нью-йоркский арт-панковый коллектив EES во главе с Карен Оу. Песня Love Bombs их нового альбома Cool It Down. Перри Блейк, ирландец, которым я увлекался где-то в 90-е годы, довольно много его слушал и любил этого артиста, потом он как-то потерялся, и надо сказать, что, конечно, карьера его складывается довольно странным образом, он хоть и ирландец, но популярен в основном во Франции, где у него и альбомы выходили, ну и вообще он там такая вполне заметная фигура. В англоязычном мире известен очень мало, и это странно, потому что исполняет он такой даунтемпо поп, что ли, немного похоже на Брайана Ферри, на Дэвида Боуи такого задумчивого и так далее. Седьмой, последний на данный момент альбом Перри Блейка, хоть и вышел уже 2 года назад, называется «Songs of Praise», «Песни похвалы», и слушаем с него «Wrote Your Letter», «Написал тебе письмо».

Перри Блейк, альбом «Songs of Praise». Следующая девушка очень странная, зовут ее Лакико. Я так понимаю, что это ее псевдоним. Живет она в швейцарском Люцерне, но происхождение боснийского. То есть, в принципе, она вполне могла бы быть в нашей сегодняшней центральной части, но будем считать, что она ее предваряет. Она виолончелистка, классическая виолончелистка, ну и поет, и сочиняет тоже. Музыка ее носит такой немного мистический характер. Дебютный альбом Лакико называется «What to do, how to live» — «Что делать, как жить». Как-то очень по-русски звучит. И слушаем песню «Не будучи за свакого, нет будущего для каждого».

Лакико из Швейцарии, альбом «Что делать? Как жить?». Ну, теперь вспомним одного прекрасно известного вам английского певца Марка Элмонда. У Марка Элмонда за последние 2-3 года вышло 2 альбома. Один его сольный альбом, он вышел еще в 2020 году, и это, как я посчитал, 26-й сольный альбом Марка Элмонда. Называется этот альбом «Chaos and a Dancing Star» – «Хаос и танцующая звезда». К сожалению, продюсировал его Крис Брейд, который категорически не нравится мне в качестве продюсера. Занятная черточка этого альбома в том, что на одном треке там играет на флейте Ян Андерсон из Jethro Tull. Но в общем и целом альбом, прямо скажем, ну, меня не впечатлил абсолютно. С трудом выбрал один трек на диске, и называется этот трек «When the Stars Are Gone», «Когда звезды погасли».

Mark Almond, When the Stars Are Gone, с альбома Chaos and a Dancing Star. Ну и спустя два года, то есть в прошлом году, вышел новый альбом Soft Cell. То есть это классический состав Soft Cell, Mark Almond, вокал, Дэйв Болл, электронные инструменты, компьютеры и так далее. Этот альбом тоже не скажу, что выдающийся, но гораздо лучше, чем последний сольный Mark Almond. Называется альбом, кстати говоря, всего-навсего пятый по счету у Soft Cell. И первый за 20 лет, то есть в 2002 году у них вышел альбом «Cruelty Without Beauty», «Жестокость без красоты», и вот спустя 20 лет вышел вот этот вот. Называется «Happiness Not Included», то есть «Счастье не включено». И выбрал я с него трек «I'm not a friend of God», «Я Богу не друг».

Mark Almond i Dave Balls of Cell. Трек с нового альбома, пятого альбома Soft Cell за черт знает сколько лет их существования. Альбом Happiness Not Included. Ну, а теперь, собственно говоря, наша тематическая часть. Начнем с альбома Manouche Music, том первый. Почему Manouche Music? Потому что манушы — это как раз вот такие вот бродяги, что ли, люди без определенного места жительства, релоканты, как сейчас это часто называют, и так далее. И, как правило, переселяются эти манушы из стран тяжелых, неблагополучных и так далее в страны, несколько более приемлемые для жизни и творчества. Manouche Music Tom 1 — это такой сборный альбом вот этих манушей, из которого я выбрал трек под названием «Даль Дала» в исполнении Дилы Руба Трио. Дилы Руба Трио — турецко-испанского происхождения, вокалистка Нильгун Аксой, Эфрен Лопес-испанец на волынке и Эртан Текин на

Дильруба Трио Дальдала со сборника «Мануш Мьюзик», том 1. Следующая группа у нас известная. Это дуэт из Парижа под названием «Acid Arab» — «Кислотные арабы». Они алжирцы, но живут во Франции и делают, в общем, такую вполне передовую электронную музыку, подписаны на замечательном лейбле «Crammed». И вышел у них третий альбом, называется просто по-французски «Три». Разные солистки тут и солисты выступают в сопровождении Acid Arab. Я выбрал трек «Гулулу», где поет Фелла Султана. С какой она страны, я так и не смог даже выяснить, поскольку артистка, прям скажем, не очень широко известная.

0: Este de Arab и Фела Салтана «Гулулу», альбом 3. Следующий альбом — это дебютный релиз квинтета под названием «Try Paradise» — «Попробуй рай». И это музыканты из Индии, опять же Франции и опять же Турции. Главный человек — индийская вокалистка Умадеви Нагесвара Рао. Ну, главный инструменталист — это известный француз Жан-Марк Зельвер. С дебютного альбома, который так называется «Try Paradise», я выбрал трек «Indian Gypsy».
1: Taka dimi taka takita taka dimi taka takita taka dimi taka takita tom taka dimi taka takita taka dimi taka takita taka dimi taka takita tom taka dimi taka takita taka dimi taka takita taka dimi taka takita tom

«Индийская цыганка» в исполнении группы «Трай Парадайз» с индийской вокалисткой Ума Деви Нагесвара Рао. Одна из стран, которые дали больше всего этих самых перемещенных лиц манушей, это Иран. В Иране, как известно, режим максимально жесткий, и существует там некоторые правила, в общем-то, до которым даже России далеко, и Северная Корея. Например, женщинам в силу каких-то исламских догм там вообще нельзя заниматься музыкой и нельзя петь. Просто категорически нельзя. Естественно, публично. Дома-то они себе могут это позволить. А вот так вот, чтобы стать профессиональным артистом, выступать на сцене, выпускать пластинки, нет, это женщинам не позволено. Поэтому огромное количество иранских женщин-певиц осело в Европе и Северной Америке. Одна из самых известных – это Махса Вахдат, которая родилась в 1973 году в Тегеране, вот, но уже много-много лет живет в Норвегии, выпустила там массу альбомов. Вот последний из них она записала вместе с норвежским мужским хором «Скрук». Называется «Braids of Innocence», то есть «Коса невинности». Коса имеется в виду не которой косят, а которая из волос плетется. И с этого альбома песня «A thousand birds will chant your song». «Тысяча птиц споют

Махса Вагдад, «Тысяча птиц» пою твою песню, альбом «Braids of Innocence». Ну и последний альбом представляют беженцы еще из одной крайне тяжелой и неблагополучной страны, а именно из Сирии. Ну, сами знаете, что происходит в Сирии, перманентная война, разруха и так далее. Поэтому люди оттуда бегут. И вот получилась в Канаде такая группа под названием «Тараф Сириана», в которой двое сирийцев, исполнители на виоле и кануне, одна виолончелистка, собственно, из Канады, и один аккордеонист из Молдовы. Дебютный альбом вышел у «Тараф Сириана», так и называется, и я выбрал с него «Абдуль Каримс Танго».

Tango Abdulą Karimą, группа Квартета Раф Сириана из Канады. Ну что ж, еще два трека нам осталось послушать. И первый из них отличный, кстати говоря, я обнаружил на новом альбоме Джонни Линча. Джонни Линч, 81-го года рождения, музыкант из Шотландии, из Эдинбурга, известный под псевдонимом Pictish Trail. Pictish Trail, то есть живописный маршрут. И он представитель стиля фолк-троника и, на мой взгляд, один из лучших. Шестой альбом вышел у Джонни Линча, называется «Island Family», «Островная семья». Слушаем песню «Natural Successor», «Естественный продолжатель».

Texas Trail и его новый шестой альбом Island Family. И завершит сегодняшнюю программу, наверное, самый известный на сегодняшний день итальянский электрончик. Электронная музыка в Италии всегда была на высоком уровне, и Алессандро Кортини эту традицию продолжает. Чем он известен? В первую очередь тем, что он клавишник и электронщик знаменитой группы, американской группы Nine Inch Nails. Кроме того, у него имеются с Трентом Резнером из Nine Inch Nails всякие проекты типа How to Destroy Angels и так далее. Он продюсировал английскую группу Ladytron и прочее, прочее. Ну а до этого еще в 76 году родился в прекрасном городе Болонья. У Алессандро Кортини время от времени выходят и сольные альбомы такого чисто экспериментального свойства, но, в общем, очень интересное и качественное. Последний из них называется «Скуро Кьяро», то есть «Темный свет». Это седьмой у него уже сольный альбом. Вышел, кстати, на Mute Records. И с него я выбрал пьесу «Lo Specchio», то есть «Зеркало». Алессандро Кортини вашему вниманию предлагается. Вам всем счастливо. Это был Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкаст. Думаю, не пожалеете. Всем пока и до следующей недели.

0: Привет, это Полина Галуева
1: и Виктор Хульганик.
0: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
1: И, конечно же, гражданина.
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
0: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
3: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
1: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
0: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
3: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
4: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
1: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
3: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
1: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
5: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
6: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
7: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
5: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
8: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
1: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
8: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
9: А что попью ее, дать павшини? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую?
10: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши ее пайки Циковские по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
3: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
11: Гвоздь. Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
12: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
11: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
2: Ядерное оружие, которое висит на стене и обязательно выстрелит.
3: Появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
2: Кого назначают управляющими западной собственностью в России?
4: Он уже является надежным, проверенным. У него российское гражданство. Ну, говорят, что раньше там у него было немецкое.
2: Гражданин, пройдемте. Многочасовые допросы на границе для возвращающихся в Россию.
5: А кем работает мой муж? В какой компании он работает? Какая у него должность? Почему сейчас приехали в Россию? Какие у нас планы?
2: Избавится ли ФСБ от Кириенко? И кто сломал ноги политологу Александру Кыневу?
6: Это не то, что они нам подают какой-то сигнал. Это то, что мы должны уже наконец поверить в эту новую реальность.
2: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: тотальная атака.
1: Ракета догоняет. Расстояние 1 миля.
2: Мне не следует это говорить вам, Мейндрейк, но вы хороший офицер, и у вас есть право знать. Похоже, мы в военном конфликте.
3: Вот черт. С русскими, сэр?
4: Ну, ребята, думаю, что это она. Настоящая ядерная война с русскими.
5: Это сатира Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав» или «Как я перестал бояться и полюбил бомбу». 64-й год. Американский генерал, нарушив приказ, отправляет самолеты с атомными бомбами в Советский Союз. Президент США и военные пытаются остановить катастрофу. Они понимают простую вещь – в ядерной войне победителей не будет. Прошло более 60 лет. Советского Союза давно нет, но атомный арсенал никуда не исчез. Более того, в российской политике он снова превратился в универсальный козырь. По сообщению Reuters, Кремль направил НАТО предупреждение о готовности применить тактическое оружие в случае изоляции Калининградской области. Параллельно российское посольство в Ирландии прямо заявило об этом в соцсетях. Реакция Запада последовала незамедлительно. Генсек НАТО Марк Рютте призвал Путина немедленно прекратить ядерный шантаж и воздержаться от опасной риторики. Экс-премьер России Михаил Касьянов убежден, что за этой угрозой стоит лично сам Путин, а не дипломаты.
6: Я немножко удивлен, что это по сообщениям Рейтер, то, что это было какое-то письмо, это не просто было какой-то комментарий, это было письмо от МИДа. Это означает, что это письмо Путина. Никакой МИД, никакой бы замминистр не подписал бы такое письмо в секретариат НАТО, не имея полное одобрение на такой шаг. Это означает, это серьезный сигнал о том, что в Кремле на самом деле очень сильно нервничают. Раз даже написали официальное письмо с такими прямыми угрозами. Не просто комментарий какого-то там Медведева или Захарова какой-нибудь, а письмо МИДа. Это уже официальный документ российского государства.
5: И Владимир Путин практически подтвердил слова Михаила Касьянова, выступая на Валдайском форуме.
7: И все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае в виде, имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
5: Что же это за вооружение? Журналисты издания «Досье» исследовали секретный объект внутри Косвинского камня на Урале. По их данным, он связан с советской системой управления ядерными силами «Периметр». На Западе ее называют «Dead Hand» – «Мертвая рука». Смысл системы – сохранить возможность ответного ядерного удара, даже в том случае, если руководство страны и основные командные пункты уничтожены.
8: В газете «Ветеран-ракетчик», это газета ветеранов сил РВСН. Вот. И да, и в своих статьях он, собственно, упоминает, что вот теперь система поставлена на боевое дежурство, что у нее есть такая возможность, и теперь, да, теперь может случиться так, что после того, как систему переведут в автоматический режим, человек уже не сможет с этим, собственно, ничего сделать, если она решит, что на страну совершено нападение и военно-политическое руководство уничтожено, то есть приказ отдать некому.
5: Но сама идея такой системы показывает, насколько серьезно советское, а затем российское военное руководство относилось к сценарию масштабной ядерной войны. Что происходит с руководством страны, когда угроза перестает быть телевизионной метафорой и становится реальной? Куда эвакуирует первых лиц, включая самого Путина? Кто принимает решение? Об этом говорим с бывшим премьер-министром России Михаилом Касьяновым, некогда вторым человеком в государстве.
6: Высшие должностные лица находятся под государственной охраной. И никаких бумажек, протоколов, которые они должны делать, они себя этим не загружают. Для этого есть их охранники, которые находятся 24 часа с высшими должностными лицами. И они знают и обеспечивают, куда кого вести, как вести семью, как вести само должностное лицо в одну сторону, это в другую сторону и так далее. Ну, помимо четырех первых лиц, там президент, премьер-министр, руководители двух палат парламента, но там еще, безусловно, после этого идет генпрокурор по нашей, извините, еще судьи, Верховный и Конституционный Верховный суд, еще, да, и генпрокурор, да, это высшие должностные лица, которые обеспечивают автоматически государственную охрану. Другая охрана есть у министра обороны, есть там, у директора ФСБ, это другая тема уже, это другие способы охраны, там свои ведомства, значит, да. Поэтому высшие должностные лица, это вот эти 5-6 человек, да. Поэтому все это существует, но это не забота самого должностного лица президента или премьер-министра, значит, решать, куда ему бежать, какую дверь открывать. И для этого все есть специальные службы, которые все это обеспечивают. Но, безусловно, такие регламенты существуют. Но я не знаком с какими-либо деталями. Я просто знал, что если что-то такое случается, мне скажут, куда идти и отвезут, куда надо.
5: Пока Кремль пугает мир ядерной дубинкой, Владимир Путин готов к худшему сценарию. Под его дворцом в Геленджике выстроен мощный бункер. Издание Business Insider изучило утечку чертежей этого объекта.
0: Чертеж демонстрирует два тоннеля, скрытых в холме прямо под дворцом. Их длина около 40 и 60 метров. На схемах в разрезе видны бетонные стены толщиной около 40 сантиметров. В туннелях предусмотрено несколько вентиляционных шахт. Они оснащены системой подачи свежей воды, канализацией и системой пожаротушения. Всем необходимым для автономного выживания Путина в течение нескольких недель.
5: Лифт связывает дворец с бункером, а специальный траволатор ведет прямо к морю. Подземная цитадель доказывает паранойю диктатора и его давнюю подготовку к войне. В день катастрофы этот комплекс станет для него последним убежищем. А теперь парадокс. Путин и его окружение грозят миру ядерной войной и рассуждают о готовности умереть за Родину, но при этом исправно делят собственность. После начала войны государство стало активно забирать бизнес у иностранных владельцев. Где-то вводят временное управление, где-то подключают суды, где-то дело заканчивается национализацией. А дальше все по знакомой схеме. Старый хозяин уходит, появляется новый. Чужой бизнес становится своим для своих людей. Подробности у нашего корреспондента.
9: Чтобы управлять сетью гипермаркетов «Ашан» и сетью строительных магазинов «Леруа Мерлен», которая теперь называется «Лимана Про», не нужно разбираться в торговле и бизнесе. Достаточно дослужиться в МВД до генерала, уйти в отставку и немного поработать врачом в поликлинике МВД. Остальное сделают за тебя. Найдут пустую фирму с уставным капиталом 15 тысяч и одним работником. Тебя сделают ее директором, а через неделю Путин подпишет указ и отдаст этой фирме управление «Ашаном» и «Леруа». А заодно и 6 заводами швейцарской Nestlé, где делают кофе, детское питание и корм для животных. Склады французской компании FM Logistics по всей стране тоже. Именно так 17 сентября и случилось с бывшим генералом МВД Андреем Краюшкиным и его фирмой «Лев Менеджмент». Кто на самом деле стоит за этой фирмой, никто не знает. А в Кремле объясняют, что она просто подошла лучше всех.
10: Здесь я оставляю без комментариев. Компания, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам.
9: Каким именно параметрам в Кремле не уточнили. Способов отобрать бизнес сейчас как минимум 5. Первый, самый простой. Президент подписывает указ, и управление компанией переходит к тому, кого он назначил, без всякого суда. Так было с французским «Данон», датской «Балтикой», а теперь с «Ашаном» и «Леруа Мерлен». Второй – через суд. Генпрокуратура заявляет, что бизнес когда-то получили нечестно. Например, владелец был чиновником или компанию неправильно приватизировали в 90-е, и суд передает ее государству. Так забрали аэропорт Домодедово, золотодобывающую компанию «Юж-Урал-Золото» и производителя макарон «Макфа». Третий способ для иностранцев, которые хотят уйти сами. Продать бизнес им разрешают только своим покупателям и минимум на 60% дешевле, чем он стоит. Да еще и заплатить взнос в бюджет. Четвертый способ – через уголовное дело против владельца. Так автодилера «Рольф» отобрали у бывшего депутата Сергея Петрова. Еще есть пятый способ, самый неожиданный. Бизнес можно просто попросить. В августе никому неизвестная фирма с выручкой 1,5 миллиона рублей написала Путину Путину письмо, что Nestlé плохо работает в России, и ее надо забрать. И через месяц Nestlé оказалась в том самом указе 17 сентября.
11: Создается некий условный юридический казус. Там говорится, что вот эта фирма нарушает то-то, то-то, то-то, то-то. А с другой стороны, понимаете, это видимая часть айсберга. А как принимается решение, на каком уровне оно проходит по инстанциям, мы не знаем. Здесь схем как бы получается много, то есть их можно, наверное, классифицировать скорее по тому, является ли бенефициар инициатором или нет, то есть кто является инициатором, кто является бенефициаром.
9: Сначала власти называли это ответными мерами. Германия в 2022 году забрала под свое усмотрение немецкую дочку «Газпрома», и Россия в ответ забрала российские электростанции немецкой компании «Юнипер» и финской «Фортум». Сейчас в Кремле тоже говорят про ответ недружественным странам, но со стороны логику увидеть трудно. Швейцария, откуда Nestlé, оружие Украине не поставляет, а компанию все равно забрали. Леруа Мерлен французы еще 3 года назад передали фирме из Эмиратов, но забрали ее. Американский бизнес вообще не трогают. Ашан сам хотел продать российскую сеть и уйти, но разрешение на сделку не получил. И вместо этого его забрали указом.
11: Как раз, когда мы начинаем разбирать кейсы Ашана там, или Метро, здесь как раз просматривается экономическая составляющая. Бизнес не отбирается формально, а вводится под внешнее управление. При этом создается условие, чтобы весь оперативный менеджмент, вся команда осталась на местах.
9: Понять логику, кому именно отдается отобранное, тоже трудно. Каждый раз это кто-то новый. Ашан и Леруа Мерлен пока формально остаются французскими. Немецкой сетью «Метро» неделю назад поручили управлять фирме ее же нынешнего директора Йоханнеса Толая, у которого 2 гражданства – немецкое и российское. А другие компании уже сменили хозяев насовсем. Золотодобывающую компанию «Южуралзолото» этим летом купила фирма Руслана Байсарова, который называет себя другом Рамзана Кадырова. Производителя макарон «Макфа» купил государственный Россельхозбанк, который связывают с семьей Патрушевых. Аэропорт Домодедово в январе за половину стартовой цены достался аэропорту Шереметьево, одним из совладельцев которого является друг Путина Аркадий Ротенберг. Крупнейший автодилер страны «Рольф» 2 года назад купил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. А российский «Данон» в 2023 году сначала возглавил министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев, племянник Кадырова, а владельцем потом стал его бывший заместитель Руслан Алисултанов.
11: У нас не так много людей, которые могут обладать такими бизнесами, а просто в силу квалификации чего-то еще. «Данон» дали поносить человеку, за которым стоял клан. Очень мощный. Кто-то с кем-то договорился. Возникает схема, когда разруливание идет на этажах ниже. Кто будет собственником? Это означает, что никто из более серьезных игроков этого рынка или других каких-то рынков не предъявил своих прав на эту собственность и не захотел с этим связываться, понимая, что это скользко, понимая, что когда-нибудь за это придется отвечать. Кто-то взял этот бизнес, кто-то этот бизнес взял, кто-то там, скажем, кому-то досталась возможность что-то уловить пониже. Но они все равно связаны и вставлены в эти бизнес-цепочки, и в эти криминальные, полукриминальные цепочки, в цепочки распределения государственных денег. Дали возможность похватать, и все хватают. То есть это немножечко, знаете, напоминает, если помните советское время, когда, так сказать, в каком-нибудь супермаркете в московском продавщица вывозит тележку, хрен знает с чем, неважно с чем. Тут же все хватают, сначала разбирают, а потом уже смотрят, а что же это такое, и нужно ли тебе это. Вот примерно так сейчас происходит. Потому что берут на всякий случай, на тот момент, когда придется чем-то делиться, что-то отдавать, чем-то обмениваться и так далее. Прибыльности там навряд ли какой-то много будет.
9: В какой-то мере это действительно напоминает 90-е. Тогда государство дешево распродавало заводы, нефтяные компании, комбинаты. И те, кто оказался в нужное время рядом с властью, покупали их за миллионы долларов, хотя стоили они намного больше. Контрольный пакет норильского никеля ушел за 170 миллионов долларов, ЮКОС за 159. Но доставались они, как правило, в плачевном состоянии, изношенные, в долгах, с рабочими, которые месяцами сидели без зарплаты, и новым хозяевам приходилось самим вытаскивать их из ямы. Сейчас все иначе. Теперь отбирают готовые, огромные, работающие бизнесы, и кому-то они достаются по дешевке. Домодедово продали за 66 миллиардов рублей, вдвое дешевле стартовой цены. Южуралзолото за 93 миллиарда вместо 162. А кому-то вообще бесплатно. По указу президента фирма «Генерала», например, не заплатила ни рубля, чтобы управлять «Ашаном» и «Леруа Мерлен».
5: У силовиков в этой истории тоже особая роль. По оценкам исследователей, передел собственности в России выгоден не только приближенным к Кремлю бизнесменам, но и представителям силовых структур. Одни получают активы, другие помогают определить, кому они достанутся. При этом генералам не обязательно числиться акционерами или садиться в кресло главы совета директоров. Зачем светить фамилию в реестре, если можно влиять на судьбу целого предприятия из кабинета на Лубянке? Формально у бизнеса один хозяин. А реальный контроль может зависеть совсем от других людей. В этой системе Генпрокуратура и силовые ведомства могут играть разные, но взаимодополняющие роли. Прокуратура идет в суд и добивается изъятия активов. Чекисты способны обеспечить давление на владельцев. Но кто и на каком этапе принимает решение, об этом адвокат Иван Павлов.
12: Чекисты, они ведь медленно, но верно шли и превращались из охранников в собственников. Раньше, ну, то есть было правило в каждом уважающем себе, я уже не говорю там про министерство, про органы власти, они там были прям специально обученные люди, которые сидели в первых отделах, а иногда и на уровне там заместителя руководителя, а на самом деле это был там прикомандированный сотрудник. Но крупные корпорации, видите, как они тоже, они понимали

0: И, конечно, когда, так сказать, спецслужба ФСБ сейчас, в общем, это такая служба, которая захватила всю власть в стране. Конечно, покровителем является первое лицо, президент, поэтому никакого сопротивления они не чувствуют здесь. И Генеральная прокуратура выступает всего лишь таким оформительским органом.
1: Но если юридическая механика таких дел более-менее понятна, то главные вопросы остаются за кадром. Кто именно забирает эти миллиардные активы, по какому принципу Кремль выбирает фаворитов и есть ли в этом хоть какая-то экономическая логика? Ответы на них знает глава Transparency International Россия Алена Вандышева. Алена, я вас приветствую. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мумин. И все, кто к нам присоединится.
1: Война в Украине повлияла на передел собственности в России?
2: Да, безусловно. Я могу сказать, что Россия именно за время войны против Украины стала таким полигоном для обкатки самых разных способов передела собственности. И, конечно, в первую очередь мы здесь говорим о квазинационализации, а также о формировании целого ряда бенефициаров войны, то есть тех, кто увеличивает свое состояние, именно пользуясь вот этой ситуацией. Почему я называю это квазинационализацией? Потому что, как правило, активы все-таки не остаются во владении именно государства, да, они передаются новым собственникам. И, по сути, мы видим такой как раз способ вот, влияния, перераспределения ресурсов, чтобы поддерживать лояльных и, наоборот, наказывать тех, кто выступает против войны, поддерживает организации, признанные в России нежелательными и прочее, прочее.
1: Алена, скажите, есть ли в последних отъемах западного имущества какая-то экономическая логика?
2: Ну, какая-то экономическая логика есть. Что мы здесь видим, если глобально посмотреть? Вот, смотрите, уже есть несколько примеров, ну, то есть как минимум два примера исключения из санкционных списков. Да, это мы говорим о Фридмане и Усманове. Мы видим заявления Лаврова, которые касаются, так скажем, действий против недружественных государств, особенно в части поддержки Украины. Да, и ну, мне видится, что здесь как бы и экономический, и политический интерес, да, они, так скажем, равны, но вот этот вот способ, так скажем, получения контроля над активами зарубежных компаний, он становится и способом давления для принятия определенных решений, да. Если вот мы посмотрим на эти крупные компании сейчас, которые как раз стали предметом интереса Российской Федерации пристального, да, и перешли во временное управление, то Метро, к примеру, увеличил за последние где-то два года эти инвестиции до очень такой существенной приличной суммы, да, то есть это рост примерно на 3% в год. И в общем и целом, конечно, здесь Россия заинтересована, с одной стороны, чтобы эти инвесторы оставались, а с другой стороны, да, здесь можно получить и возможность вот такого торга. Я не могу говорить об этом на 100%, да, но мне кажется, вот такой интерес здесь есть.
1: Алена, посмотрите, вы говорите об инвестициях. Вот какой смысл вкладывать деньги, если компанию у тебя или отбирают, или отдают кому-то другому, или отдают госимуществу. В чем смысл инвестиций?
2: Ну, это был тяжелый выбор, так скажем, компаний, да, то есть какие-то компании приняли для себя решение уйти с российского рынка, а какие-то компании еще в начале войны получили вот эти сигналы, да, там эти сигналы были по-разному восприняты, то есть кто-то прекратил абсолютно любой бизнес в России, но те, которые остались, да, значит, они видят в этом определенный экономический интерес. Опять же, если мы посмотрим на конкретные цифры, да, вот в прошлом финансовом году продажи группы Метро именно на российском рынке выросли, даже я, кстати, ошиблась в первом ответе, до 2,6 миллиардов евро. Ну, значит, очень сложно найти рынок, на котором можно достигать вот таких показателей, да, и вот отсюда мы видим эту сумму огромных инвестиций, она равна 43 миллионам евро. Вот, то есть несмотря ни на что, да, несмотря на имеющиеся риски для бизнеса, это все-таки довольно привлекательная юрисдикция.
1: А правильно ли считать, что фирмы, подобные ООО «Лев» с уставным капиталом в 15 тысяч рублей, выступают в роли фирмы-прокладки?
2: На мой взгляд, точно у такого рода фирм есть признаки номинальной компании, да, то есть как бы не реального владельца, не бенефициарного.

0: конечного владельца, а вот именно такой компании, которая выбрана по каким-то причинам, может быть, да, по политическим, может быть, еще по каким-то, там, по признаку лояльности, но вот целый ряд таких характеристик, да, которые мы видим у вот у этой компании Лев Менеджмент, они являются, ну, подтверждением вот такой версии, да, это и минимальный уставной капитал, отсутствие фактически налоговых отчислений, да, то есть отсутствие реальной деятельности по факту, вот этот вот там единственный сотрудник, да, и прочее, прочее. Поэтому в каком-то смысле да. Но можно еще посмотреть на недавнюю публикацию агентства, которые говорят о связи вот, собственно, этого бенефициара Лев Менеджмент с так называемыми королями российского рынка недвижимости, да, и тут уже строить какие-то предположения, но пока это только предположения. Вот. Но в целом, да, такие признаки есть.
1: Скажите, какие роли играют Генпрокуратура России и ФСБ в деле передела или отъема собственности у крупного бизнеса?
0: Ну, действительно, этим структурам принадлежит очень серьезная роль, да, и, конечно, тут в каком-то смысле, ну, например, по искам Генеральной прокуратуры дальше вот эти изъятые активы могут передаваться в управление Росимущества, да, и дальше определяется, кто в чью собственность они перейдут. Некоторые эксперты, в частности, в одном из интервью BBC указывали, что такое решение, например, о крупных активах принимает лично Путин, да, я этого не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вполне возможно, что какие-то там чрезвычайно важные активы, они действительно таким образом могут и изыматься, да. Но тут, опять же, если дается как бы указание вот у этой конкретной компании изъять актив, то, на мой взгляд, опять же, вот с учетом вот этих вот очень широких формулировок законов, да, очень большой доли усмотрения. Опять же, широких возможностей у силовых структур с точки зрения проведения там оперативно-розыскных действий и прочее, прочее, они могут найти подходящее основание. Да? Таких оснований довольно много. В частности, это нарушение в ходе приватизации, что было уже больше 30 лет назад. Фактически в любом процессе приватизации можно найти какие-то дыры, да, можно найти такие полулегальные договоренности, да, которые становятся в дальнейшем подтверждением, что вот это действительно были нарушения в ходе приватизации. Точно так же, да, можно искать какие-то темные пятна в биографии с точки зрения коррупционных нарушений. Это тоже один из частых способов, да, частых оснований, которые используются по таким делам.
1: Отобранный бизнес раз за разом достается людям, у которых нет совершенно опыта управления такими компаниями. Денон возглавил министр сельского хозяйства Чечни, его бывший помощник стал владельцем. Рольф купил президент Международной ассоциации бокса, а Ашан и Лемана Про отдали управление компанией, во главе которой бывший генерал МВД. Почему государство, раз уж оно забирает бизнес, не передает его профессиональным управленцам, чтобы он и дальше приносил доход? Вот какая логика выбора именно этих людей?
0: В данном случае речь, конечно, идет главным образом о таких людях, которые будут лояльны Кремлю. Да, то есть мы здесь говорим, что выбор осуществляется вовсе не основания и там, без учета опыта и навыков с точки зрения управления большими организациями, а на основании совершенно других критериев. Да. То есть здесь, опять же, удобный человек в системе всегда будет более выгоден Кремлю, чем человек эффективный.
1: Алена, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем была директор Transparency International Россия Алена Вандышева.
2: Не хотите чашечку американо?
3: Нет, спасибо, я больше русьяна люблю.
2: Молодец. Кому принадлежит цитата «но тупые»?
3: Задорнов.
2: Да. Согласны с цитатой?
3: Да, конечно.
2: Молодец. Назовите 5 лучших иноагентов России.
3: В сортах говна не разбираюсь.
2: А вы молодец. И последнее. Посоветуйте какой-нибудь VPN.
3: Не знал, не знаю и знать не собираюсь.
2: Добро пожаловать в Россию.
3: Спасибо.
1: Ну вот, экзамен сдан, лояльность подтверждена. Подозрительных знаний не обнаружено. VPN гражданин не знает даже в теории. Можно въезжать на родину. Правда, это шутка. В реальности пограничник спросит посерьезнее. Почему так долго не возвращались, где жили, с кем общались, чем занимались за границей? И что у вас в телефоне? Особенно если вы уехали после начала войны, участвовали в антивоенных акциях, жертвовали деньги или критиковали власти. Но человек просто едет домой, к родителям, друзьям, в родной город. Молодая женщина летела из Парижа через Ереван в Москву. Приехала с дочерью на каникулы всего на месяц. В аэропорту Домодедово пограничница забрала паспорт и сообщила о дополнительной проверке.
4: Спустя 2 с чем-то часа до меня дошла очередь. Меня вызывает сотрудник и начинает допрос. Откуда я еду? Почему долго не была в РФ? Почему мы в Париже? Кем работает мой муж? В какой компании он работает? Какая у него должность? Почему сейчас приехали в Россию? Какие у нас планы? Когда мы уедем назад? И самый главный вопрос, который его никак не мог оставить в покое, есть у меня второе гражданство. Я на все вопросы отвечала правду, правду и только правду. И потом я эту же самую историю повторила 3 раза. 3 разным людям. После этого, видимо, они поняли, что ничего интересного в моей жизни не происходит, и с недовольными лицами вернули мне паспорт и отпустили меня восвоясь. Вроде как бы ничего ужасного и не случилось, и не произошло. У меня даже не смотрели телефон. Но осадочек, конечно же, остался.
1: Пограничный контроль – это еще не приговор. Но для некоторых возвращение становится началом долгого уголовного процесса. В сентябре 26 года Мемориал опубликовал 2-й обзор «Уехать нельзя вернуться. 24 истории россиян, которые вернулись на родину и столкнулись с уголовным преследованием». На момент публикации 11 человек уже были осуждены. Столько же задержали прямо на границе. Из 22 обвиненных 16 преследовали по статье о госизмене. Это не статистика всех вернувшихся россиян, а 24 задокументированные случаи. Но статья о госизмене грозит сроком от 10 до 20 лет, а в предусмотренных законом случаях – пожизненным заключением. Может ли поступок, совершенный за границей несколько лет назад, обернуться уголовным делом после возвращения в Россию? Правозащитница Карина Москаленко предупреждает, риск вполне реален.
5: И есть факты, когда эти опасения, к сожалению, становились реальностью, они сбывались, эти опасения. И люди сильно потом пожалели о том, что они вернулись. При том, что я знаю, что возвращаются в Россию не только из-за того, что там паспорт истек, просто из любви к своей стране, к своему дому, к своим друзьям. Стимулирует людей попробовать вернуться. Ну, в конце концов, я же не преступник. Ну, в конце концов, я же не могу быть насильно мобилизован. Ну, в конце концов, ну, ничего плохого не случится, надеются люди. И надеются не всегда обоснованно, потому что практика обращений ко мне по этим вопросам показывает, что такие случаи, как вы, собственно, упомянули, что они потом подлежат мобилизации, и это, к сожалению, реальность. И я очень переживаю за таких людей, помочь им бывает уже невозможно, потому что даже серьезные доказательства того, что то или иное лицо не могло быть мобилизовано, они, эти доказательства приходят потом, а в это время человека уже отправляют на поля сражений и, собственно говоря, бывает поздно что-нибудь предпринять.
1: Граница уже не просто линия на карте. Иногда за ней начинается совсем другая жизнь. Кого проверяют, что ищут в телефонах и можно ли подготовиться к возвращению? У меня в гостях адвокат Дмитрий Захватов. Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Наблюдаете ли вы ужесточение проверок на границе в последние месяцы?
6: Ужесточение проверок на границах началось уже достаточно давно. Это произошло не вчера и не в последние месяцы. Примерно с 23-го года мы систематически наблюдаем картину, в которой, по сути, происходит фильтрация.
1: Скажите, а кому следует готовиться к поездке в Россию особенно тщательно?
6: Особенно тщательно к поездке в Россию нужно готовиться иностранцам. Это самая уязвимая категория. Люди, которые давно живут за границей, у которых уже есть иностранное гражданство, которые привыкли к западной жизни и которые навещают родственников. Вот такие люди часто попадают в истории, И они более, так скажем, беспечны, если граждане России в целом уже более-менее привыкли жить в тех условиях, в которых они живут, и понимают, что происходит, то вот люди, которые давно живут за границей, они не привыкли, и они достаточно часто попадают в такие истории.
1: Люди, которые с двойным гражданством, или иностранцы, которых вы упомянули, можно ли их рассматривать как обменный фонд на перспективу?
6: Ну, российская власть, безусловно, рассматривает таких людей как заложников. Потому что если какой-нибудь путинский киллер кого-нибудь убьет в Европе, совершит какой-нибудь теракт или какую-нибудь диверсию, то, разумеется, западные правительства в первую очередь будут заинтересованы в обмене этих самых киллеров и диверсантов на своих граждан. Соответственно, если попадает в такую историю немец, швед или американец, то, конечно же, это доставляет большую радость путинскому режиму и силовикам, потому что этих людей можно менять на киллеров и диверсантов.
1: Где чаще проверяют? На сухопутной или на авиагранице?
6: Самый жесткий контроль, какой только можно, существует в аэропортах крупных городов. Если вы не уверены, если есть какие-то детали вашей биографии, такие, в общем, интимные, да, говоря теми, которые мы сейчас затрагиваем, старайтесь не летать через Москву, старайтесь не летать через Питер. Потому что там наибольшее сосредоточение, во-первых, этих пограничников, там больше фильтрации, там больше этих программных комплексов, и промерка, в общем, как бы сплошная, она не ограничивается только беседами. Поэтому безопаснее, конечно, пересекать в или пешем порядке, или пользоваться какими-то маленькими аэропортами. Но лучше, лучше все равно проверять свои устройства или использовать все-таки новые устройства, чистые для пересечения границ.
1: Количество приговоров в этом году для приехавших в Россию релокантов увеличилось до 24. Эти дела чем-то похожи друг на друга? И что их объединяет?
6: Сложно сказать, что их объединяет, честно говоря.
1: Скажите, Дмитрий, есть ли какой-то перекос в сторону госизмены?
6: Насколько мне известно, за госизмену так или иначе там арестовывают каждый день примерно двух людей в день.
1: В день двух людей? Вы это точно?
6: Да, да.
1: То есть
6: да,
1: это в году получается 700 человек огромное, и более?
6: Да, огромное количество людей, гигантское. Госизмена какой-то очень странный, немножко такой состав, так скажем. Он странный тем, что люди, даже когда им инкриминируют какое-то сотрудничество с Украиной и даже совершение диверсий в пользу Украины, вроде как по материалам дела полностью следует, что человек сотрудничал с Украиной, тем не менее ему инкриминируют, например, там какой-нибудь теракт, а госизмену могут не инкриминировать. А есть обратная ситуация, когда людей там за какой-нибудь донат в какой-нибудь украинский фонд, например, возбуждают дело по госизмене. Вот, например, ваш покорный слуга, несмотря на то, что в его действиях был состав преступления по госизмене, мне госизмену не инкриминировали, а инкриминировали лишь финансирование терроризма. То есть там какая-то очень странная внутренняя административная логика. И как будто бы эти дела, ну, в общем, согласовывают на каком-то более высоком уровне. И, в общем, сложно достаточно вот эту вот административную логику понять, вычленить, как это все работает. Но говоря о релокантах, что вот как-то там вот в отношении к релокантам больше возбуждают дело по госизмене, такого я не могу сказать.
1: Но вы сказали, что два уголовных дела в неделю, в год, это получается огромная цифра. Можно ли говорить, что если госизмену ставят на конвейер, да, то что именно нужно сделать сегодня, чтобы попасть под эту расплывчатую формулировку? Чтобы не попасть под эту расплывчатую формулировку?
6: Нужно прекратить заниматься политикой, прекратить думать об Украине, уйти в свою внутреннюю миграцию, заниматься только своими делами, растить детей, в общем, и вот не думать ни о чем. Примерно так. Как только вы начинаете заниматься общественной деятельностью и начинаете общаться в рамках этой общественной деятельности с различными там международными организациями и так далее, делать какие-то взносы, то вы, конечно, в группе риска, безусловно, находитесь.
1: Как защитить себя, если какому-то уклонисту 22-го года хочется съездить домой?
6: Ну, первое, наверное, стоит воздержаться. Наверное, все вопросы эти можно попробовать решить удаленно, те, которые вы хотите решить. Потому что если говорить именно об уклонистах, то проблема самая главная состоит в том, что попасть-то в Россию вы попадете, а вот выехать ли вы обратно сможете или нет, это вопрос. Поэтому лучше воздержаться. А в остальном, собственно говоря, смотрите внимательно, изучайте свое устройство, лучше возьмите другое устройство, с которым будете пересекать границу и не задерживайтесь долго.
1: Вы как адвокат даете советы тем, кто попал в беду, как себя вести при допросах?
6: Самый главный совет, если вы не знаете, что сказать, не говорите ничего. Большое количество людей теряется и начинает говорить больше, чем следовало бы сказать. Очень часто из-за этого попадают в дополнительные неприятности. Поэтому вы можете честно признаться, как есть, что вот я сталкиваюсь впервые в жизни в такой ситуации с этим сотрудником. И поэтому я не знаю, что вам сказать. Вот я сначала пожалуюсь, что найду адвоката по соглашению, и после этого я уже буду давать какие-то объяснения, показания и так далее. Поэтому вы можете либо ссылаться на статью 51 Конституции, либо честно сказать о том, что вы просто не можете ничего сказать, объяснить, и будете только в присутствии адвоката какие бы то ни было объяснений давать, если вы понимаете, что ситуация серьезная.
1: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. У меня в гостях был адвокат Дмитрий Захватов. Война продолжается. Кремль снова угрожает ядерным оружием, а военный бюджет России на следующий год планируют увеличить до 17 триллионов рублей. Путин вновь говорит о готовности применить все средства. О конце так называемого СВО по-прежнему не слышно. И на этом фоне арест в Москве Александра Кынева, известного политолога и эксперта по регионам. Правозащитники заявляют о жестоком обращении и пытках. Обсудим события недели с политологом Кириллом Роговым. Кирилл, я вас приветствую.
7: Добрый день.
1: Жестокий арест ведущего эксперта по регионам как показательная акция. Вот кого именно ФСБ и Кремль пытаются этим отрезвить?
7: Это для меня очень личная история, потому что я хорошо знаю Сашу Кынева, и мы много сотрудничали, много работали. Он публиковал на «Рираша» за последние годы несколько очень ценных статей о ситуации, о том, что происходит с региональными элитами во время войны. Если говорить о политической подоплеке этого дела, то, как мне представляется, Саша стал жертвой борьбы между ФСБ и политическим управлением администрации президента Кириенко. Это не политическое дело в том смысле, как это было раньше, что человек что-то сказал, что-то там говорил про войну. Выступал Саша, был очень в этом отношении осторожен последние годы, то есть он сознавал риски, и он выражался так, чтобы не оказаться в тюрьме. Обвинение в приготовлении к сбыту наркотиков – это такой необычный тоже ход. Ну, избиение и пытки – тоже важная история, потому что даже если решено такого человека закрывать известного через наркотики, то здесь не должно быть избиений и пыток при задержании. И мы, Екатерина Шульман сообщила, что по ее сведениям его пытались принудить признаться в измене родине. В общем, короче говоря, я это рассматриваю в таком контексте. Логика здесь такая, что с точки зрения, я думаю, вот этого силового блока, который борется с Кириенко, Кынев имеет какие-то контакты с администрацией и в интересах администрации поддерживал на протяжении предвыборной кампании партию «Новые люди». И с их точки зрения это вот такая, как бы через него нужно было скомпрометировать противника в администрации президента. Вот такая моя интерпретация происходящего.
1: Мой коллега Дмитрий Новиков о судьбе политолога, который, несмотря на риски и репрессии по отношению к тем, кто критикует власть, оставаясь в России, продолжал свою работу.
8: Люди, которые вышли из спецслужб, они по жизни профессиональные параноики, это очень сильно сказывается, конечно, на том, что они делают. Я думаю, что в России люди, наверное, будут бояться власти еще очень-очень долго. Но при нашей жизни, наверное, точно.
9: Один из самых известных экспертов по российским выборам Александр Кынев, кандидат политических наук, выпускник отделения политологии МГУ, был арестован 25 сентября. Сейчас он находится в тюремной больнице СИЗО «Матросская тишина». Минувшие выборы в Госдуму Кынев называл самой несправедливой думской кампанией, заявляя о масштабных фальсификациях. Его арестовали и избили в день утверждения Центризбиркомом итогов голосования.
10: Кому-то в конце кампании захотелось стукнуть кулаком по столу и сказать: «Знайте свое место, сволочи».
9: С середины 90-х Кынев занимался региональными отделениями «Яблоко» и избирательными кампаниями. Затем преподавал в Высшей школе экономики, вел мониторинг в Комитете гражданских инициатив Алексея Кудрина и сотрудничал с Московским центром «Карнеги». Тема его исследований – как устроена власть в регионах России и какие методы Кремль использует в фальсификации итогов голосований. Незадолго до ареста, анализируя прошедшие в Госдуму выборы, Кынев соглашался с мнением других независимых экспертов, что без агрессивной рисовки явка была бы не 59%, как рапортовал Центризбирком, а около 40%. А партия «Единая Россия», вопреки утверждениям властей, на самом деле набрала в два раза меньше голосов избирателей.
10: То есть мы имеем реальность фактически сегодня формальных результатов и фактических. Все понимают, что они не совпадают.
11: Не совпадают.
10: Это, понимает,
11: это ощущение останется у людей.
10: Это понимают абсолютно все. Это чудовищный подрыв под политическую ситуацию.
9: И вот в день, когда Центризбирком утверждал итоги выборов в Госдуму, Перовский суд Москвы отправил политолога под арест. Кынева вменяет покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. При такой квалификации ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вину политолог не признает. Сообщалось, что после задержания его поместили в больницу при СИЗО «Матросская тишина» в состоянии средней тяжести. Диагноз – 2 перелома берцовой кости. Источник проекта «Слово защите» медико-санитарной части Федеральной службы исполнения наказаний назвал переломы результатом пыток. Источник медиазоны госпитализацию подтвердил.
12: Совершенно не удивлюсь, если, например, они шли получить признание государственные изменения, например, очень модные сейчас статьи, а потом, когда он не захотел признаваться и что-то пошло не так, в частности, они ему ногу переломали, возникла запасная версия вот с этими наркотиками.
9: О том, что при задержании Александра Кынева пытали, в том числе электричеством, требуя признания в госизмене, заявила политолог Екатерина Шульман.
13: Действительно, в процессе задержания ему сломали ногу в двух местах. Это тоже правда. Значит, правда также состоит и в том, что этими, а также иными электрическими средствами пытались убедить его признаться в измене родине. Чего он не сделал. А также в этом сбытии тоже не признался.
9: По данным издания «Верстка», задержание политолога стало неожиданностью для внутриполитического блока Кремля. Издание ссылается на 4 близких к администрации российского президента собеседников. Один допускает, что это сигнал партии «Новые люди», с которой сотрудничал Кынев. Но ни эта версия, ни отсутствие согласования с Кремлем независимо не подтверждены.
10: Я абсолютно убежден, что, скажем, когда власть по какой-то причине изменится, скорее всего, внутренний, будет общественный подъем. Потому что люди будут очень рады, что что-то начало меняться, будут какие-то горизонты, ожидания там, и так далее. Но это вовсе не означает, что эти люди являются материалом как бы, к тому, чтобы эти перемены произошли. Идти вперед на амбразуру и пользоваться результатами – это две большие разницы. Поэтому мне кажется, что на амбразуру никто не будет идти, потому что люди прагматики. У людей своя единственная жизнь. Они не хотят ее ломать, они думают о себе, о детях каком-то еще. Когда мне спрашивают, что люди делают людям, да, в России, вот в этой ситуации, особенно с теми, кто не согласен с тем, что происходит. Мне кажется, что самое главное – сохранять себя. Вот если человек может сделать что-то полезное сейчас, это сохранить себя.
14: На сколько лет?
10: Не знаю, на сколько лет. Но участвовать в гадости, просто, может быть, уходить на дно, это даже, то тоже не самый плохой вариант. Потому что нужно дожить.
9: Тынев не только критиковал выборы, но и спорил с эмигрантской оппозицией. Говорил, что массовый отъезд политических активистов ослабляет муниципальные кампании. Одну из немногих, по его мнению, оставшихся форм самоорганизации россиян в стране. В феврале 2026-го Минюст внес политолога в реестр иноагентов. Понимая, что находиться в России ему небезопасно, Кынев из страны все же не уехал. Не сразу после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022-м, не после получения ярлыка иноагента, объясняя свое нежелание уезжать из России тем, что, находясь в эмиграции, он не сможет достоверно и профессионально разбираться в политических процессах, происходящих на родине. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
1: А в чем причина наезда на Кириенко со стороны спецслужб? Что не поделили?
7: Это давняя история, да, ее, наверное, гипотетически можно описать как попытку перехвата управления, как бы у нас вообще политическая власть, она смещается к силовикам, к силовым структурам, по всей видимости, в Кремле, в ФСБ, есть служба, его называют второй службой, есть управление, которое в некотором степени пытается дублировать политуправление Кремля, политуправление администрации президента. Это подразделение вмешивалось в сценарий выбора и в результаты выборов, перестраивая его под свои нужды. Ну и Кириенко здесь, да, как бы он пытается сопротивляться, это его епархия. И это нормально для такой стадии подобных режимов, конфликт между, скажем так, такими гражданскими технократами и силовиками, такими псами режима, которые пытаются все решить. Они навязывают более жесткие политики, те политики, которые соответствуют их умениям, их навыкам, и перехватывают управление. Примерно так это выглядит.
1: Это означает, что судьба Кириенко решена, его не будет. Он, кстати, пропал из публичной политики, и на его место, видимо, назначат кого-то другого.
7: Ну, я не знаю. Да, это мы наблюдаем борьбу, предполагаем борьбу, и мы наблюдаем ее признаки. А вот чем она разрешится, это мне еще неизвестно. Как всякая схватка, у нее есть какая-то своя логика и какое-то завершение. Впрочем, она может завершиться и статусом кво, потому что, в принципе, конфликт такой, он не противоречит устойчивости режима.
1: Можно ли говорить об аппаратном поражении администрации президента в борьбе с чекистами?
7: В определенном смысле можно, потому что власть она перетекает к ФСБшникам. Они все больше принимают решения, они дублируют решения администрации, принимают против них своих решения, продвигают. Это есть, по всей видимости, их решение по жесткому поведению в отношении блокировок, оно было как бы взято на вооружение. По всей видимости, они в определенной степени изменили сценарий думских выборов под свою повестку, но эта повестка оказалась и повесткой Путина, поэтому им удалось. Но это не значит еще окончательного разрешения этого конфликта и окончательного поражения администрации.
1: Выборы позади. Означает ли это, что режим окончательно сбросил тормоза и переходит к новому этапу жестких внутренних чисток?
7: Вы, наверное, имеете в виду тот доклад о контрэлитных репрессиях, который мы недавно опубликовали в проекте «Раша». Действительно, это такая большая тема вообще для диктатур, для тех авторитарных режимов, которые в значительной степени полагаются на насилие и репрессии. Для них Репрессии в отношении элит не менее важная вещь, чем репрессии политические, хотя о репрессиях в отношении элит говорят реже. И мы как раз разбираем, как устроены эти репрессии, как этот механизм работает. Это такая сложная механизм единства коррупции и борьбы с коррупцией, селективной борьбы с коррупцией. То есть такого рода режимы, они у них коррупция является встроенным нормальным инструментом управления, то есть административный аппарат в основном, в значительной мере, его мотивация коррупционная. Но при этом коррупция в таких режимах имеет... Это вертикальная коррупция. Вертикальная коррупция в том смысле, что коррупция есть, но потоки коррупционной ренты и ее получатели, они контролируются сверху вниз. И в любой момент часть из них может быть наказана и наказывается за коррупцию.
1: По какому принципу Кремль выбирает жертв среди чиновников и регионов?
7: Бывает по-разному. Бывают целенаправленные кампании. Вот, например, мы описываем, как на протяжении 2010-х годов с помощью уголовных дел против губернаторов и мэров были фактически подчинены региональной администрации Кремлю. Они стали зависимыми от Кремля полностью, а местные элиты потеряли возможности влиять на них в значительной мере. Как бы у коррупционных компаний были конкретные таргеты и конкретные цели, да, это они должны были дискредитировать избранных мэров, дискредитировать губернаторов и таким образом укреплять централизм. Другие компании устроены по-другому. Периодически надо, во-первых, это в принципе репрессии, они выполняют целый набор функций, да, они, например, обеспечивают определенную эффективность управления, потому что ты должен воровать, но при этом выдавать определенный уровень эффективности в решении вопросов, особенно тех вопросов, которые политически болезненны и важны для верхнего уровня власти. Во-вторых, это ротация элит. Одни приходят, другие уходят, лифты снизу вверх работают, места освобождаются и особо не засиживаются, не обрастают очень мощными системами связи те, кто находится на тех или иных этажах власти. Это всегда инструмент управления регионами, потому что основная борьба, селективная борьба с коррупцией и посадки, они сосредоточены на региональном уровне. Вот, согласно нашей статистике, всплеск преследований чиновников начался сразу после президентских выборов в 2024 году, но он уже немножечко нарастал в 2023 году. И если взять вот этот период с начала 2023 года до середины 2026 года, то мы увидим, что среди мэров средних и крупных городов, среди региональной административной верхушки и среди министров региональных и их заместителей примерно 8-10% от списочного состава всех этих вот категорий были, против них были возбуждались уголовные дела за эти 3,5 года были возбуждены уголовные дела против 8% от списочного состава этих вот категорий чиновников. Например, против федеральных чиновников, министров, замминистров, руководителей федеральных служб и их заместителей, там только 3% попали под эту раздачу. Это всегда смещено в регионы. Это способ для федерального центра, для центра контролировать региональные элиты и показывать населению, что коррупция в основном сосредоточена на региональном уровне, и таким образом пропагандировать идеологию централизма и вертикали власти, да, что всегда надо из столицы контролировать местных чиновников, которые вороваты. Вот это еще одна политическая тема, политическая конструкция, которую поддерживает этот механизм.
1: Могут ли эти репрессии сплотить и дисциплинировать путинское окружение? Или они ведут к параличу и скрытому саботажу.
7: На первом этапе войны были почти, практически приостановлены. Они минимальные были. В 22-м году, в начале 23-го года минимальный был этот уровень этих репрессий ниже существенно, чем в 21-м году. И это не единичное явление, оно перекликается с тем, как раз о чем писал Александр Кынев в своей статье, о том, что и в ротации на уровне регионов в 22-м, начале 23-го года практически были на нулевом уровне, их практически не было. То есть Кремль приостановил какое бы то ни было давление на, в частности, региональные аппараты, на аэроаппарат вообще, потому что был не уверен в своих силах, был не уверен в том, что понимал, что у него не очень получается с войной, ему надо было выстроить военную машину, и на этот момент в отношении регионального аппарата были приостановлены давление. Потом мы обнаружили, что перед выборами за 3-4 месяца до каждых выборов дела уголовные перестают возбуждаться против чиновников. После выборов это возвращается обратно. То есть мы видим, что это такой настраиваемый механизм, и здесь в Кремле все время смотрят, как поддать жару чиновникам, немножко сбросить жар, чтобы они вздохнули. И балансируют на этом уровне. Сейчас выборы прошли, но наше предположение заключается в том, что если Кремль вынашивает планы новой частичной, так называемой частичной мобилизации в той или иной форме, то репрессии против чиновника будут приостановлены до этого момента, потому что весь вся тяжесть этой операции по набору мобилизованных ляжет на региональные администрации, они же примут на себя, должны будут принять на себя волну недовольства населения, и в этот момент чиновников не надо беспокоить посадками, да, Кремль будет относиться к ним более бережно.
1: Кирилл, спасибо вам за интереснейшую беседу. Моим гостем был директор аналитического проекта «Re-Russia» Кирилл Рогов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
14: Женю Радиос.
15: Sveikatos laikas.
16: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien kalbėsime apie žmogaus galimybės ir suprasime, kad jos yra beribės. Būtent apie tai ir kalbėsime su mūsų studijos viešne Lietuvos gyvybės mokslų ir biotechnologijų asociacijos Lietuvėnėje bio direktorė Vytauto Didžiojo universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto partnerystės docentė bei to paties universiteto gyvybės mokslų fakulteto magistrė Simona Šimulytė. Labadiena, Simona.
17: Labai diena.
16: Ar viską teisingai pasakiau?
17: Magistrantė. Dar magistrantė.
16: Magistrantė ir magistrė, kuo skiriasi?
17: Magistrė jau yra pabaigusi pilnai.
16: Mm-hmm. O toks ta prasme, esi studijuose.
17: Taip.
16: Gerai. Taip. Apie tai dar pakalbėsime ir žinai, vat visą tai skaitydama ir besiruošdama laidai, aš pagalvojau, kad jeigu būtum vyras, tai pirmas man būtų klausimas, klausčiau, kiek tau metų. Bet kadangi sako, moterų negalima klausti, tai aš neklausiu. O kodėl? Kodėl man tas toks kilo klausimas? Todėl, kad pažiūrėjus į visus tavo darbus nuveiktus ir tai, kiek tu esi pasiekusi gyvenime, na, tam reikėtų, nežinau, kiek metų ir apskritai kiek gyvenimų. Ar sutiktum su tuo?
17: Kaip pasakoju savo istoriją, nes dažnai tenka, tai atrodo, kad tikrai, nu, kaip čia taip galima tiek visko nuveikti, bet kai gyveni tame ir esi tame, tai atrodo, kad galėtum tikrai žymiai daugiau ir man kartais atrodo, kokia štinginė.
16: Netgi taip būna tokių minčių.
17: Taip.
16: Nes pažiūrėjus netgi viešoje erdvėje, tikrai tavo visi darbai padaryti ir visa kita. Ir tai kur žiūrėjau, tos vietos tinginys tai lieka?
17: Gal taip atrodo vien dėl to, kad viskas, ką veikiu, ir iš tikrųjų buvo vienas etapas, gal prie jo prieisim, kai tikrai jau labiau jaučiausi, kad nu, turiu save prievartauti tai daryti ir nemačiau prasmės, tai tada vat, jautėsi, kad aš dirbu, darau ten ir taip toliau, ir buvo net ir apatijos momentų vidinių. Bet kai darai tą, kas iš tikrųjų labai labai patinka, tai nu, toks jausmas, kad tai ir yra tavo gyvenimas. Ir vat, apie balansą čia galima padiskutuoti, bet iš tiesų, tai vat, jausmas, kad tai yra tavo gyvenimas ir tu gyveni gyvenimą. Ir tada, nu, lygiai taip pat kaip kiekvienas, mes galėtumėm papasakot labai daug ką per dieną nuveikiam, ar ne? Tai vat, nu, taip, vat čia gaunas. Bet aš labai anksti pradėjau, tai gal dar
16: dirbti, dėl taip. To. O anksti tai yra kada?
17: Labai anksti, dar prieš ankstyvoj paauglystėj.
16: Maždaug.
17: Nu, man tuo metu buvo 12 metų, tai tas toks buvo pirmasis susilietimas su verslu, bet savo amžiaus tai aš neslėžu, tai esu, kaip čia dar, seno sukirpimo vaikas.
16: Kaip ten, 45 plus?
17: Taip, tikrai plus.
16: Galima tame sakyti, taip? 45 plus. Taip. Bet ne metus esmė, iš tikrųjų, gal norėčiau, tu labai gerai pasakei, balansas. Kaip tu su to gyvenimo balansu? Ar pasikatau tą išlaikyti standartą, kam mūsų visi koučeriai moko 8-8-8, taip 8 mėgam, 8 valgom, 8 dirbam?
17: Aš apskritai esu labai netaisyklių žmogus, o pajautimo žmogus. Tai tikrai buvo gyvenime etapų, kur dabar aš galvoju, kad tikrai per daug fokusavausi į tam tikrus dalykus ir ignoravau kitus dalykus. Bet, nu, standartas yra standartas, ar ne? Nu, tai vadinkim, kaip ir fundamentiniuose moksluose yra kažkoks fundamentas, bet paskui jau atsiranda taikymai, pritaikymai ir jie
16: individualūs.
17: Taip, ir vat šitoj vietoj mes ir galėtumėm tada jau čia užsifilosofuoti ne vieną valandą. Jeigu aš nesijaučiu, kad aš dirbu darbą, aš iš tikrųjų kuriu labai daug ir, nu, kaip juokiame, sakau, vėl mano čakros atsidarė, nu, ir man esu vizionierius. Tai tiesiog, jeigu atimtum iš manęs tai, tai kaip juokavom, kad mano mitochondrijos dirba, tai jos nebedirbtų.
16: Taip, mes čia prieš įrašą su klausytojais pasidalinsime, kad kol darėme kavą, pasijuokėm, kad mitochondrijos tavo dirba tikrai ten, nežinau, kaip turbinos, 200% galingumu. Ir
17: kai veikiu.
16: Kai veiki, va, ir tu pasakėjai va tokį įdomų dalyką, kad jos taip veiktų, reikia tau dirbti, taip?
17: Veikti.
16: Kažką, tai veikti, taip. Galvoti, kurti, taip.
17: Nes kitu atveju tikrai ateina tokie apatijos momentai kažkokie, nes esu turėjus tokį etapą ir atrodo, kad tada nieko nenori, net nelabai supranti prasmės apskritai apie ką mes čia, nu, bet kitą kartą vėlgi, ar mes tikrai turim ieškoti tos prasmės, gal tiesiog pasidžiaukim to, ką turim, tai vat iš to ir yra tas, kad, nu, toks.
16: Tai gal tu čia esi tas dopamino priklausomas žmogus? Tai
17: galimai.
16: Kategorija yra, kur pastoviai va, turi save kažkaip tai mobilizuoti ir gauti dopamino.
17: Turbūt tame tikrai yra dalis tiesos. Gal tai nėra, kad nuolatinis tas dopaminas turėtų būti, bet yra tiesos, nes aš vat kaip pabandai paanalizuoti savo gyvenimą, tai situacijose, kuriuose nuo mažens labai labai gerai jaučiuosi, tai yra gaisrų gesinimas. Ir paskui sėdi ir galvoju, taip. Ir tada galvoju, nu kodėl aš vien gesinu gaisrus, nu ar gali būti kažkas normaliai, bet vat kai tik tai problema, viskas yra sprendimas, bet kol problemos nėra, tai atrodo, nu taip. Kažkaip taip, motyvacijos nėra.
16: Visą laiką taip. Prasme, iššūkį žmogus, ne?
17: Tai va, dėl to man turbūt tas ir tai, kur dabar esu, ar ne, Lithuania Bio asociacijai, darbas dėl tos bendros, dėl ekosistemos, dėl ambicijos 5% BVP gyvybės mokslo ir biotechnologijų. Tai yra tarsi toks variklis vis mesti iššūkius ir toks, kad skatinti tą augimą ir tas taip, tas varikliukas jisai veda į priekį labai.
16: Bet čia klausytojai galėtų pasakyti, kurie galbūt net panašiose situacijose yra buvę, sakytų, na gerai, gerai, Simona, ateis laikas ir tau čia tas ateis perdėgymas, visi čia mes tai bėgom, perdėgėm ir va dabar jau viskas gulim, relaksuojamės ir nieko nebenorim. Ar šito nebuvai, ar tai nėra buvę tavo gyvenime?
17: Dėl to, kad ateis ar neteis, tai vėlgi aš sakyčiau, kad mes nei vienas nežinome, kaip bus rytoj. Absoliučiai. Net galim planuot, galim strateguot. Tai va dabar yra mano pirmas kartas gyvenime, kai aš atėjau čia, kur atėjau, be plano. Nes savo pasakiau dabar žiek taškas ir nors kartą gyvenime tu gali jau nebestrateguot, nes tas strategavimas tam tikrą prasme taip, jisai užtikrina saugumo jausmą. Nes tu įsivaizduoji, kad tu kontroliuoji kažką, kad tu valdai situaciją.
16: Savo gyvenimą,
17: iš tiesų
16: savo
17: mes nieko nekontroliuojam ir vat galbūt mano pavyzdys, ar ne, kur jūs ir klausot. Tai yra buvę, yra tikrai buvę. Aš labai daug metų buvau tik savo versle ar versluose, gal tai būtų galima sakyti. Ir viena iš mano pagrindinių veiklų, jinai tikrai buvo pakankamai motinai teresiška. Tai buvo socialinis verslas ir tikrai buvo fokusas į socialinės inovacijas plačiaja prasme, neišskiriant sektorių ar ne. Ir tikrai labai daug patenkintų veidų ir po daug metų ir ten padėkų ir visko ir visko. Bet pats tarytum supranti, kad jų esu, bet tarytum visa organizacija yra aš, nepaisant to, kad mūsų yra didelė komanda ir be komandos nieko nebūtų, ar ne, bet esu aš ir tarytum viskas stovi ant manęs ir vis tiek atsakomybė yra ant manęs, ar sekasi ar nesiseka, nu žinot, kaip versle, ar ne, ir tada tu vis tiek jautiesi atsakinga, nenori to vadinamo mikrovadovavimo, ar ne, bet tu esi priverstas tą daryti, ne tik tai į plėtrą, bet dar ir va, ten pasidėliot. O aš tikrai esu vizionierius, tai vadinasi, kad man pabaigti, kai jau prasideda monotonija, yra labai sunku. Ir tada prasideda tam tikra demotivacija, bet tu vis tiek darai, bet tu jautiesi kaip savo paties pančiuose, nei pirmi, nei atgal. Ir tikrai jau buvo toks etapas, kai tarytum viskas gerai ir viešumoje ir visuomeniai ir darbo aplinkoje ir mano burbule išskyrus asmeninę aplinką tikrai niekas net nu, turbūt neįtarė, kad man jau ten visiškai kaip aš sakau, jau yra alergija ir net kiti ir net kiti procesai jau viduje psichologiškai tokia vyksta.
16: Taip, bet čia neperdėgimas.
17: Bet ir tikrai buvo, vat, kur minėjau tų tokių labai smarkių apatijos momentų ir aš net savo tėveliu esu pasakiu, sakau, tu žinai ką, aš jau nieko nebenoriu, aš tiesiog nieko nebenoriu, aš nematau absoliučiai čia kažkokios prasmės gyvenime. Ir o dėl vardan, ką čia mes veikiam, atėjom tam ir kiekvieną dieną mes tiesiog einame artyn mirties.
16: Nu, ir realybė tokia.
17: Taip, tai čia taip pragmatiškai, taip. Bet mano tuo metu vat, nebuvo net to failo, kaip aš sakau, kad viskas gerai, žinoma, kad einame, bet tame tarpe yra labai daug, ką tu gali pasiimti. Ir tu gali pasiimti. Ir dar įvertinant tai, kad aš esu labai optimista. Ir man nėra problemų, man yra sprendimai, man yra galimybės ir toks atrodo, aš į viską žiūriu kaip, nu tai gerai, tai čia faktas, vat, sulūžo, sudužo, nesvarbu, kas būtų, faktas. Jau šito fakto dabar nepakeisim, turim galvoti, kokio norim rezultatų ir arba tada energiją švaistom, nu, surasti kaltą, arba tada skiriam tą energiją pasiimti galimybę ir rasti sprendimą.
16: Bet tai, ką aš girdžiu, tokios mintis, na, kaip tu sakai, nenoras veikti, taigi čia yra perdegimo tokie simptomai, gal tik tai tu juos labai gražiai sugebėdavai užgesinti ir vėl save pakelti už taip, čiuprinos, taip?
17: Taip, tol kol, nu, aš savo jau tikrai galutinai tą pripažinau ir įžodinau, ir įvardinau, ir įgarsinau, taip nutiko, kad aš atsidūriau ligoninėje ir rodikliai buvo tokie, kad mane privalėjo į reanimaciją guldyti, bet aš vis dar iš kažkokios...
16: Po visų darbų?
17: Po darbų, po... Visai ir filosofiškai galima žiūrėti, nu tiesiog tas nuvarytas arklys, kurį reikia nušauti.
16: Bet nebuvo kažkokių kitų ar asmeninių problemų, dar kažkokių, ar tai buvo grinai jau darbinis nuovargis?
17: Asmeninių problemų tikrai ne, nu, jeigu taip galvojant dėl to, kad tame balanse ten apskritai, vadinkim, kaip centras, pas žmonės yra centras šeima, pas mane centras, va, gyvenimo būdas ir mano veikla. Šeima, taip, aš kartais vajokauju, aš tiesiog nepabuvau nešė, o mano sūnui jau 19 taip pat.
16: Nesupratai.
17: Aš iš tikrųjų...
16: Iš kur šalia jaunuolis, taip?
17: Taip, ir jis jau yra 19 metais be kelių mėnesių. Tai va, čia va taip va vyko gyvenimas, vadinkim taip, ar ne? Bet šalia augo visą laiką, tiesiog aš jį integravau į savo gyvenimą. Tai mes ėjome iš vien labai labai kartu. Bet...
16: Grįžkim dabar į tą reanimaciją. Kas ten?
17: Bet 24-ųjų vasarą buvo kažkokia nepaaiškinamai kataklizminė ir toks jausmas, kad kažkaip ženklus jau man gyvenimas siuntė, nes aš labai daug keliaudavau darbo reikalais, labai daug komandiruočių ir iš kiekvienos komandiruotės, kiekvienoje komandiruotėje tais metais, kurių buvo daug ir labai intensyvios, aš pabūdavau ir ligoninėje. Ir tai nebūtinai būdavo...
16: Toj šaly, ta prasme.
17: Taip. Tai aš galėčiau konsultuoti apie sistemas. Tai vienas tai buvo, nusprendėm, kad su kolegė nuomojamės kemperį, o ne apartamentus, tiesiog net ir finansiškai taip geriau gaunasi, bet net ne dėl to, o dėl patirties, vadinkim taip, ir kaip fainai, kiekvieną vakarą galėsim miegoti kitoj vietoj, ten taip toliau. Tai rezumė gavosi, kad aš iš to kemperio kempinge, nakčiai ėjom ir buvo taip kilimėlis, vat kaip yra kemperio dugnas, tai čia kilimėlis buvo šiek tiek pasislinkęs ir aš dėjau koją, nepamačiau, kad ne ant pagrindo ir kadangi tai buvo naktis, aš va taip grinai ant stuburo, ant akmenuoto to paviršiaus ir kritau. Nieks nelūžo, faktas, kad kai yra sutrenkimas, tai ir kvėpuo tada sunku, aišku, atvažiavau tikrintis, kurį laiką buvau va tokia
16: kurioj kažkutė. Šalyje? Čia kurios šalyje sistema pabandė sveikatos?
17: Čia taip, tada važiavau į Kiprą, turėjau kelias konferencijas ir tuo pačiu nusprendžiau, kad tada padirbsiu iš tenai, tai išsinomavau apartamentus, kadangi buvo labai labai jau ten akceleruotas laikotarpis, tai nespėjau nuvažiuoti nei manikiūro, nei pedikiūro, galvoju, ai, nuskrisiu, aš Kiprė esu ir gyvenusiu, nuskrisiu ir ten pasidarysiu, tik išlipus iš lėktuvo, tiesiai į saloną. Ir man užneša infekcija, bet užneša tokią infekciją, kad aš parodyčiau nuotraukas, tai nu net su medicina nieko neturinčiam žmogui tikrai labai baisu gali būti žiūrėti. Nu, nes
16: viso kūno bėrimai,
17: rankų ir grinai prie nagų, bet pūslės didesnės už pirštus ir visos kojos ir tokios pūslės ir jos taip ir jos plečiasi, tai aš tris kartus ten buvau ligoniai ir nu, ten man tik tai aptvarsto sidabriniai tepalai, bet įsivaizduokit, kad nu, aš mažutė, mano koja irgi mažutė. Aš nusipirkau, kad jau galėčiau nors vaikščioti, tai aš nusipirkau kroksus 39 dydžio, kad jau ten
16: susitais
17: 36, kad bet kroksai šiaip jie dar padidinti yra ir aš įsikišu ir man ten nelabai tilpo ir man net ir nuo to prisilietimo net irgi vis tiek formavosi naujos pūslės. Tai šiaip taip aš ten savo visokiais būdais jau paskui apsigydžiau, bet viduje buvo, kai jau grįžau į Lietuvą, toksai, ir ten dar būnant buvo toks, nu, man reikia sustoti. man reikia sustoti, nes aš čia darau kažkokią tai nesąmonę. Ir aš apskritai esu labai reflektuojanti, aš ir filosofuojanti. Tai ir aš kažkaip dar tenai būdama galvoju, reikia man į kokią nors gal sanatoriją, kad vat iš ryto procedūros, truputį labiau apie save, tada jeigu ten kažką noriu parašyti ar padaryti, viskas yra okay, bet nu taip jau labiau apie save, vadinkim, taip ir tikrai fokusą į savo sveikatą, nes čia jau užsuktas ratas ir ten amžinai ieškojimai nerandamų dalykų. Ir man kažkaip iškrenta, vis per srautą praeina Gruzijoje vienos salubi kurorte sanatorijos reklama. Ir aš ten skaitau, gilinuosi, Radonio procedūros, Radonio kurortas. Ir ten skaitau, kad šiaip chemijos žinias mano neblogas, tai man tuo metu nieko nesako Radonis, man viskas jo gerai. Ir skaitau, kad ir odos problemom, ir autoimuninėm ligom, o aš turiu Hashimoto tiroiditą labai daug metų. Ir o, tai čia viskas ir dar atskirai net įvardintas tiroiditas, galvoju, tai čia visiškai man. Jausmas sakė, kad reiktų važiuoti kitą kurortą, tokį Magento, kur yra juodas mėlis. Bet ta konsultantė įtikino, kad, nu, žinokit, čia tikrai geriau, o ten kaina buvo jokinga lyginant su mūsų kainom už 3 savaites, ten su visiškai viskas įskaičiuota visais maitinimais, gydymo procedūrom, ten ir taip toliau, ten tikrai viskas jokinga buvo. Jokinga lyginant su to, kad, nu, turbūt Lietuvoje brangiau tą savaitės gyveni. Nu ir aš nusipirkau, jau visą patenkintą, kad jau dabar jau čia prisigydysiu, jau žodžiu, jau viskas dings mano visi bėrimai, visos šitos pūslės ir taip toliau, ir čia vėl būsiu faina ir graži, ir dar ir Hashimoto turbūt išvarys. Nu ir aš ten važiuoju, praleisiu vieną dalį, faktas, kad buvo gydytoja, su jie buvo jinai.

0: способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
2: Недовольство растет, но недовольствовать нельзя даже по согласованию. Чем еще силовики пугают недовольных?
3: Всегда в истории заканчивалось только лишь одним печальным результатом.
2: Взлеты и падения системных оппозиционеров. Почему у них не получается сдержать настоящий протест? И что им по-прежнему дозволено?
4: Закончились выборы, и, кажется, страна возвращается к привычной спокойной стабильности. А вам так не кажется? Ну, социология и даже, кстати, не государственная, по крайней мере, так и говорят. Большинство населения довольно заданным курсом. Рост тревоги и падение рейтингов даже президента остановились. Есть только две группы, которые больше других недовольны курсом, отмечает независимый Левада-центр. Это граждане, которые хотели голосовать за «Яблоко», и граждане, которые голосовали за КПРФ. У последней партии таких недовольных сторонников примерно половина, пишет директор центра Денис Волков. Но кажется, именно КПРФ выпустить недовольство проще всех. Им ведь разрешено, например, проводить встречи на улице. В Москве, напомню, уже 6-й год ковидные ограничения. И вот Москва, центр, да и повод для встречи уже не особенно-то политический – но 60 человек почему-то в автозаках. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, и Дмитрий Новиков расскажет подробности.
5: Это центр Москвы. Сотрудники ОМОНа задерживают участников разрешенного властями митинга. Акция, в которой участвовали по разным оценкам от нескольких сотен до 2000 человек, была приурочена к годовщине октябрьских событий 1993 года, противостоянию Кремля и парламента. Но во время митинга его участники стали критиковать нынешнюю российскую власть.
6: Они каждый день нам пишут законы, антинародные законы. Каждый день мы виноваты, каждый день с нас налоги, каждый день наши пенсии, каждый день судебные приставы, каждый день издеваются над нами, как хотят. Ну сколько вы хотите это еще продолжать? Вам не хочется, чтобы мы жили?
7: Власть народу, миру, мир! Власть народу, миру, мир! Власть народу, миру, мир!
5: Митингующие, а в основном это были сторонники КПРФ, называли итоги голосования в Госдуму нечестными. Во время акции присутствующие потребовали освобождения политзаключенных. По словам очевидцев, применение силы со стороны ОМОНа началось после того, как участники акции стали скандировать «Долой царя». Митингующие в Москве также требовали освободить ижевского активиста Дмитрия Морозова. Он добивался от властей разрешения проведения в своем городе митинга против фальсификации на выборах. 2 октября его задержали сотрудники ФСБ в Ижевске. А в день акции стало известно, что против него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков. Глава московского молодежного отделения КПРФ Дарья Багина считает, что наркотики ему подбросили при обыске сами сотрудники ФСБ.
8: Я до сих пор не обладаю информацией, ни адвокат, ни его родственники, где конкретно он на данный момент находится, не подвергается ли он пыткам.
5: По словам очевидцев, сотрудники ОМОНа провели 2 волны задержаний. Около 60 участников митинга увезли в полицейские участки. По данным телеграм-канала «Осторожно новости», среди задержанных 26 человек из КПРФ и около 30 сторонников партии «Яблоко». Пресс-службе «Яблоко» позже сообщили, что не располагает информацией об участии членов своей партии в митинге. После подведения итогов выборов в Госдуму в нескольких российских городах активисты пытались согласовать акции против нарушений и фальсификации в ходе голосования. Однако власти отказывали в их проведении под разными предлогами. Исключением стал Сыктывкар, где на митинг, организованный местным отделением КПРФ, вышли около 100 человек.
9: Что было в предыдущие 2 года? У нас украли свободный интернет!
4: Ну а Дмитрия Морозова, о котором мы говорили в сюжете, суд отправил в следственный изолятор на 2 месяца. А мы сегодня говорим о красных линиях для недовольства и говорим об этом с политиком Михаилом Лобановым. Михаил, приветствую вас.
9: Да, здравствуйте. Мне, к сожалению, вас не видно. Если можно там включить, чтобы...
4: Ну, попросим коллегу. Все починим. Почему, по-вашему, согласованное мероприятие оказалось проблемой?
9: Ну, потому что власти, конечно, не хотели мероприятия, на котором будет подниматься тема нечестных выборов, фальсификации, свободы политзаключенных и вообще узурпации власти там, современным российским эстаблишментом и, в частности, Путиным. Вот это должно по задумке силовиков, которые это согласовывали в верхушке КПРФ, быть просто ритуальным ежегодным мероприятием, на которых вспомнят тех людей из числа защитников Белого дома 93-го года, которые как бы были убиты и в самом Белом доме, и тех, которые отвезли на как бы, стадион, и которые подвергались там пыткам, и, кажется, как бы по историческим версиям и расстрелам там, вот почтить память как бы, этих событий. Верхушка КПРФ, как мы видели на этом митинге, делала все, чтобы протранслировать угодную сегодняшним российским властям повестку и по поводу войны, и по поводу остальных вопросов. Да. Но на акцию пришла молодежь, как, видимо, там часть, может быть, молодежь и комсомол КПРФ, из левых организаций, которые с КПРФ не связаны и стоят даже там на несколько других политических позициях, действительно более левых. Вот. И люди почувствовали возможность высказаться. Да? Раз акция согласована, полиция не разгоняет, и сказать о том, что их реально волнует. Да? То есть, а молодежь волнует там не столько 93-й год. У них у многих, наверное, есть как бы позиция. Да? То есть, и, наверное, там как бы есть такой аспект, что это один из важных элементов. Этот расстрел Белого дома и репрессии, и убийство его защитников – это важный элемент того, как сворачивалась демократия в России. Как бы, почему ее не появилось наряду с шоковыми неолиберальными реформами 90-х годов и приватизацией. Вот. Но в реальности их волнует не только эти вопросы истории, да, которые они своими глазами не видели, их волнует как бы, то, что происходит на их глазах. Да, потому что наверняка многие из них были наблюдателями или членами комиссий. Так или иначе были связаны с этими выборами. Так или иначе они принимают участие в самых разных формах активностей. Они бы хотели выходить на митинги и протесты, свободно говорить о вещах, которые их волнуют, там, о социальной несправедливости, о трудовых правах, там, не знаю, о самых разных других вещах, но им это не дают, и вот они почувствовали, что есть площадка, где сейчас они могут высказаться на улице, и стали скандировать. Ну, а силовики отреагировали так, как реагировали.
4: Почему, на ваш взгляд, у КПРФ, как легальной партии, не получилось это недовольство как-то канализировать и аккуратно вывести? Получилось, что оно дошло до улицы?
9: Ну, потому что исторически задача КПРФ там, в 10-е годы как раз канализация недовольства, она как бы ей разрешала сделать уличные акции. Да? То есть привычная верхушка КПРФ как бы роль это что кому-то из структуры КПРФ поручается сделать митинг или формат встречи с депутатом. Да? И позволить как бы, людям собраться под КПРФными флагами, которые часть людей как бы отпугивают. Некоторые активисты не готовы выступать с одной сцены с депутатами КПРФ. Да? И, соответственно, как бы провести такое мероприятие. Люди выскажут свое недовольство, прокричат кричалки, скажут речи. И вот что дальше, это постепенно 1-2 встречи, это так уляжет. Традиционный формат, который властей устраивал. Но в текущих условиях военной операции силовики и власти перестраховываются. Даже как бы, такой формат как бы, они не готовы предоставлять людям. И именно потому, что они от него отказались, то теперь как бы, любая такая как бы, возможность, когда у людей возникает надежда, что они без последствий для себя как бы могут высказаться, там, прийти к суду, к Верховному, да, как в случае с Яблоком, либо прийти на согласованную акцию КПРФ и как бы что-то прокричать там, как бы после того, как выскажется специальные организаторы протранслируют свою повестку, люди будут это использовать и, в общем, поделать с этим верхушка КПРФ, скорее всего, ничего не может. Вот. И люди будут дальше искать способы выразить свое несогласие с происходящим.
4: Но наверняка и государству нужно как-то найти способы, как разрешить людям Точнее, какие форматы можно придумать для людей, чтобы они могли свое недовольство высказать, но чтобы эта система не повредила? На ваш взгляд, где сейчас проходят эти красные линии? Что можно, а что нельзя?
9: Ну, мы видим, вот, поскольку недавно, еще не так давно были так называемые выборы, в кавычках, что можно, что нельзя. Да? То есть, что власти сами создают, с одной стороны, создают такие искусственные организации, как «Новые люди», проект администрации президента, которым говорят, что вы можете вот, транслировать определенную повестку. Да? Вы можете в своих выступлениях там, говорить о свободе интернета. Вы можете касаться... даже где-то как бы им разрешали немножко там намекать на тему мира в 24-м году Дованкову. Вы можете критиковать какие-то отдельные аспекты, да, вы можете не быть провоенными, вот, и власти создают как бы эту ситуацию, подают как бы такой четкий сигнал либеральным блогерам, которые в принципе и сами-то не очень радикальные, не хотят глубоких изменений в России, как бы, а готовы потенциально договариваться с наследниками Путина, там, даже с нынешним эстеблишментом, и как бы откликаются на вот эту вот подачу. Вот смотрите, вам согласованная АП партия «Новые люди», которая не оппозиционная, но она как бы, вот, как бы немножко ближе к вам, да, в сторону такого правого либерализма, свободы рынка, не старается не поднимать многие острые социальные вопросы, потому что они противоречат вот этой как бы рыночной либеральной логике. Но вы можете агитировать за нее или за Дованкова как кандидата, уводить как бы в эту сторону, канализировать протестные настроения людей и как бы занимайтесь этим, да. И мы видим, что на этот крючок как бы много, ну не то что много кто, но кто-то, даже в том числе самые крупные либеральные блогеры, они охотно клюют, как бы хватают его и агитируют свою аудиторию поступать точно так же. Вот, это один из каналов, да, безусловно, что мы видим, чем дальше, тем больше власти создают так называемые гонго-организации, да, то есть если раньше в России были много некоммерческих организаций, да, каких-то других структур, официальных, неофициальных, которые занимались важными социальными, там, экологическими проблемами, какими-то социальными проблемами, да, то... Дальше, уничтожая эту часть гражданского общества разными способами, власти создают свои собственные организации, которые якобы этими же проблемами занимаются, имеют щедрое финансирование, имеют карпланш делать как бы все, что захотят, но как бы пытаются, с одной стороны, выдавить активистов или людей, как бы, правозащитников, тех людей, кто реально как бы болеет за решение этих проблем и не поддерживает при этом зачастую текущий курс властей по общим вопросам или конкретно по вот этим частным вопросам, а с другой стороны, использовать эти гонго-организации для того, чтобы на международном уровне показывать поддержку российского режима со стороны вот правозащитников, занимающихся разными направлениями. Мы видим этого много, как бы, и это тоже вот такой способ канализировать протестные настроения, канализировать активности, потому что людей, которые раньше занимались какой-то темой, например, экологией, какими-то ее аспектами, они встают перед выбором. Либо они ничего больше не могут делать внутри России, и тогда им просто, ну, приходится, в общем, искать какую-то другую сферу деятельности, либо соглашаться участвовать в этих гонго-организациях, пытаясь там как бы для себя создать какое-то пространство, где они работают с людьми, делают какую-то позитивную деятельность и стараются поменьше отгородиться от той профанации, для которой как бы эти организации создавались. Вот два конкретных примера.
4: А польза от этого есть? Я имею в виду не пользы с точки зрения Кремля. Для Кремля я понимаю, для чего польза в таких организациях. Но если люди идут туда из хороших побуждений, к пользе какой-то реально это приводит?
9: Здесь идет большая дискуссия, да, то есть как бы мы видим в самых разных направлениях, что есть как бы люди с реальным опытом в данной сфере, которые считают, что какая-то польза есть и не видят для себя другого приложения, идут агитируют за это. Есть много людей, которые на это не соглашаются. Как бы мое видение, что скорее как бы пользы нету, но я не осуждаю тех отдельных людей, которые для себя находят там какое-то пространство и эксперименты, но очень важно, чтобы эти люди, соглашаясь для себя лично на это, они не легитимировали вот никак эти организации в целом, да, скорее даже как-то разоблачали хотя бы в личных разговорах и не пытались за собой затащить других активных людей из этой области дестигматизировать тех, кто не соглашается в этом участвовать.
4: Спасибо большое вам, Михаил. Политик Михаил Лобанов был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о том, как государство пытается канализировать протест и выпускать, в кавычках, выпускать пар. И давайте поговорим теперь о лидерах тех самых организаций, партий, которые должны этот протест как-то аккумулизировать, канализировать и выводить, чтобы не было никаких проблем. Что с ними происходит? Давайте посмотрим историю их взлета и падения.
10: Системная оппозиция в России за 20 лет почти не изменилась. КПРФ, ЛДПР и так называемые эсеры, которым позже добавились новые люди, яблоко, которое после 2003 года существует только в региональных парламентах. Парламентская оппозиция на главных голосованиях путинского правления шла в ногу с Единой Россией. Закон Димы Яковлева о запрете усыновления российских сирот гражданами США Дума приняла почти единогласно с оппозицией. Оккупацию Крыма тоже почти единогласно. Признание так называемых ДНР и ЛНР единогласно. И закон о фейках об армии тоже единогласно.
11: Вы знаете о том, что три языка в Крыме признаются государственными, в том числе татарский. Я думаю, через короткое время даже то неверие, которое еще, может, у кого-то существовало, оно уйдет в прошлое. Мы сделаем все, чтобы все народы Крыма, там проживающие, чувствовали себя комфортно.
10: Когда-то настоящие оппозиции, и из них были разве что коммунисты. В 95-м и 99-м годах они выиграли выборы в Думу. Не дали Ельцину вернуть Черномырдина и чуть не устроили президенту импичмент. А Зюганов в 96-м во втором туре и вовсе получил 40% и чуть не стал президентом.
12: Господину Ельцину не удалось не только нас расколоть, но не удалось даже собрать вокруг себя ни одной политической организации.
10: С тех пор партия так и держится на Зюганове, а без него у коммунистов не выходят. Единственное новое лицо – Павел Грудинин, который нравился избирателям и в 2018 году занял второе место на президентских выборах, через три года снялся с выборов в Думу из-за якобы скрытых акций в офшоре. А 75-летний Николай Харитонов, который пошел на президентские выборы в 2024 году вместо Зюганова, набрал чуть больше 4%. Выходит, без Зюганова у коммунистов нет голосов. Но и с ним новых не прибавляется.
12: Тут с интернетом водится. Говорил, и в том числе в больших кабинетах. Вы идете неверным путем. Все равно сейчас можно выйти в любую информацию. Вы не перекроете. Но почему Китай пошел по созданию своих сетей? От детей до старушек есть все, что они просят. Почему вы не хотите радио? Почему Лукашенко не перекрывает свои каналы, а развивает и дополняет?
10: Ставка на свободу интернета на последних выборах в Госдуму уперлась в стену. А самых громких коммунистов, которые могли завоевать молодой электорат, до выборов просто не допустили. Так с ними поступали и раньше. В 2021 году глава московской КПРФ Валерий Рашкин вывел людей на Пушкинскую площадь против итогов электронного голосования. А через месяц его остановили в Саратовской области с тушей лося в машине. Рашкин признался, что застрелил лося сам. Получил 3 года условно и лишился мандата. В этом году политика и блогера Николая Бондаренко сняли с выборов за портрет Навального в Телеграм-канале, который, по словам Бондаренко, ему даже не принадлежит.
13: А когда люди сидят на печи и ждут, что волшебным образом за них кто-то ситуацию поменяет, это всегда в истории заканчивалось только лишь одним печальным результатом.
10: А депутата Михаила Матвеева, который в феврале 2022 года призвал Кремль остановить вторжение, суд снял с выборов за шрифты Microsoft и чужие фотографии на предвыборном сайте. Бюллетень его вернули только на апелляции.
14: Мы завалим исками всю страну. Я обращусь ко всем своим сторонникам по всей стране, ко всем кандидатам от нашей партии, от других партий, чтобы они подавали иски о снятии кандидатов «Единой России», у которых есть соцсети, и которые в этих соцсетях что-либо пишут и какие-либо иллюстрации используют. Причем неважно, была ли эта иллюстрация сделана 20 лет назад или 30 лет назад и так далее.
10: Если коммунистов власть чистит точечно, то «Яблоко» единственную антивоенную партию убрала с выборов в Госдуму целиком. И сделала это руками самой системной оппозиции. Пожалуй, без партии «Родина». Помимо этого, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру к «Яблоку» присмотреться.
15: Чувствую себя хорошо. А пока, к сожалению, вынужден оставаться в больнице. Но я постоянно на связи.
10: Сам Миронов при этом до конца кампании не дошел. В конце августа он объявил, что пропускает дебаты и поездки по регионам из-за небольшой травмы, полученной на Алтае. Какой именно, так и не сказал. И с тех пор публично почти не появляется. Его партия еле переползла через 5% барьер. Причем новая газета «Европа» обнаружила, что московские избиркомы в последний момент перекладывали голоса «Единой России», «СССРам» и «Коммунистам». А на пресс-конференции после выборов первому зампреду партии Александру Бабакову пришлось заверять журналистов, что состояние Миронова, цитата, «более чем адекватное».
4: Ну, мы продолжаем разговор о красных линиях для недовольства. Теперь с политологом Русланом Айсиным. Руслан, здравствуйте.
16: Приветствую вас.
4: Я хочу вернуться к митингу КПРФ, с которого мы начинали наш эфир, и 60 человек, задержанные в Москве. На ваш взгляд, о чем, какой сигнал это дает системной партии?
16: Вообще, надо прекрасно понимать, что понятие системной и несистемной партии сейчас практически уходит в небытие. И несистемные партии, по сути говоря, они отброшены в нелегальное поле, экстремистское или террористическое, но это по определению российских властей. Поэтому остаются лишь те, кому дозволено вести политическую деятельность, но в определенных рамках. В эти рамки пытались загнать и КПРФ. Они когда-то входят, иной раз выходят, потому что нужно, понятное дело, протестовать, потому что это часть политической культуры коммунистической партии, уличная активность, протестная активность. Но хорошо известно, что очень часто лидеры партии, в том числе Геннадий Андреевич Зюганов, многолетний руководитель, бессменный руководитель партии, он постепенно и очень грамотно эти протесты сливал. Он делал такие громкие заявления, но дальше этих заявлений никуда не уходило. Поэтому он и находится на плаву. Поэтому этот человек, который, в общем, не раз и не два чистил партийные ряды. Ну, на моей памяти только раз пять проходили чистки. Но при этом на низовом уровне есть недовольство. И самим Зюгановым, и, естественно, политикой властей в целом. И так или иначе, но они выходят, протестуют, да, не протестуют с так называемых патриотических позиций. Потому что по-другому протестовать сейчас практически невозможно. В противном случае есть вероятность получить какую-нибудь нехорошую статью, коих сейчас нашпиговали и напринимали в огромном количестве. Поэтому вот с патриотических позиций, как говорится, критика справа. Вот эта вот критика справа, она еще как бы удерживает КПРФ на плаву. То есть это идея социальной справедливости, конечно, чуть влево ее отбрасывает. Но в целом патриотизм необходим, значит, возврата к неким советским принципам управления, сталинизм и вот это все. Есть, понятное дело, что определенная прослойка, прежде всего возрастная и социальная категория людей, которые поддерживают КПРФ. Но некоторое время назад, опять-таки известно, как люди, которые молодые, в том числе, имеют протестную позицию, протестное настроение, они поддерживали КПРФ лишь по причине того, что эта партия каким-то образом противостоит Единой России. Главное, не за Единую Россию. Яблоко сняли, ну, практически не осталось там адекватных партий, которые бы более или менее противостояли вертикали власти. Ну, со всеми соответствующими оговорками. Поэтому, как я думаю, для Кремля очень важно удержать КПРФ в определенных рамках, так как они понимают, что туда уходят люди, которые недовольны режимом.
4: Потеряли связь мы с политологом Русланом Айсиным. Сейчас мы его присоединим к нашему эфиру. Пожалуйста, оставайтесь. И я напомню, что мы рассказываем о том, как канализирует власть протест и люди, которые выходят на улицу с лозунгами, которые не соответствуют тому, что заявлено в официальных лозунгах партии. Что тогда происходит и чревато ли это чем-то системным партиям, которые выводят людей на в кавычках протеста. Об этом мы говорим с политологом. И также интересный момент, особенность, скорее, этих выборов. Рано еще говорить о какой-то тенденции, но все же, на ваше суждение, есть два дела,
2: специалисты, люди, знакомые с делом, еще суды не прошлись, не закончились, но есть предположение, что дело все-таки политическое. Я вспоминаю дело Дмитрия Морозова, которого отправили на 2 месяца в СИЗО, как сегодня в программе говорили, и почему-то статьи, которые вменяют не политические, статьи, не связанные с какой-то идеологией, но они наркотические, то есть как будто бы из обычного криминального мира. То есть есть 2 уголовных дела, связанные с выборами. Я не говорю, что там связь прямая, но они вокруг после выборов. Это Александр Кынев и Дмитрий Морозов. Я вот этот вопрос хочу адресовать Руслану Асину, которого переподключили мои коллеги. Руслан, я тут зрителям рассказываю, что вокруг выборов, недавно закончившихся, есть 2 дела. Рано еще говорить о какой-то тенденции, но видно, что против политолога Александра Кынева, против активиста, который подавал заявки на проведение митингов, Дмитрия Морозова, приходят силовики, и сейчас над ними статьи о наркотиках, которые не связаны никак с идеологией. Почему? Ведь есть же полным-полно статей, которые связаны с идеологическими делами. Фейки, госизмена, что угодно. Но почему именно такой выбор? Здесь есть какое-то качественное изменение?
16: Судя по всему, кто-то в силовом корпусе принял решение о том, чтобы эти люди не были в политическом смысле отмечены как страдальцы. И им шьют вот эти вот страшные статьи наркотические, которые должны вызвать у людей, у общественности или недоверие, или же пренебрежение к этим людям, что на самом деле они никакие не политические, не гражданские активисты, а просто-напросто люди, которые вот, занимаются противоправными действиями и просто употребляют запрещенные наркотические средства, а еще их пытались сбыть. Ну, то есть идея достаточно понятная – очернить этих людей, дабы они представали в глазах людей как какие-то страшные, выражаясь и криминальным языком, наркобарыги. Я думаю, это очень плохая тенденция, и если таковая будет, а мы знаем, что вот по делу Голунова, например, да, вот эти вот наркотические статьи, они применялись, но они не применялись, во-первых, так массово, и они не были связаны как бы со сбытом. А здесь, конечно, иной уровень, подразумевающий сразу там от 10 лет заключения свободы.
2: Можно ли это воспринимать поэтому как сигнал от силовиков, что все, мы с вами больше в политические игры не играем?
16: Я думаю, что да. Я думаю, это есть тот сигнал, что если вы будете рыпаться и что-то пытаться, ну, даже вот в рамках закона делать, то мы будем применять к вам самые жесткие меры. Никаких административок и никаких сигналов. Только так и никак иначе.
2: Висит ли юридический дамоклов меч над лидерами системных? Я понимаю, вам не нравится этот термин, но я, чтобы зрители понимали, я говорю о лидерах так называемых партий. Над ними висит ли подобный юридический дамоклов меч? Я не говорю обязательно про наркотические статьи. А, например, вот статья о коррупции. Проект пишет, что на самолетах летают по 36 тысяч долларов за вылет, а зарплата депутата не соответствует. Им есть какой-то сигнал?
16: Ну, все эти папочки есть, конечно. Я помню, как в отношении Зюганова раскручивалось дело, что один из его зятьев имел банк на Кипре, и, в общем, начали копать-копать. После этого Зюганов как-то так притих на некоторое время. То есть на всех, конечно, папочки есть, это очевидно. И все они, люди, в общем, опытные и в политическом смысле прожженные, отчетливо осознают, что шаг вправо, шаг влево будет расцениваться как провокация. Поэтому все заявления или какие-то действия такого необычного, несистемного характера, скорее всего, будут согласовываться. Никто не хочет подставляться. Ну, понятное дело, что санкционеров там уже нет.
2: Да, спасибо большое, Руслан. Руслан Асин, политолог, был с нами в эфире. Говорили о красных линиях для системных разрешенных оппозиционеров.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода.

0: Полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. 24 сентября Минфин внес в правительство проект бюджета на 2027-2029 годы и предложил расширить прогрессивное налогообложение пассивных доходов, включая проценты по вкладам, а также ввести НДС 22% на трансграничные интернет-покупки. О том, как Кремль и правительство будут искать дополнительные деньги на войну, мы поговорим с экономистом Дмитрием Некрасовым.
1: Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Силуанов говорит, самое главное сейчас задача обороны – задача фронта. Дефицит бюджета уже может достигнуть 3% ВВП вместо запланированных 1,6%. Скажите, бюджет страдает только из-за войны?
2: Ну, если мы говорим про бюджет текущего года, ну, во-первых, мы же не видим, у нас нет разбивки расходов по месяцам. Мы там знаем за прошлый год разбивку, поэтому не знаем. В целом, надо полагать, что из-за войны, ну, цифр-то у меня нет. В общем-то, если так посмотреть на бюджет этого года, то есть явное перевыполнение по внутренним нефтегазовым доходам. Привет всем тем, кто год назад рассказывал, что повышение НДС приведет к падению сборов по нему. Ну, вот НДС вырос там на 27% или что-то в этом роде. Есть как-то не парадоксально некоторый недобор по нефтегазовым доходам. То есть до сих пор план еще не догнали. И причина здесь в основном, конечно, демпфер. Ну, то есть российское правительство возвращает нефтяникам довольно много денег, компенсируя разницу на цены на бензин и дизель между внутренними и внешними. И, соответственно, чем выше внешние цены, сейчас они высокие, тем больше это демпфер, и он, видимо, там съел все нефтегазовые доходы. Поэтому до сих пор по нефтегазовым доходам недобор. Но в целом по доходам, ну, бюджет, ну, как бы, вот, по доходам бюджет сейчас собрал даже больше, ну, короче, около того, что должен был собрать по плану, и, видимо, там, по году даже, может быть, чуть-чуть будет больше, чем должен был собрать по плану, ну, короче, около. А дефицит вдвое больше. Ну, несложно догадаться, что выросли расходы. Я не знаю, какие еще расходы могли вырасти, кроме военных. Ну, не видно, по крайней мере, тех расходов, которые могли вырасти, кроме военных. Поэтому, да, в целом мы можем косвенно говорить, что в этом году основная проблема – это рост военных расходов. Однако цифр у меня никаких нет, я не могу их вот вам... Ну, их не публикуют. Будет хорошо, если погоду опубликуют.
1: Ну, хорошо, 3% ВВП – это катастрофа, караул или это вполне допустимая погрешность?
2: Во-первых, я не очень понимаю, как получилось 3. Хотя да, ну да, 3% ВВП, да, ну допустим. Сейчас еще доберут, погоду будет, да, плюс-минус 3. Да нет, но это в принципе, ну если брать там какой-нибудь уровень развитых стран, то в общем-то это там в 2 раза меньше дефицит, чем во Франции или в США. Ну и в целом это, ну наверное, у половины стран ОЭСР развитых дефицит будет больше. Но для России, да, мы привыкли к совершенно другим бюджетам. То есть, в принципе, 3% дефицит, ну, такое, больше такого мы видели только в отдельные годы, типа 2009-го, там, когда еще были, ну, понятно, ковидного. Ну, то есть, что-то вот такого, да, это для России в целом много, но по мировым меркам это как раз скорее такой нормальный средний уровень.
1: Минфин снова ищет деньги у населения и бизнеса. Теперь предлагается включить проценты по вкладам и другие пассивные доходы в прогрессивную шкалу до 22%. Вот скажите, кто больше всего заплатит за войну?
2: Подождите, если мы рассматриваем то конкретное повышение налогов, про которое мы сейчас говорим, то за него заплатят условные, ну там, не знаю, 5, даже меньше, 4. 3 с чем-то процента наиболее богатых россиян. Ну, в основном, да?

0: за некоторыми исключениями. Ну хорошо, 3% заплатит большую часть, а еще там 12, там еще какую-то часть, 15. Но это же вот именно это повышение налогов, если мы говорим конкретно про НДФЛ, про который вы сейчас обозначили, оно, в общем-то, по масштабам далеко не самое большое. Вот много денег они собрали с повышения НДС в прошлом году, да? Ну, с начала этого года. За это заплатили все в масштабах своих расходов. То есть все россияне в конечном итоге стали там условно на 2%, при всей условности этого, дороже покупать все в магазинах. Соответственно, ну, и это гораздо больший по масштабу налог, в разы больше, чем повышение НДФЛ. Ну, то есть масштаб выигрыша от повышения НДС, он кратно больше, чем те деньги, которые сейчас будут собраны с НДФЛ. Ну, там же, на самом деле, в этой истории, там же не только НДФЛ, там есть другие инновации. Вот по обычным людям скорее ударит история про НДС на трансграничные покупки в магазинах, ну, в смысле, этих маркетплейсах иностранных, ну, вообще во всех маркетплейсах, по большому счету. Причем сразу до 22%. То есть на 22% увеличивается стоимость, по большому счету, импортных любых вещей, которые вы заказываете извне, да и плюс еще 100 рублей сверху за каждую покупку. Что для покупки на небольшую сумму может быть и... В смысле, на большую сумму может быть и незаметно, а если вы там на 2000 что-то купили за раз, то 100 рублей это достаточно прилично. И это, да, это ударит по широкому кругу людей, хотя как раз вот этот вот налог, в отличие от многого другого, он... Тут скорее Россия догоняет. То есть это вот всю вот этот НДС на трансграничные покупки в маркетплейсах, его все ввели и в ЕС, и в Англии, там, в Австралии, Новой Зеландии. Короче, везде из развитых стран, где есть НДС, его ввели сразу в ковид, там, в 2020 или 2021 году. То есть тут скорее удивительно, что в России его так долго не вводили. И, в общем-то, даже этот сбор, вот, типа 100, там, часто аналогично обсуждается, там, 3 евро разовый сбор с каждой посылки в Европе обсуждается, еще не принят, но тоже обсуждается. То есть это вполне в рамках мировых тенденций. Здесь-то скорее удивительно, что его поздно ввели. Но этот как раз налог, он скорее затронет там, ну, низкодоходные слои. Ну, то есть, короче говоря, он затронет всех. Все же покупают на маркетплейсах что-то. Ну, вот всех и затронет. То есть у вас на маркетплейсах продукция подорожает.
1: Это, ну, это да. То, что это покупает ширпотреб и электроника, ну и так далее по списку. Скажите, а каковы реальные масштабы оттока капитала и золотых резервов из России сегодня? И какие каналы вывоза остаются ключевыми?
0: Ну, про золотые резервы я даже не знаю. Мне казалось, что резервы Центрального банка растут. Я, конечно, не смотрю их там каждую неделю, но в целом-то по тенденции мы не видим, что они снижаются. Они скорее растут всю войну, там плюс-минус. Ну, один раз что-то арестовали, да, там не что-то, а много. А дальше-то, в общем, в основном был рост. Но я за последний месяц там динамику не помню. Что касается оттока капитала в целом... Ну, давайте рассуждать здраво. Так, у нас вот, ну, как бы, есть торговля. Торговля имеет профицит, ну, допустим, 40 миллиардов долларов. Больше продали, чем купили за вот там первые полгода этого года. Ну, порядок цифр такой. Может больше даже чуть. Ну, короче, это несколько десятков миллиардов долларов. Меньше, чем было раньше, но десятки миллиардов. Ну, если у нас... Продали за границу больше, чем купили импорта. И при этом резервы, ну, они же растут, но крайне незначительно, там все это незначительные колебания. Резервы там, ну, по сути, особо не изменились, значит, эти 60 миллиардов вывезли. Точка. Тут без вариантов, да? То есть мы можем, в принципе, отток капитала считать обратным счетом. Ну, у нас есть небольшое количество параметров. Понятно, что там, так сказать, дальше надо разбираться, что вот из этих там 60 миллиардов было заплачено в погашение старых долгов настоящим иностранцам, что было заплачено на то, чтобы купить у этих иностранцев, которые уходят из России, ну, допустим, бизнес в России, и это тоже отток капитала, как вы понимаете, да? А что конкретные россияне вывезли, там, богатые россияне просто вывезли в офшоры для того, чтобы, там, на всякий случай. Это будут разные виды оттока, но все это отток. То есть неважно, что у вас происходит. У вас уходит Ашан, ну, его там заставляют уйти, допустим, а вы ему что-то платите, а вы ему что-то заплатите. Не конкретно Ашану сейчас, но в целом предыдущим там много кому платите. Это одна история, да. Вы можете погасить, ну, и, в общем-то, долги-то всю дорогу с начала войны внешние они сокращаются, потому что никто же долг внешний не дает, поэтому их гасят. Вот вы загасили долги, но это тоже отток капитала, по большому счету. Вот. Ну, то есть типы оттока могут отличаться, а размер оттока мы можем достаточно четко видеть. Вот у нас есть сальдо платежного баланса. Ну, там оно несколько сложнее, чем просто торговля. Но туда еще там входят переводы гастарбайтеров, там, ну, разное, да. Но вот у вас есть, вы продали, купили, если очень просто. И поскольку продаем мы всегда больше, чем покупаем, есть эта разница, и надо понимать, что эту разницу, она, по сути, и уходит. Потому что это, ну, сумма должна давать ноль. То есть если вы продаете больше, чем покупаете, то разница она должна либо оседать в резервах, либо уходить из страны. Иначе, ну, либо оседать на руках у населения в валюте, но этого у нас уже давно нет такой истории. Да? Соответственно, ну вот, это масштаб, мы его можем достаточно четко определить.
1: Скажите, а вот золотые слитки вывозят из России? И говорят, что очень много. Вы можете прийти в Сбербанк, купить плитку и вывезти ее за рубеж.
0: Ну, в смысле, зачем покупать плитку в Сбербанке, чтобы вывезти ее за рубеж? Тут... Итак, Россия – один из крупнейших экспортеров золота в мире. Россия активно, ну, то есть огромное количество золотодобывающих компаний. Золото действительно везут, массово везут там, через Армению. У нас, благодаря санкциям, Армения стала одним из крупнейших экспортеров золота в мире, почти не добывая золото сама. Да, из России вывозят золотые слитки. Но это не значит, что их вывозят из резерва Центрального банка. Россия, я сейчас вот не скажу по памяти, но там в первой пятерке точно, а может быть даже какая-нибудь третья в мире по добыче золота. Одна из крупнейших стран по добыче золота. Золото вообще, если брать с учетом роста цен на золото, вот у нас там какой-то год прошлый, по-моему, когда были плохие цены на нефть, там значительная часть провала экспорта по нефти, она компенсировалась ростом экспорта по золоту, которое там росло и по этому... стоимости, то есть тут же вопрос еще не только в объемах, но и в стоимости, но и в объемах. Да, ситуация изменилась в каком плане? Что вот в период, когда денег было немерено и войны не было, был период, когда все золото, которое добывалось в России, Центральный банк тупо покупал свои резервы. В течение лет 10, если не 15, был период, когда, ну, еще была там задача уменьшить долю долларов в резервах. Была ситуация, когда Россия не экспортировала золото, а тупо складывала его в ЦБ слитками. Но как война началась, эту ситуацию сразу отменили. То есть ЦБ, он и сейчас, я не знаю конкретно по золоту, да и они, наверное, секретятся это, но я думаю, что сейчас там что-то покупается, ну, там, в любом случае, или около нуля. А основной объем слитков – это просто, ну, тупо производство золота внутри страны. Оно растет, и это сейчас очень высокорентабельный бизнес в основном, потому что, ну, как бы, потому что цены высокие.
1: Ну, хорошо. А вот в какой валюте обычные люди вывозят свой капитал, если вывозят?
0: Ну, в смысле, в той валюте, в которую им нужно вывести. Ну,
1: хорошо, если в рублях вывозят или переводят это в евро, в доллары, вот, в юани? Это все-таки же наличка, ну, же
0: если
1: тоже
0: человек... Подождите, мы сейчас о чем говорим?
1: Мы говорим о том, что идет бегство капитала по всем фронтам. Вы объяснили, что это золото, это... Есть еще, кстати, крипта.
0: Нет, ну, золото – это не бегство капитала, это экспортный товар.
1: Хорошо.
0: Если бы страна не производила золото, и оно уезжало, это было бы бегство капитала. А сейчас, ну, по сути, там экспорт золота, он примерно соответствует объему его добычи. Ну, основные масштабы денег, они, конечно, переводятся, ну, в нормальные доллары и евро и безналичным расчетом. Там уж как эта схема там строится через Китай, через Эмираты или там еще более экзотически, это там другой разговор. Но понятно, что всякая крипта – это все мелочи, это просто копейки. Все большие реальные объемы... Ну, давайте, хорошо, давайте поясню по-другому. Вот у нас есть нефтяная компания, которая вывезла нефть из России, продала ее своему же посреднику, который, обойдя санкции, продал ее спокойно в Индию или даже в Европу, неважно. Соответственно, у этой компании, на ее компании-посреднике где-то в офшорах, висят выручки за нефть. Но она какую-то часть небольшую заплатила сразу настоящей компании, добывающей, ну, какую-то там цену на экспорте, а все остальное, разница у нее осталась на ней. Соответственно, дальше, ну, либо в Россию нужно что-то там купить, допустим, для какого-нибудь там, не знаю, супермаркетов. Вот в России супермаркет, у которого много рублевой выручки, отправляет большую рублевую сумму на вот этой вот нефтяной компании, нефтяная компания со своих офшоров платит за товары, которые отправляются в супермаркеты, той валюты, которую она получила там. Валюты границу не пересылает. Другая ситуация. Вы хотите вывести капитал. Сейчас относительно экзотические случаи рассказываю, но все равно. Но вы просто тупо этой нефтяной компании привозите чемодан денег, рублей в России, она отправляет с ее офшорного счета на ваш офшорный счет за рубежом. Есть огромный рынок, это просто я сейчас рассказал, самые тупые, самые такие крайние схемы. Все еще гораздо сложнее. У вас есть огромный экспортный поток, нет никакой проблемы вывести капитал, его не нужно просто вывозить. Вам не нужно его вывозить, вы его просто не вывозите. У вас большая часть экспортной выручки остается на ну, нормальной такой экспортной выручке. Не про то, что там кто-то продал там, за 2 копейки что-то небольшое, а там за нефть, за металл, вот там, то, что большое. Оно у вас завешивается, по сути, оно у вас не поступает в страну, оно у вас висит на офшорном таком облаке вокруг страны. И у вас, по сути, это облако выступает некоторым аналогом нормальной валютной биржи в условиях санкций, ну, то есть... У вас нормальная валютная биржа очень маленькая внутри страны, потому что все засанкционировано. Но по факту биржа существует, просто люди, там, неважно, банки это или допустим, какие-то ритейлеры, которые внутри России, у них много рублей, а им нужно много чего импортировать, они там приходят с рублями, а нефтяники и прочие металлурги, у них есть валюта на внешнем контуре. Вот они обмениваются там этим, и, соответственно, так осуществляется и оплата импорта, и вывоз капитала, если это необходимо. Вывоз капитала в той форме, которую вы имеете в виду.
1: Дима, вы очень внятно все объяснили. А теперь главный вопрос. Сколько еще российская экономика сможет оплачивать войну без заметного падения уровня жизни? И где тот предел, после которого затягивание поясов превращается уже не в экономию, а в обеднение?
0: Ну, тут главный вопрос. Войну какого масштаба?
1: Ну, вот, вот то, что сейчас идет. Сейчас идет война по всем фронтам и обмен ударами.
0: По 25-й год включительно Россия оплачивала эту войну, спокойно увеличивая и благосостояние населения, и ВВП рос, и, в общем, как сказать, даже не замечая по-серьезному для глобальных макропараметров. Доходы населения там, с начала войны, там, реальные располагаемые с учетом инфляции, выросли более чем на 20%. И даже в прошлом году, хотя они уже сильно заметились, понятно, что основной рост это 23-24 год, но даже в прошлом году они там выросли, не помню, на 5,5, допустим, или что-то в этом роде. А это была война, которая стоила там условно 7% ВВП, 6-7. Ну, 6-7% ВВП это, ну, то есть, меньше, чем последние там 40 лет в нормальной, не воюя, Саудовская Аравия тратит на оборону. Это меньше, чем всю холодную войну США тратила на оборону. Там 8,5% ВВП это нормальные расходы мирного времени США в течение 40 лет. 7% ВВП это ничто. Маленькая колониальная война, она незаметна. Это просто, этого не существует. Так можно продолжать вечно. А в этом году, по всей видимости, расходы увеличились. Мы же начали с того, что мы не знаем, насколько. Ну и даже, ладно, бог бы с ним, там, что там напишут в бюджете, хотя я думаю, что там вот Клюги считает, что вообще, вот это известный западный экономист, который один из немногих более-менее вменяемо оценивает, что у нас происходит. Он считает, что вообще выросло до 10% ВВП в этом году военные расходы. Я думаю, что это, конечно, несколько завышенная цифра, но ну, у нас же там, помимо того, там, ну, склады какие-то сгорели, там, постоянно чинит НПЗ, какие-то кораблики никуда-то не поплыли. Это постоянные издержки. Поэтому даже если там военные прямые расходы государства не выросли, то, в смысле, они точно выросли, мы это понимаем, но просто ну, не 10% выросли, но я думаю, там еще процент ВВП легко, а может быть и полтора, другими косвенными издержками будет добрым. То есть мы понимаем, что расходы на войну совокупные экономики 26-го года, они больше, чем 25-го. Причем, возможно, заметно. То есть, возможно, это вот как раз там разница между теми, там, не знаю, там, 7-7,5 и 10 плюс-минус. Это уже немножко такой другой клинкор. Поэтому в 26-м году, я думаю, это будет первый год, ну, минимум, пока не показывает какой-то там незначительный рост реальных располагаемых доходов до сих пор, но ну, по факту, я думаю, что это будет год около нулевой. Ну, хорошо, вырастут они там на 1%. Но это еще там не затягивание поясов, но, по крайней мере, рост доходов прекратился. Ну, а все же эскалируется, да? То есть у вас, ну, мало того, что... То есть у вас, по сути, вот эта война городов в этом году стала по деньгам сопоставимой с войной на линии фронта. При этом война на линии фронта не прекратилась. А война городов, дроны, сбивать дроны, чинить то, что повредили дроны. Ну, ракеты, дроны, все вот это вот. Она, ну, там, пока в этом-то году, может, и не дотянет до, ну, там, в этом году, может быть, будет там 20-30% от общей стоимости. А в следующем году она легко может быть и 40, и 50. А это новое, там у нас на фронте-то не убавляются расходы. Соответственно, ну, есть некоторая эскалация, которая предполагает, что, скорее всего, ну, да, следующий год должен быть уже годом некоторого сокращения реальных располагаемых доходов населения. Ну, и этот год тоже там незамечателен, да, то есть этот год нулевой, да, то есть, ну, будет рост около нуля, ну, все около нуля. Правительство чуть-чуть дополнительно увеличило долг. Ну, ничего критического, но и хорошего ничего. Инвестиции подрезались, это вычеты у будущего, ну, много. В следующем году, если мы предполагаем ту же самую динамику, то, предположим, по этому году реально будет 10% ВВП военных расходов. 10%, ну, это тоже там, были страны, которые и по 30 лет тянули военные расходы там, в 19% ВВП, как, например, Израиль. Но... Ну, выше 10 – это уже там немножко другой уровень. А если в следующем году будет, там, допустим, 12, ну, это уже третий уровень. Поэтому вопрос, сколько, как бы, какой войны? Сколько какой войны тянуть, да? Вот и война, она меняет стоимость. Я всегда говорил, вот там, 2 года назад, там, и год назад, что войну текущего масштаба, который был тогда, да, российская экономика может просто вести бесконечно, потому что, ну, это просто, это уровни незаметные. Если масштаб увеличится в 2 раза, и это будет, там, 14% ВВП, ну, это будет другой коленкор, и надо будет уже из этого, исходя, оценивать, насколько хватит.
1: Дмитрий, пока, да. если можно, за 10 секунд можете ответить на вопрос? Зима будет трудная? В связи с подорожанием продуктов питания и ширпотреба?
0: Я не понимаю такого вопроса. Но будет зима, какая-то инфляция.
1: Вот, как Россия переживет зиму с учетом того, что резко выросли уже цены на продукты питания, на услуги и на ЖКХ?
0: Ну, что значит резко? Ну, они выросли гораздо менее резко, чем они росли в среднем там, в 2000-е или 2010-е годы. Ну, как бы ничего фатального вообще близко не происходит. Ну, это будет не такая хорошая зима, как 23-24 годов, но в целом ничего фатального даже близко не просматривается.
1: А в 27-м году?
0: Подождите, ничего... Вот давайте так, вот картины, что у нас там Германия, 1917 год, картошку выкапывают, там все, свиней уже всех убили. Вот нет, такой картины ее на 10-летнем горизонте не просматривается. Понятно, что... Что будет? Ну, вот что происходит, когда падают доходы населения или там не растут, и особенно по нижним стратам? Начинает расти доля расходов на еду в общих расходах населения. Люди меньше ходят, допустим, в рестораны и больше там покупают продукты в магазине. Да? Доля на услуги сокращается, на продукты увеличивается. У вас адаптация населения. Для того, чтобы население голодало, это нужно там... Это просто... Это, ну, там, в несколько раз должно быть сокращение там, глобально. То есть это совершенно другие вещи. Реальная адаптация в настоящей ситуации – это сокращение потребления услуг, это сокращение длительных покупок, то есть там меньше какой-нибудь там, ну, для кого электроники, для кого машин, для кого там просто одежды даже, да, в зависимости там от богатства. Это, ну, изменение структуры покупок. Но это изменение структуры, оно не подразумевает, что кто-то голодает, да. Ну, то есть, понятно, что всегда есть какие-то бездомные там и совсем, ну, как бы по каким-то причинам выпавшие из социальной системы люди, но в массе своей там, условный средний россиянин даже при там реальном ухудшении, ну, уменьшении доходов, он просто немножко изменит структуру потребления, а не начнет голодать.
1: Моим собеседником был экономист Дмитрий Некрасов. В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Дефицит федерального бюджета в 2026 году, по словам Силуанова, может составить до 3% ВВП. В начале года планировали 1,6%. Иными словами, бюджетная дыра оказалась почти вдвое больше первоначального плана. А деньги где брать? Есть несколько вариантов. Занять у населения. 74 триллиона лежат на депозитах. Мы продолжим тему дефицита бюджета с экономистом Николаем Кульбаком.
2: Тут же ведь надо посмотреть, как это устроено в банковской системе. Дело в том, что депозиты, которые лежат в банках, они уже работают в российской экономике. То есть все эти деньги, они выданы в виде кредитов предприятиям, и поэтому, в общем, они уже там сидят. То есть это немножечко, то есть это не та ситуация, которая была в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе была двухконтурная экономика, наличная и безналичная. А здесь эти деньги напрямую уходят работать в экономику, поэтому их никто изымать не будет. Это немножечко не та система, ну, не так система устроена. То есть теоретически, конечно, какому-нибудь совершенно безграмотному человеку может прийти в голову изъять эти деньги, и про это как бы, в общем, разговоры-то идут. Но если эти деньги будут изъяты, это означать будет, что рухнет вся экономика, потому что фактически это означает, что вы деньги отбираете у банков, а у банков эти деньги, их же нету этих денег у банков, они же лежат в виде различных кредитов, выданных предприятиям, людям и так далее. То есть они работают в экономике. То есть фактически это будет означать, что банки будут или рушиться, или забирать деньги из реальной экономики, что ни то, ни другое не может быть нормальным.
3: Скажите, а вот цены на продукты питания уже зашкаливают. Мы видим ролики, где возмущаются граждане России. А как, насколько они вырастут зимой, как вы думаете?
2: Я слежу за тем, как движутся цены. Тут очень интересная ситуация. Дело в том, что они сейчас движутся несколько пока медленнее, чем это было в 2024 году, но существенно быстрее, чем в 2025. То есть мы существенно обгоняем уровень 2025 года, приближаемся к 2024, и мы, скорее всего, перескочим 2024, потому что у нас на октябрь запланировано повышение цен на ЖКХ, а это прибавит несколько процентных пунктов точно к инфляции. Поэтому мы, скорее всего, выйдем на уровень, ну, который будет уступать только рекордному 2022 году. Другое дело в том, что при этом у нас и высокая процентная ставка одновременно, то есть у нас получается такая классическая стагфляция, когда и инфляция высокая, и стагнация в экономике. То есть, в общем, это очень тяжелая такая картинка, которую, в принципе, беда в том, что ее как раз стандартными экономическими мерами ее не исправить.
3: Скажите, а ЖКХ с 1 октября, это понятно, что они перенесли с июня на октябрь. Тут и называются разные цены. В Москве на 13% подрастет, в Питере на 15%. Ну, а вы какие прогнозы даете? Насколько вырастет ЖКХ реально? С учетом того, что у нас перебой с бензином.
2: Ну, бензин на ЖКХ, конечно, влияет мало, то есть, скорее всего, будет формальное повышение, но у нас есть как бы ориентир то, что было в предыдущие годы, то, что было в январе этого года, поэтому я думаю, что реальный рост будет, ну, наверное, где-нибудь, ну, близкий к тому, что они запланировали в среднем, опять же, понимаете, но в разных регионах это может доходить и до 20%, то есть где-то будет 10-11%, где-то чуть поменьше, где-то будет до 20% доходить. Все будет очень по-разному, потому что у нас ЖКХ очень по-разному устроен, и возможности у регионов и права, которые им дают по этому повышению, они очень разные.

Это был свободный разговор. Моими собеседниками были экономисты Дмитрий Некрасов и Николай Кульбах. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
3: Ядерное оружие, которое висит на стене и обязательно выстрелит.
4: Появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
3: Кого назначают управляющими западной собственностью в России?
5: То есть он уже является надежным, проверенным, у него российское гражданство. Ну, говорят, что раньше там у него было немецкое.
3: Гражданин, пройдемте. Многочасовые допросы на границе для возвращающихся в Россию.
6: А кем работает мой муж? В какой компании он работает? Какая у него должность? Почему сейчас приехали в Россию? Какие у нас планы?
3: Избавится ли ФСБ от Кириенко? И кто сломал ноги политологу Александру Кыневу?
7: Это не то, что они нам подают какой-то сигнал. Это то, что мы должны уже наконец поверить в эту новую реальность.
3: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Тотальная атака.
1: Как это догоняет? Расстояние 1 миля.
2: Мне не следует это говорить вам, Мейндрейк, но вы хороший офицер, и у вас есть право знать. Похоже, мы в военном конфликте.
3: Вот черт. С русскими, сэр?
4: Ну, ребята, думаю, что это она. Настоящая ядерная война с русскими.
5: Это сатира Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав» или «Как я перестал бояться и полюбил бомбу». 64-й год. Американский генерал, нарушив приказ, отправляет самолеты с атомными бомбами в Советский Союз. Президент США и военные пытаются остановить катастрофу. Они понимают простую вещь – в ядерной войне победителей не будет. Прошло более 60 лет. Советского Союза давно нет, но атомный арсенал никуда не исчез. Более того, в российской политике он снова превратился в универсальный козырь. По сообщению Reuters, Кремль направил НАТО предупреждение о готовности применить тактическое оружие в случае изоляции Калининградской области. Параллельно российское посольство в Ирландии прямо заявило об этом в соцсетях. Реакция Запада последовала незамедлительно. Генсек НАТО Марк Рютте призвал Путина немедленно прекратить ядерный шантаж и воздержаться от опасной риторики. Экс-премьер России Михаил Касьянов убежден, что за этой угрозой стоит лично сам Путин, а не дипломаты.
6: Я немножко удивлен, что это по сообщениям Reuters, то, что это было какое-то письмо, это не просто был какой-то комментарий, это было письмо от МИДа. Это означает, что это письмо Путина. Никакой МИД, никакой бы замминистр не подписал бы такое письмо в секретариат НАТО, не имея полное одобрение на такой шаг. Это означает, это серьезный сигнал о том, что в Кремле на самом деле очень сильно нервничают. Раз даже написали официальное письмо с такими прямыми угрозами. Не просто комментарий какого-то там Медведева или Захарова какой-нибудь, а письмо МИДа. Это уже официальный документ российского государства.
5: И Владимир Путин практически подтвердил слова Михаила Касьянова, выступая на Валдайском форуме.
7: И все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае в виде, имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
5: Что же это за вооружение? Журналисты издания «Досье» исследовали секретный объект внутри Косвинского камня на Урале. По их данным, он связан с советской системой управления ядерными силами «Периметр». На Западе ее называют «Dead Hand» – «Мертвая рука». Смысл системы – сохранить возможность ответного ядерного удара даже в том случае, если руководство страны и основные командные пункты уничтожены.
8: В газете «Ветеран-ракетчик», это газета ветеранов сил РВСН. Вот. И да, и в своих статьях он, собственно, упоминает, что вот теперь система поставлена на боевое дежурство, что у нее есть такая возможность. И теперь может случиться так, что после того, как систему переведут в автоматический режим, человек уже не сможет с этим, собственно, ничего сделать, если она решит, что на страну совершено нападение и военно-политическое руководство уничтожено, то есть приказ отдать некому.
5: Но сама идея такой системы показывает, насколько серьезно советское, а затем российское военное руководство относилось к сценарию масштабной ядерной войны. Что происходит с руководством страны, когда угроза перестает быть телевизионной метафорой и становится реальной? Куда эвакуирует первых лиц, включая самого Путина? Кто принимает решение? Об этом говорим с бывшим премьер-министром России Михаилом Касьяновым, некогда вторым человеком в государстве.
6: Высшие должностные лица находятся под государственной охраной. И никаких бумажек, протоколов, которые они должны делать, они себя этим не загружают. Для этого есть их охранники, которые находятся 24 часа с высшими должностными лицами. И они знают и обеспечивают, куда кого вести, как вести семью, как вести само должностное лицо в одну сторону, это в другую сторону и так далее. Ну, помимо четырех первых лиц, это президент, премьер-министр, руководители двух палат парламента, но там еще, безусловно, после этого идет генпрокурор по нашей... судьи, Верховный и Конституционный Верховный суд, значит, да, и генпрокурор, да, это высшие должностные лица, которые обеспечивают автоматически государственную охрану. Другая охрана есть у министра обороны, есть там, у директора ФСБ, это другая тема уже, это другие способы охраны, там свои ведомства, значит, да. Поэтому высшие должностные лица, это вот эти 5-6 человек, да. Поэтому все это существует, но это не забота самого должностного лица президента или премьер-министра, значит, решать, куда ему бежать, какую дверь открывать. И для этого все есть специальные службы, которые все это обеспечивают. Но, безусловно, такие регламенты существуют. Но я не знаком с какими-либо деталями. Я просто знал, что если что-то такое случается, мне скажут, куда идти и отвезут, куда надо.
5: Пока Кремль пугает мир ядерной дубинкой, Владимир Путин готов к худшему сценарию. Под его дворцом в Геленджике выстроен мощный бункер. Издание Business Insider изучило утечку чертежей этого объекта.
9: Чертеж демонстрирует два тоннеля, скрытых в холме прямо под дворцом. Их длина около 40 и 60 метров. На схемах в разрезе видны бетонные стены толщиной около 40 сантиметров. В туннелях предусмотрено несколько вентиляционных шахт. Они оснащены системой подачи свежей воды, канализацией и системой пожаротушения. Всем необходимым для автономного выживания Путина в течение нескольких недель.
5: Лифт связывает дворец с бункером, а специальный траволатор ведет прямо к морю. Подземная цитадель доказывает паранойю диктатора и его давнюю подготовку к войне. В день катастрофы этот комплекс станет для него последним убежищем. А теперь парадокс. Путин и его окружение грозят миру ядерной войной и рассуждают о готовности умереть за Родину, но при этом исправно делят собственность. После начала войны государство стало активно забирать бизнес у иностранных владельцев. Где-то вводят временное управление, где-то подключают суды, где-то дело заканчивается национализацией. А дальше все по знакомой схеме. Старый хозяин уходит, появляется новый. Чужой бизнес становится своим для своих людей. Подробности у нашего корреспондента.
10: Чтобы управлять сетью гипермаркетов «Ашан» и сетью строительных магазинов «Леруа Мерлен», которая теперь называется «Лимана Про», не нужно разбираться в торговле и бизнесе. Достаточно дослужиться в МВД до генерала, уйти в отставку и немного поработать врачом в поликлинике МВД. Остальное сделают за тебя. Найдут пустую фирму с уставным капиталом 15 тысяч и одним работником. Тебя сделают ее директором, а через неделю Путин подпишет указ и отдаст этой фирме управление «Ашаном» и «Леруа». Леруа Мерлен. А заодно и шестью заводами швейцарской Nestlé, где делают кофе, детское питание и корм для животных. Склады французской компании FM Logistic по всей стране тоже. Именно так 17 сентября и случилось с бывшим генералом МВД Андреем Краюшкиным и его фирмой «Лев Менеджмент». Кто на самом деле стоит за этой фирмой, никто не знает. А в Кремле объясняют, что она просто подошла лучше всех.
11: Здесь я оставляю без комментариев. Компания, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам.
10: Каким именно параметрам в Кремле не уточнили. Способов отобрать бизнес сейчас как минимум 5. Первый, самый простой. Президент подписывает указ, и управление компанией переходит к тому, кого он назначил, без всякого суда. Так было с французским «Данон», датской «Балтикой», а теперь с «Ашаном» и «Леруа Мерлен». Второй через суд. Генпрокуратура заявляет, что бизнес когда-то получили нечестно. Например, владелец был чиновником или компанию неправильно приватизировали в 90-е. И суд передает ее государству. Так забрали аэропорт Домодедово, золотодобывающую компанию «Южуралзолото» и производителя макарон «Макфа». Третий способ для иностранцев, которые хотят уйти сами. Продать бизнес им разрешают только своим покупателям и минимум на 60% дешевле, чем он стоит. Да еще и заплатить взнос в бюджет. Четвертый способ – через уголовное дело против владельца. Так автодилера «Рольф» отобрали у бывшего депутата Сергея Петрова. Еще есть пятый способ, самый неожиданный. Бизнес можно просто попросить. В августе никому неизвестная фирма с выручкой 1,5 миллиона рублей написала Путину, Путину письмо, что Nestlé плохо работает в России, и ее надо забрать. И через месяц Nestlé оказалась в том самом указе 17 сентября.
12: Создается некий условный юридический казус. Там говорится, что вот эта фирма нарушает то-то, то-то, то-то, то-то. А с другой стороны... Понимаете, это видимая часть айсберга, а как принимается решение, на каком уровне оно проходит по инстанции, мы не знаем. Здесь схем как бы получается много, то есть их можно, наверное, классифицировать скорее по тому, является ли бенефициар инициатором или нет, то есть кто является инициатором, кто является бенефициаром.
10: Сначала власти называли это ответными мерами. Германия в 2022 году забрала под свое усмотрение немецкую дочку «Газпрома», и Россия в ответ забрала российские электростанции немецкой компании «Юнипер» и финской «Фортум». Сейчас в Кремле тоже говорят про ответ недружественным странам, но со стороны логику увидеть трудно. Швейцария, откуда Nestlé, оружие Украине не поставляет, а компанию все равно забрали. Леруа Мерлен французы еще 3 года назад передали фирме из Эмиратов, но забрали ее. Американский бизнес вообще не трогают. Ашан сам хотел продать российскую сеть и уйти, но разрешения на сделку не получил. И вместо этого его забрали указом.
12: Как раз, когда мы начинаем разбирать кейсы Ашана там, или Метро, здесь как раз просматривается экономическая составляющая. Бизнес не отбирается формально, а вводится под внешнее управление. При этом создается условие, чтобы весь оперативный менеджмент, вся команда осталась на местах.
10: Понять логику, кому именно отдается отобранное, тоже трудно. Каждый раз это кто-то новый. Ашан и Леруа Мерлен пока формально остаются французскими. Немецкой сети «Метро» неделю назад поручили управлять фирме ее же нынешнего директора Йоханнеса Толая, у которого 2 гражданства – немецкое и российское. А другие компании уже сменили хозяев насовсем. Золотодобывающую компанию «Южуралзолото» этим летом купила фирма Руслана Байсарова, который называет себя другом Рамзана Кадырова. Производителя макарон «Макфа» купил государственный Россельхозбанк, который связывают с семьей Патрушевых. Аэропорт Домодедово в январе за половину стартовой цены достался аэропорту Шереметьево, одним из совладельцев которого является друг Путина Аркадий Ротенберг. Крупнейший автодилер страны «Рольф» 2 года назад купил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. А российский «Данон» в 2023 году сначала возглавил министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев, племянник Кадырова, а владельцем потом стал его бывший заместитель Руслан Алисултанов.
12: У нас не так много людей, которые могут обладать такими бизнесами, а просто в силу квалификации чего-то еще. «Данон» дали поносить человеку, за которым стоял клан. Очень мощный. Кто-то с кем-то договорился. Возникает схема, когда разруливание идет на этажах ниже. Кто будет собственником? Это означает, что никто из более серьезных игроков этого рынка или других каких-то рынков не предъявил своих прав на эту собственность и не захотел с этим связываться, понимая, что это скользко, понимая, что когда-нибудь за это придется отвечать. Кто-то взял этот бизнес, кто-то этот бизнес взял, кто-то там, скажем, кому-то досталась возможность что-то уловить пониже. Но они все равно связаны и вставлены в эти бизнес-цепочки, и в эти криминальные, полукриминальные цепочки, в цепочки распределения государственных денег. Дали возможность похватать, и все хватают. То есть это немножечко, знаете, напоминает, если помните советское время, когда, так сказать, в каком-нибудь супермаркете московском продавщица вывозит тележку, хрен знает с чем, неважно с чем. Тут же все хватают, сначала разбирают, а потом уже смотрят, а что же это такое, и нужно ли тебе это. Вот примерно так сейчас происходит. Потому что берут на всякий случай, на тот момент, когда придется чем-то делиться, что-то отдавать, с чем-то, кем-то обмениваться и так далее. Прибыльности там навряд ли какой-то много будет.
10: В какой-то мере это действительно напоминает 90-е. Тогда государство дешево распродавало заводы, нефтяные компании, комбинаты. И те, кто оказался в нужное время рядом с властью, покупали их за миллионы долларов, хотя стоили они намного больше. Контрольный пакет норильского никеля ушел за 170 миллионов долларов. ЮКОС за 150. 59. Но доставались они, как правило, в плачевном состоянии, изношенные, в долгах, с рабочими, которые месяцами сидели без зарплаты, и новым хозяевам приходилось самим вытаскивать их из ямы. Сейчас все иначе. Теперь отбирают готовые, огромные, работающие бизнесы, и кому-то они достаются по дешевке. Домодедово продали за 66 миллиардов рублей, вдвое дешевле стартовой цены. Южуралзолото за 93 миллиарда вместо 162. А кому-то вообще бесплатно. По указу президента фирма «Генерала», например, не заплатила ни рубля, чтобы управлять «Ашаном» и «Леруа Мерлен».
5: У силовиков в этой истории тоже особая роль. По оценкам исследователей, передел собственности в России выгоден не только приближенным к Кремлю бизнесменам, но и представителям силовых структур. Одни получают активы, другие помогают определить, кому они достанутся. При этом генералам не обязательно числиться акционерами или садиться в кресло главы совета директоров. Зачем светить фамилию в реестре, если можно влиять на судьбу целого предприятия из кабинета на Лубянке? Формально у бизнеса один хозяин, а реальный контроль может зависеть совсем от других людей. В этой системе Генпрокуратура и силовые ведомства могут играть разные, но взаимодополняющие роли. Прокуратура идет в суд и добивается изъятия активов. Чекисты способны обеспечить давление на владельцев. Но кто и на каком этапе принимает решение, об этом адвокат Иван Павлов.
13: Чекисты, они ведь медленно, но верно шли и превращались из охранников в собственников. Раньше, ну, то есть было правило в каждом уважающем себе, я уже не говорю там про министерство, про органы власти, они там были прям специально обученные люди, которые сидели в первых отделах, а иногда и на уровне там заместителя руководителя, а на самом деле это был там прикомандированный сотрудник. Но крупные корпорации, видите, как они тоже, они понимали необходимость иметь в штате у себя вот этих вот специальных людей, и вроде как звали их самостоятельно, а они оказались таким троянским конем, которые, так сказать, вот пришли и вроде как для того, чтобы охранять, а потом как бы вот вошли во вкус и поняли, что они могут и управлять этим, не только охранять, но еще и управлять, то есть выполнять функции собственника. И, конечно, когда, так сказать, спецслужба ФСБ сейчас, в общем, это такая служба, которая захватила всю власть в стране. Конечно, покровителем является первое лицо, президент, поэтому никакого сопротивления они не чувствуют здесь. И Генеральная прокуратура выступает всего лишь таким оформительским органом.
5: Но если юридическая механика таких дел более-менее понятна, то главные вопросы остаются за кадром. Кто именно забирает эти миллиардные активы, по какому принципу Кремль выбирает фаворитов и есть ли в этом хоть какая-то экономическая логика? Ответы на них знает глава Transparency International Россия Алена Вандышева. Алена, я вас приветствую. Здравствуйте.
14: Здравствуйте, Мумин, и все, кто к нам присоединится.
5: Война в Украине повлияла на передел собственности в России?
14: Да, безусловно. Я могу сказать, что Россия именно за время войны против Украины стала таким полигоном для обкатки самых разных способов передела собственности. И, конечно, в первую очередь мы здесь говорим о квазинационализации, а также о формировании целого ряда бенефициаров войны, то есть тех, кто увеличивает свое состояние, именно пользуясь вот этой ситуацией. Почему я называю это квазинационализацией? Потому что, как правило, активы все-таки не остаются во владении именно государства, да, они передаются новым собственникам. И, по сути, мы видим такой как раз способ вот, влияния, перераспределения ресурсов, чтобы поддерживать лояльных и, наоборот, наказывать тех, кто выступает против войны, поддерживает организации, признанные в России нежелательными и прочее, прочее.
5: Алена, скажите, есть ли в последних отъемах западного имущества какая-то экономическая логика?
14: Ну, какая-то экономическая логика есть. Что мы здесь видим, если глобально посмотреть? Вот, смотрите, уже есть несколько примеров, ну, то есть как минимум два примера исключения из санкционных списков. Да, это мы говорим о Фридмане и Усманове. Мы видим заявления Лаврова, которые касаются, так скажем, действий против недружественных государств, особенно в части поддержки Украины. Да, и ну, мне видится, что здесь как бы и экономический, и политический интерес, да, они, так скажем, равны, но вот этот вот способ, так скажем, получения контроля над активами зарубежных компаний, он становится и способом давления для принятия определенных решений, да. Если вот мы посмотрим на эти крупные компании сейчас, которые как раз стали предметом интереса Российской Федерации пристального, да, и перешли во временное управление, то Метро, к примеру, увеличил за последние где-то два года эти инвестиции до очень такой существенной приличной суммы, да, то есть это рост примерно на 3% в год. И в общем и целом, конечно, здесь Россия заинтересована, с одной стороны, чтобы эти инвесторы оставались, а с другой стороны, да, здесь можно получить и возможность вот такого торга. Я не могу говорить об этом на 100%, да, но мне кажется, вот такой интерес здесь есть.
5: Алена, посмотрите, вы говорите об инвестициях. Вот какой смысл вкладывать деньги, если компанию у тебя или отбирают, или отдают кому-то другому, или отдают госимуществу. В чем смысл инвестиций?
14: Ну, это был тяжелый выбор, так скажем, компаний. Да? То есть какие-то компании приняли для себя решение уйти с российского рынка. А какие-то компании еще в начале войны получили вот эти сигналы. Да? Там эти сигналы были по-разному восприняты. То есть кто-то прекратил абсолютно любой бизнес в России. Но те, которые остались, да, значит, они видят в этом определенный экономический интерес. Опять же, если мы посмотрим на конкретные цифры, да, вот в прошлом финансовом году продажи группы «Метро» именно на российском рынке выросли, даже я, кстати, ошиблась в первом ответе, до 2,6 миллиардов евро. Ну, значит, очень сложно найти рынок, на котором можно достигать вот таких показателей, да, и вот отсюда мы видим эту сумму огромной инвестиций, она равна 43 миллионов евро. Вот, то есть несмотря ни на что, да, несмотря на имеющиеся риски для бизнеса, это все-таки довольно привлекательная юрисдикция.
5: А правильно ли считать, что фирмы, подобные ООО «Лев» с уставным капиталом в 15 тысяч рублей, выступают в роли фирмы-прокладки?
14: На мой взгляд, точно у такого рода фирм есть признаки номинальной компании, да, то есть как бы не реального владельца, не бенефициарного конечного владельца, а вот именно такой компании, которая выбрана по каким-то причинам, может быть, да, по политическим, может быть, еще по каким-то, там, по признаку лояльности, но вот целый ряд таких характеристик, да, которые мы видим у этой компании «Лев Менеджмент», они являются подтверждением вот такой версии. Да? Это и минимальный уставной капитал, отсутствие фактически налоговых отчислений, да, то есть отсутствие реальной деятельности по факту, вот этот вот там единственный сотрудник, да, и прочее, прочее. Поэтому в каком-то смысле да. Но можно еще посмотреть на недавнюю публикацию агентства, которые говорят о связи вот, собственно, этого бенефициара «Лев Менеджмент» с так называемыми королями российского рынка недвижимости, да, и тут уже строить какие-то предположения, но пока это только предположения. Вот. Но в целом, да, такие признаки есть.
5: Скажите, какие роли играют Генпрокуратура России и ФСБ в деле передела или отъема собственности у крупного бизнеса?
14: Ну, действительно, этим структурам принадлежит очень серьезная роль, да, и, конечно, тут в каком-то смысле, например, по искам Генеральной прокуратуры дальше вот эти изъятые активы могут передаваться в управление Росимущества, да, и дальше определяется, в чью собственность они перейдут. Некоторые эксперты, в частности, в одном из интервью BBC указывалось, что такое решение, например, о крупных активах принимает лично Путин. Путин. Да, я этого не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вполне возможно, что какие-то там чрезвычайно важные активы, они действительно таким образом могут и изыматься. Да? Но тут, опять же, если дается как бы указание вот у этой конкретной компании изъять актив, то, на мой взгляд, опять же, вот с учетом вот этих вот очень широких формулировок законов, да, очень большой доли усмотрения, опять же, широких возможностей у силовых структур с точки зрения проведения там оперативно-розыскных действий и прочее, они могут найти подходящее основание. Да. Таких оснований довольно много. В частности, это нарушение в ходе приватизации, что было уже больше 30 лет назад. Фактически в любом процессе приватизации можно найти какие-то дыры, да, можно найти такие полулегальные договоренности, да, которые становятся в дальнейшем подтверждением, что вот это действительно были нарушения в ходе приватизации. Точно так же, да, можно искать какие-то темные пятна в биографии с точки зрения коррупционных нарушений. Это тоже один из частых способов, да, частых оснований, которые используются по таким делам.
5: Отобранный бизнес раз за разом достается людям, у которых нет совершенно опыта управления такими компаниями. Денон возглавил министр сельского хозяйства Чечни, его бывший помощник стал владельцем. Рольф купил президент Международной ассоциации бокса, а Ашана Лемана Про отдали в управление компанией, во главе которой бывший генерал МВД. Почему государство, раз уж оно забирает бизнес, не передает его профессиональным управленцам, чтобы он и дальше приносил доход? Вот какая логика выбора именно этих людей?
14: В данном случае речь, конечно, идет главным образом о таких людях, которые будут лояльны Кремлю. Да, то есть мы здесь говорим, что выбор осуществляется вовсе не основания и там, без учета опыта и навыков с точки зрения управления большими организациями, а на основании совершенно других критериев. Да? То есть здесь, опять же, удобный человек в системе всегда будет более выгоден Кремлю, чем человек эффективный.
5: Алена, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем была директор Transparency International Россия Алена Вандышева.
15: Не хотите чашечку американо?
16: Нет, спасибо, я больше русьяна люблю.
15: Молодец. Кому принадлежит цитата «Not to pay»?
16: Задорнов.
15: Да. Согласны с цитатой?
16: Да, конечно.
15: Молодец. Назовите 5 лучших иноагентов России.
16: В сортах говна не разбираюсь.
15: А вы молодец. И последнее. Посоветуйте какой-нибудь VPN.
16: Не знал, не знаю и знать не собираюсь.
15: Добро пожаловать в Россию.
16: Спасибо.
5: Ну вот, экзамен сдан, лояльность подтверждена. Подозрительных знаний не обнаружено. VPN гражданин не знает даже в теории. Можно въезжать на родину. Правда, это шутка. В реальности пограничник спросит посерьезнее. Почему так долго не возвращались, где жили, с кем общались, чем занимались за границей? И что у вас в телефоне? Особенно, если вы уехали после начала войны, участвовали в антивоенных акциях, жертвовали деньги или критиковали власти. Но человек просто едет домой, к родителям, друзьям, в родной город. Молодая женщина летела из Парижа через Ереван в Москву. Приехала с дочерью на каникулы всего на месяц. В аэропорту Домодедово пограничница забрала паспорт и сообщила о дополнительной проверке.
17: Спустя 2 с чем-то часа до меня дошла очередь. Меня вызывает сотрудник и начинает допрос. Откуда я еду? Почему долго не была в РФ? Почему мы в Париже? Кем работает мой муж? В какой компании он работает? Какая у него должность? Почему сейчас приехали в Россию? Какие у нас планы? Когда мы уедем назад? И самый главный вопрос, который его никак не мог оставить в покое, есть у меня второе гражданство. Я на все вопросы отвечала правду, правду и только правду. И потом я эту же самую историю повторила 3 раза. 3 разным людям. После этого, видимо, они поняли, что ничего интересного в моей жизни не происходит, и с недовольными лицами вернули мне паспорт и отпустили меня восвоясь. Вроде как бы ничего ужасного и не случилось, и не произошло. У меня даже не смотрели телефон. Но осадочек, конечно же, остался.
5: Пограничный контроль — это

0: до 20 лет, а в предусмотренных законом случаях – пожизненным заключением. Может ли поступок, совершенный за границей несколько лет назад, обернуться уголовным делом после возвращения в Россию? Правозащитница Карина Москаленко предупреждает – риск вполне реален.
1: И есть факты, когда эти опасения, к сожалению, становились реальностью, они сбывались, эти опасения. И люди сильно потом пожалели о том, что они вернулись. При том, что я знаю, что возвращаются в Россию не только из-за того, что там паспорт истек, просто из любви к своей стране, к своему дому, к своим друзьям. Стимулирует людей попробовать вернуться. Но в конце концов, я же не преступник. Ну, в конце концов, я же не могу быть насильно мобилизован. Ну, в конце концов, ну, ничего плохого не случится, надеются люди. И надеются не всегда обоснованно, потому что практика обращений ко мне по этим вопросам показывает, что такие случаи, как вы, собственно, упомянули, что они потом подлежат мобилизации, это, к сожалению, реальность, и я очень переживаю за таких людей. Помочь им бывает уже невозможно, потому что даже серьезные доказательства того, что то или иное лицо не могло быть мобилизовано, они, эти доказательства, приходят потом. А в это время человека уже отправляют на поля сражений и, собственно говоря, бывает поздно что-нибудь предпринять.
0: Граница уже не просто линия на карте. Иногда за ней начинается совсем другая жизнь. Кого проверяют, что ищут в телефонах и можно ли подготовиться к возвращению? У меня в гостях адвокат Дмитрий Захватов. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Наблюдаете ли вы ужесточение проверок на границе в последние месяцы?
2: Ужесточение проверок на границах началось уже достаточно давно. Это произошло не вчера и не в последние месяцы. Примерно с 23-го года мы систематически наблюдаем картину, при которой, по сути, происходит фильтрация.
0: Скажите, а кому следует готовиться к поездке в Россию особенно тщательно?
2: Особенно тщательно к поездке в Россию нужно готовиться иностранцам. Это самая уязвимая категория. Люди, которые давно живут за границей, у которых уже есть иностранное гражданство, которые привыкли к западной жизни и которые навещают родственников. Вот такие люди часто попадают в истории, и они более, так скажем, беспечны, если граждане России в целом уже более-менее привыкли жить в тех условиях, в которых они живут, и понимают, что происходит, то вот люди, которые давно живут за границей, они не привыкли, и они достаточно часто попадают в такие истории.
0: Люди, которые с двойным гражданством, или иностранцы, которых вы упомянули, можно ли их рассматривать как обменный фонд на перспективу?
2: Ну, российская власть, безусловно, рассматривает таких людей как заложников. Потому что если какой-нибудь путинский киллер кого-нибудь убьет в Европе, совершит какой-нибудь теракт или какую-нибудь диверсию, то, разумеется, западные правительства в первую очередь будут заинтересованы в обмене этих самых киллеров и диверсантов на своих граждан. Соответственно, если попадает в такую историю немец, швед или американец, то, конечно же, это доставляет большую радость путинскому режиму и силовикам, потому что этих людей можно менять на киллеров и диверсантов.
0: Где чаще проверяют? На сухопутной или на авиагранице?
2: Самый жесткий контроль, какой только можно, существует в аэропортах крупных городов. Если вы не уверены, если есть какие-то детали вашей биографии, такие, в общем, интимные, да, говоря теми, которые мы сейчас затрагиваем, старайтесь не летать через Москву, старайтесь не летать через Питер. Потому что там наибольшее сосредоточение, во-первых, этих пограничников, там больше фильтрации, там больше этих программных комплексов, и промерка, в общем, как бы сплошная, она не ограничивается только беседами, поэтому безопаснее, конечно, пересекать в или пешем порядке, или пользоваться какими-то маленькими аэропортами, но лучше все равно проверять свои устройства или использовать все-таки новые устройства, чистые для пересечения границ.
0: Количество приговоров в этом году для приехавших в Россию релокантов увеличилось до 24. Эти дела чем-то похожи друг на друга? И что их объединяет?
2: Сложно сказать, что их объединяет.

0: честно говоря.
1: Скажите, Дмитрий, есть ли какой-то перекос в сторону госизмены?
0: Насколько мне известно, за госизмену так или иначе там арестовывают каждый день примерно двух людей в день.
1: В день двух людей? Вы это точно?
0: Да, да.
1: То есть
0: да,
1: это в году получается 700 человек и более?
0: Да, огромное количество людей, гигантское. Госизмена какой-то очень странный, немножко такой состав, так скажем, он странный тем, что люди даже, когда им инкриминируют какое-то сотрудничество с Украиной и даже совершение диверсий в пользу Украины, вроде как по материалам дела полностью следует, что человек сотрудничал с Украиной, тем не менее ему инкриминируют, например, там какой-нибудь теракт, а госизмену могут не инкриминировать. А есть обратные ситуации, когда людей там за какой-нибудь донат в какой-нибудь украинский фонд, например, возбуждают дело по госизмене. Вот, например, ваш покорный слуга, несмотря на то, что в его действиях был состав преступления по госизмене, мне госизмену не инкриминировали, а инкриминировали лишь финансирование терроризма. То есть там какая-то очень странная внутренняя административная логика. И как будто бы эти дела, ну, в общем, согласовывают на каком-то более высоком уровне. И, в общем, сложно достаточно вот эту вот административную логику понять, вычленить, как это все работает. Но говоря о релокантах, что вот как-то там вот в отношении к релокантам больше возбуждают дело по госизмене, такого я не могу сказать.
1: Но вы сказали, что два уголовных дела в неделю, в год, это получается огромная цифра. Можно ли говорить, что если госизмену ставят на конвейер, да, то что именно нужно сделать сегодня, чтобы попасть под эту расплывчатую формулировку? Чтобы не попасть под эту расплывчатую формулировку?
0: Нужно прекратить заниматься политикой, прекратить думать об Украине, уйти в свою внутреннюю миграцию, заниматься только своими делами, растить детей, в общем, и вот не думать ни о чем. Примерно так. Как только вы начинаете заниматься общественной деятельностью и начинаете общаться в рамках этой общественной деятельности с различными там международными организациями и так далее, делать какие-то взносы, то вы, конечно, в группе риска, безусловно, находитесь.
1: Как защитить себя, если какому-то уклонисту 22-го года хочется съездить домой?
0: Ну, первое, наверное, стоит воздержаться. Наверное, все вопросы эти можно попробовать решить удаленно, те, которые вы хотите решить. Потому что если говорить именно об уклонистах, то ну, проблема самая главная состоит в том, что попасть-то в Россию вы попадете, а вот выехать ли вы обратно сможете или нет, это вопрос. Поэтому лучше воздержаться. Ну, а в остальном, собственно говоря, смотрите внимательно, изучайте свое устройство. Лучше возьмите другое устройство, с которым будете пересекать границу, и не задерживайтесь долго.
1: Вы как адвокат даете советы тем, кто попал в беду, как себя вести при допросах?
0: Самый главный совет, если вы не знаете, что сказать, не говорите ничего. Большое количество людей теряется и начинает говорить больше, чем следовало бы сказать. Очень часто из-за этого попадают в дополнительные неприятности. Поэтому вы можете честно признаться, как есть, что вот я сталкиваюсь впервые в жизни в такой ситуации с этим сотрудником. И поэтому я не знаю, что вам сказать. Вот я сначала, пожалуй, что найду адвоката по соглашению, и после этого я уже буду давать какие-то объяснения, показания и так далее. Поэтому вы можете либо ссылаться на статью 51 Конституции, либо честно сказать о том, что вы просто не можете ничего сказать, объяснить, и будете только в присутствии адвоката, какие бы то ни было, объяснить давать, если вы понимаете, что ситуация серьезная.
1: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. У меня в гостях был адвокат Дмитрий Захватов. Война Война продолжается. Кремль снова угрожает ядерным оружием, а военный бюджет России на следующий год планируют увеличить до 17 триллионов рублей. Путин вновь говорит о готовности применить все средства. О конце так называемого СВО по-прежнему не слышно. И на этом фоне арест в Москве Александра Кынева, известного политолога и эксперта по регионам. Правозащитники заявляют о жестоком обращении и пытках. Обсудим события недели с политологом Кириллом Роговым. Кирилл, я вас приветствую.
2: Добрый день.
1: Жестокий арест ведущего эксперта по регионам как показательная акция. Вот кого именно ФСБ и Кремль пытаются этим отрезвить?
2: Ну, это для меня очень личная история, потому что я хорошо знаю Сашу Кынева, и мы много сотрудничали, много работали. Он публиковал на «Рираша» за последние годы несколько очень ценных статей о ситуации, о том, что происходит с региональными элитами во время войны. Если говорить о политической подоплеке этого дела, то, как мне представляется, Саша стал жертвой борьбы между ФСБ и политическим управлением администрации президента Кириенко. Это не политическое дело в том смысле, как это было раньше, ну, что человек что-то сказал, что-то там говорил про войну, выступал. Саша был очень в этом отношении осторожен последние годы, то есть он как бы, он сознавал риски, и он выражался так, чтобы не оказаться в тюрьме. Обвинение в приготовлении к сбыту наркотиков – это такой необычный тоже ход. Ну, избиения и пытки – тоже важная история, потому что даже если решено такого человека закрывать, известного, через наркотики, то как бы здесь не должно быть избиений и пыток при задержании. И мы, как бы, вот я, Екатерина Шульман сообщила, что по ее сведениям его пытались принудить признаться в измене родине. В общем, короче говоря, я это рассматриваю в таком контексте. Логика здесь такая, что с точки зрения, я думаю, вот этого силового блока, который борется с Кириенко, Кынев имеет какие-то контакты с администрацией и в интересах администрации поддерживал на протяжении предвыборной кампании партию «Новые люди». И с их точки зрения это вот такая, как бы через него нужно было скомпрометировать противника в администрации президента. Вот такая моя интерпретация происходящего.
1: Мой коллега Дмитрий Новиков о судьбе политолога, который, несмотря на риски и репрессии по отношению к тем, кто критикует власть, оставаясь в России, продолжал свою работу.
3: Люди, которые вышли из спецслужб, они по жизни профессиональные параноики, это очень сильно сказывается, конечно, на том, что они делают. Я думаю, что в России люди, наверное, будут бояться власти еще очень-очень долго. Ну, при нашей жизни, наверное, точно.
4: Один из самых известных экспертов по российским выборам Александр Кынев, кандидат политических наук, выпускник отделения политологии МГУ, был арестован 25 сентября. Сейчас он находится в тюремной больнице СИЗО «Матросская тишина». Минувшие выборы в Госдуму Кынев называл самой несправедливой думской кампанией, заявляя о масштабных фальсификациях. Его арестовали и избили в день утверждения Центризбиркомом итогов голосования.
3: Кому-то в конце кампании захотелось стукнуть кулаком по столу и сказать: «Знаете свое место, сволочи».
4: С середины 90-х Кынев занимался региональными отделениями «Яблоко» и избирательными кампаниями. Затем преподавал в Высшей школе экономики, вел мониторинг в Комитете гражданских инициатив Алексея Кудрина и сотрудничал с Московским центром «Карнеги». Тема его исследований – как устроена власть в регионах России и какие методы Кремль использует в фальсификации итогов голосований. Незадолго до ареста, анализируя прошедшие в Госдуму выборы, Кынев соглашался с мнением других независимых экспертов, что без агрессивной рисовки явка была бы не 59%, как рапортовал Центризбирком, а около 40%. А партия «Единая Россия» вопреки утверждениям властей, на самом деле набрала в два раза меньше голосов избирателей.
5: То есть мы имеем реальность фактически сегодня формальных результатов и фактических. Все понимают, что они не совпадают.
6: Не совпадают.
5: Это, понимает,
6: это ощущение останется у людей.
5: Это понимает абсолютно все. Это чудовищный подрыв под политическую ситуацию.
4: И вот в день, когда Центр избирком утверждал итоги выборов в Госдуму, Перовский суд Москвы отправил политолога под арест. Кынева вменяет покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. При такой квалификации ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вину политолог не признает. Сообщалось, что после задержания его поместили в больницу при СИЗО «Матросская тишина» в состоянии средней тяжести. Диагноз – 2 перелома берцовой кости. Источник проекта «Слово защите» медико-санитарной части Федеральной службы исполнения наказаний назвал переломы результатом пыток. Источник медиазоны госпитализацию подтвердил.
7: Совершенно не удивлюсь, если, например, они шли получить признание в государственные изменения, например, очень модные сейчас статьи, а потом, когда он не захотел признаваться и что-то пошло не так, в частности, они ему ногу переломали, возникла запасная версия вот с этими наркотиками.
4: О том, что при задержании Александра Кынева пытали, в том числе электричеством, требуя признания в госизмене, заявила политолог Екатерина Шульман.
8: Действительно, в процессе задержания ему сломали ногу в двух местах. Это тоже правда. Значит, правда также состоит и в том, что этими, а также иными электрическими средствами пытались убедить его признаться в измене родине. Чего он не сделал. А также в этом сбытии тоже не признался.
4: По данным издания «Верстка», задержание политолога стало неожиданностью для внутриполитического блока Кремля. Издание ссылается на 4 близких к администрации российского президента собеседников. Один допускает, что это сигнал партии «Новые люди», с которой сотрудничал Кынев. Но ни эта версия, ни отсутствие согласования с Кремлем независимо не подтверждены.
5: Я абсолютно убежден, что, скажем, когда власть по какой-то причине изменится, скорее всего, внутренний, будет общественный подъем. Потому что люди будут очень рады, что что-то начало меняться, будут какие-то горизонты, ожидания там, и так далее. Но это вовсе не означает, что эти люди являются материалом как бы, к тому, чтобы эти перемены произошли. Идти вперед на амбразуру и пользоваться результатами – это две большие разницы. Поэтому мне кажется, что на амбразуру никто не будет идти, потому что люди прагматики. У людей своя единственная жизнь. Они не хотят ее ломать, они думают о себе, о детях каком-то еще. Когда мне спрашивают, там, а вот а что делать людям, да, в России, вот в этой ситуации, особенно с теми, кто не согласен с тем, что происходит. Мне кажется, что самое главное – сохранять себя. Вот если человек может сделать что-то полезное сейчас, это сохранить себя.
6: На сколько лет?
5: Не знаю, на сколько лет. Но не участвовать в гадости, просто, может быть, уходить на дно – это даже, тоже не самый плохой вариант. Потому что нужно дожить.
4: Кынев не только критиковал выборы, но и спорил с эмигрантской оппозицией. Говорил, что массовый отъезд политических активистов ослабляет муниципальные кампании. Одну из немногих, по его мнению, оставшихся форм самоорганизации россиян в стране. В феврале 2026-го Минюст внес политолога в реестр иноагентов. Понимая, что находиться в России ему небезопасно, Кынев из страны все же не уехал. Не сразу после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022-м, не после получения ярлыка иноагента, объясняя свое нежелание уезжать из России тем, что, находясь в эмиграции, он не сможет достоверно и профессионально разбираться в политических процессах, происходящих на родине. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
1: А в чем причина наезда на Кириенко со стороны спецслужб? Что не поделили?
2: Это давняя история, да, ее, наверное, гипотетически можно описать как попытку перехвата управления, как бы у нас вообще политическая власть, она смещается к силовикам, к силовым структурам, и, по всей видимости, в Кремле, в ФСБ, есть служба, ее называют второй службой, есть управление, которое в некотором степени пытается дублировать политуправление Кремля, политуправление администрации президента. Это подразделение вмешивалось в сценарий выбора и в результаты выборов, перестраивая его под свои нужды. Ну и Кириенко здесь, да, как бы он пытается сопротивляться, это его епархия. И это нормально для такой стадии подобных режимов конфликт между, скажем так, такими гражданскими технократами и силовиками, такими псами режима, которые пытаются все решить. Они навязывают более жесткие политики, те политики, которые соответствуют их умениям, их навыкам, и перехватывают управление. Примерно так это выглядит.
1: Это означает, что судьба Кириенко решена, его не будет. Он, кстати, пропал из публичной политики. И на его место, видимо, назначат кого-то другого.
2: Ну, я не знаю. Да, это мы наблюдаем борьбу и как бы предполагаем борьбу, и мы наблюдаем ее признаки. А вот чем она разрешится, это мне еще неизвестно. Ну, как всякая схватка, у нее есть какая-то своя логика и какое-то завершение. Впрочем, она может завершиться и статусом кво, потому что, в принципе, конфликт такой, он не противоречит устойчивости режима.
1: Можно ли говорить об аппаратном поражении администрации президента в борьбе с чекистами?
2: В определенном смысле можно, потому что как бы власть она перетекает к ФСБшникам, они все больше принимают решения, они дублируют решения администрации, принимают против них своих решения, продвигают. Это есть, по всей видимости, их решение по жесткому поведению в отношении блокировок, оно было как бы взято на вооружение. По всей видимости, они в определенной степени изменили сценарий думских выборов под свою повестку, но эта повестка оказалась и повесткой Путина, поэтому им удалось. Но это не значит еще окончательного разрешения этого конфликта и окончательного поражения администрации.
1: Выборы позади. Означает ли это, что режим окончательно сбросил тормоза и переходит к новому этапу жестких внутренних чисток?
2: Вы, наверное, имеете в виду тот доклад о контрэлитных репрессиях, который мы недавно опубликовали в проекте «Раша». Действительно, это такая большая тема вообще для диктатур, для тех авторитарных режимов, которые в значительной степени полагаются на насилие и репрессии. Для них репрессии в отношении элит не менее важная вещь, чем репрессии политические, хотя о репрессиях в отношении элит говорят реже. И мы как раз разбираем, как устроены эти репрессии, как этот механизм работает. Это такая сложная механизм единства коррупции и борьбы с коррупцией, селективной борьбы с коррупцией. То есть такого рода режимы, коррупция является встроенным нормальным инструментом управления, то есть административный аппарат в основном, в значительной мере, его мотивация коррупционная. Но при этом коррупция в таких режимах имеет... Это вертикальная коррупция. Вертикальная коррупция в том смысле, что коррупция есть, но потоки коррупционной ренты и ее получатели, они контролируются сверху вниз. И в любой момент часть из них может быть наказана и наказывается за коррупцию.
1: По какому принципу Кремль выбирает жертв среди чиновников и регионов?
2: Бывает по-разному. Бывают целенаправленные кампании. Вот, например, мы описываем, как на протяжении 2010-х годов с помощью уголовных дел против губернаторов и мэров были фактически подчинены региональной администрации Кремлю. Они стали зависимыми от Кремля полностью, а местные элиты потеряли возможности влиять на них в значительной мере. Как бы у коррупционных кампаний были конкретные таргеты и конкретные цели, да, это они должны были дискредитировать избранных мэров, дискредитировать губернаторов и таким образом укреплять централизм. Другие компании устроены по-другому. Периодически надо, во-первых, это в принципе репрессии, они выполняют целый набор функций, да, они, например, обеспечивают определенную эффективность управления. нарушение, потому что ты должен воровать, но при этом выдавать определенный уровень эффективности в решении вопросов, особенно тех вопросов, которые политически болезненны и важны для верхнего уровня власти. Во-вторых, это ротация элит. Одни приходят, другие уходят, лифты снизу вверх работают, места освобождаются и особо не засиживаются, не обрастают очень мощными системами связи те, кто находится на тех или иных этажах власти. Это всегда инструмент управления регионами, потому что основная борьба, селективная борьба с коррупцией и посадки, они сосредоточены на региональном уровне. Вот, согласно нашей статистике, всплеск преследований чиновников начался сразу после президентских выборов в 2024 году, но он уже немножечко нарастал в 2023 году. И если взять вот этот период с начала 2023 года до середины 2026 года, то мы увидим, что среди мэров средних и крупных городов, среди региональной административной верхушки и среди министров региональных и их заместителей примерно 8-10% от списочного состава всех этих вот категорий были, против них были возбуждались уголовные дела за эти 3,5 года были возбуждены уголовные дела против 8% от списочного состава этих вот категорий чиновников. А, например, против федеральных чиновников, министров, замминистров, руководителей федеральных служб и их заместителей, там только 3% попали под эту раздачу. Это всегда смещено в регионы. Это способ для федерального центра, для центра контролировать региональные элиты и показывать населению, что коррупция в основном сосредоточена на региональном уровне, и таким образом пропагандировать идеологию централизма и вертикали власти, да, что всегда надо из столицы контролировать местных чиновников, которые вороваты. Вот это еще одна политическая тема, политическая конструкция, которую поддерживает этот механизм.
1: Могут ли эти репрессии сплотить и дисциплинировать путинское окружение? Или они ведут к параличу и скрытому саботажу?
2: На первом этапе войны были почти практически приостановлены. Они минимальные были. В 22-м году, в начале 23-го года минимальный был этот уровень этих репрессий ниже существенно, чем в 21-м году. И это не единичное явление, оно перекликается с тем, как раз о чем писал Александр Кынев в своей статье, о том, что и в ротации на уровне регионов в 22-м, начале 23-го года практически были на нулевом уровне, их практически не было. То есть Кремль приостановил какое бы то ни было давление на, в частности, региональный аппарат и на аэроаппарат вообще, потому что был не уверен в своих силах, был не уверен в том, что понимал, что у него не очень получается с войной, ему надо было выстроить военную машину, и на этот момент в отношении регионального аппарата были приостановлены давление. Потом мы обнаружили, что перед выборами за 3-4 месяца до каждых выборов дела уголовные перестают возбуждаться против чиновников. После выборов это возвращается обратно. То есть мы видим, что это такой настраиваемый механизм, и здесь в Кремле все время смотрят, как поддать жару чиновникам, немножко сбросить жар, чтобы они вздохнули. И балансируют на этом уровне. Сейчас выборы прошли, но наше предположение заключается в том, что если Кремль вынашивает планы новой частичной, так называемой частичной мобилизации в той или иной форме, то репрессии против чиновника будут приостановлены до этого момента, потому что вся тяжесть этой операции по набору мобилизованных ляжет на региональные администрации, как бы они же примут на себя, должны будут принять на себя волну недовольства населения, и в этот момент чиновников не надо беспокоить посадками, да, Кремль будет относиться к ним более бережно.
1: Кирилл, спасибо вам за интереснейшую беседу. Моим гостем был директор аналитического проекта «Ре Раша» Кирилл Рогов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». Итоги недели. С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 5 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Почему гибель российских военных на войне в Украине сокращает долю жителей России, которых Росстат относит к категории бедных? Владимир Зеленский пообещал усилить удары по НПЗ в России в ответ на российские удары по гражданским объектам в Украине. В Израиле сегодня день памяти погибших при террористическом нападении на страну 7 октября 2023 года. Также сегодня.
1: Сентябрь, ну вот это время, когда начинается учебный год, и тут выясняется, что не хватает учителей. И это как раз и стало отправной точкой протеста в том первом лицее, который и восстал.
0: Во Франции не прекращаются массовые протесты лицеистов против нехватки учителей и тяжелых условий учебы в школах. Сотни школ закрыты, тысячи людей задержаны. Начну сегодняшний выпуск с данных Росстата о динамике уровня бедности в России за последние полгода. Правда, число российских граждан, живущих за чертой бедности, ведомство не приводит, только их долю по отношению к общей численности населения России, которая теперь засекречена по понятным причинам. Если бы она называлась официально, то несложно было бы подсчитать потери России на войне в Украине. Методика подсчета бедных в России тоже в последнее время изменилась. Тему продолжает Максим Блант.
2: По результатам первого полугодия за чертой оказалось 7,5% россиян, причем в первом квартале было больше, зато во втором ровно 7%. Тут уместно вспомнить, что одна из поставленных Владимиром Путиным и закрепленных его же указом национальных целей развития – это снижение уровня бедности до 7% населения к 2030 году. То есть партии правительства движутся к достижению целей с опережением графика. Прям пятилетка за 4 года. Статистическое ведомство объясняет успехи эффективностью социальной политики государства. Менее ангажированные эксперты напоминают, что в 2021 году изменилась методика подсчета уровня бедности. Если раньше статистики долго и нудно определяли стоимость минимальной потребительской корзины, которая не позволяет россиянину умереть от голода, то с последнего предвоенного года просто берут показатель 2020 года, корректируют его на официальный уровень инфляции. Так что во втором квартале, когда уровень бедности составлял вожделенные 7%, черта, отделяющая официально бедных от всех остальных, проходила на уровне 17 816 рублей на человека. То есть семьи, где на человека получается 17 900, бедными уже не считаются. Прожить на такую сумму, особенно если не филонить и исправно оплачивать коммунальные счета, не представляется возможным. Так что в достижении именно этой национальной цели развития сомневаться не приходится. Официальную черту бедности при желании можно установить ровно так, чтобы за этой чертой оказалось нужное властям количество россиян. Некоторые аналитики, в частности в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, оперируют таким понятием, как социологическая бедность, и определяют ее по опросам, которые проводятся по заказам Центрального банка. К социологически бедным относятся те, кто отвечает, что их доходов не хватает даже на приобретение продуктов питания, а также те, кому хватает на еду, но не хватает уже на покупку одежды и обуви. Таких людей на конец первого полугодия было в России 27%. Иными словами, больше, чем для четверти россиян, грядущее повышение коммунальных тарифов и прочие особенности бюджетной политики будут крайне болезненными. При этом интересно, что даже эта социологическая бедность в России сокращается. И объясняется это не высокой эффективностью социальной политики, а войной. Абсолютное большинство россиян, которые идут воевать за деньги, это те самые бедные. И косвенно это подтверждает уровень потерь с разбивкой по регионам. Чем беднее регион, тем там выше этот уровень в пересчете на душу населения. Получая положенные выплаты, наемник и члены его семьи кратно, а то и на порядок увеличивают свой доход. Да и когда контрактник погибает, он тоже перестает быть бедным. По разным оценкам, за годы войны контракт подписали от 1,5 миллиона до 1 900 000 человек. Если посчитать членов семей, получится грубо 2-3% от общей численности населения. С бедными в России происходит примерно то же, что с заключенными, число которых в местах лишения свободы упало за годы войны на 40%. Причем отнюдь не из-за снижения преступности или гуманизации правосудия. То есть государство фактически использует войну для утилизации бедных. Впрочем, национальных целей развития можно достигать по-разному. В России можно и так.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Теперь непосредственно о войне в Украине. Российская армия после трех ударов по Южному мосту через Днепр в Киеве дважды ударила и по Северному мосту, причем в тот момент, когда там было оживленное движение. Российские власти вновь заявили, что иностранные дипломаты должны покинуть столицу Украины, поскольку интенсивность подобных ударов будет только увеличиваться. А побывавший в Киеве в минувшие выходные федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о новом пакете помощи Украине и потребовал от президента России Владимира Путина немедленно прекратить агрессивную войну, которую Мерц назвал бессмысленной. Полная бессмысленность этой войны очевидна прямо здесь, на этой площади. В прошлый понедельник удар по Академии наук в Киеве, прямо в центре города, всего в нескольких сотнях метров от посольства Германии. А сегодня утром, в мирное воскресенье, в Киеве сирены воздушной тревоги. Будучи здесь, я могу лишь повторить. Господин Путин, положите конец этой бессмысленной войне. Это был федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил его за поддержку, а в интервью агентству Рейтер подчеркнул, что российские удары по гражданским объектам в Украине не могут оставаться без адекватного ответа, и анонсировал еще более интенсивные удары по российским НПЗ. Все это, несмотря на недавние просьбы президента США Дональда Трампа снизить число атак на заводы, производящие дизель в России, чтобы добиться снижения цен на этот вид топлива на мировом рынке. Мы видели документы и знаем, что дано разрешение атаковать инфраструктуру. Да, логистику и особенно атаковать города, деревни, повсюду, дороги, школы, больницы, чтобы заставить людей покинуть столицу и другие города. Потому что это цель их операции. Мы в любом случае должны отвечать ударами по их энергетике. В первую очередь по нефтеперерабатывающим заводам, ну и так далее, которые зарабатывают для них деньги на войну. Но мы, конечно, не будем отвечать, как они, ударами по всем гражданским объектам подряд. Это был фрагмент интервью Владимира Зеленского агентству Рейтер. Что же касается ситуации на фронте, то после успеха операции ВСУ в районе Лимана, это к северу-востоку от Славянско-Краматорской агломерации, теперь российская армия усилила давление на Добропольском направлении, это на юго-западе от Славянска и Краматорска. Израильский военный эксперт Давид Гендельман не исключает, что российское командование захочет форсировать наступление там перед осенними холодами и распутицей. Удастся ли это? По его мнению, опять во многом упирается в вопрос, решится ли Кремль на новую мобилизацию.
3: В принципе, если начать с высшего стратегического уровня, то для чего им вообще нужно Доброполье? Это левая клешня больших клещей вокруг агломерации Славянск-Краматорск, Дружковка, Константиновка. Правая клеща должна была выйти через Святогорск, Барвинково, и сейчас, как минимум, на данный момент этот план сорван операцией Вивальди третьего корпуса, то это левая клешня. Она должна через Доброполье тоже выйти на север, тоже до того же Барвинково, и замкнуть кольцо окружения. Но понятно, что текущими темпами продвижения россиянам это пока не светит. Но как минимум нужно захватить Доброполье для того, чтобы можно было туда продвигаться. На тактическом уровне действительно сейчас у них задача закрепиться насколько можно в южных и юго-восточных кварталах Доброполья. Основные районы сосредоточения, откуда сейчас выходят штурмовые группы, это именно деревня Доброполье, дальше на восток Черниговка, дальше Новый Донбасс. То есть оттуда они пытаются накапливаться, заходить в город. То есть тактически, это именно пока не штурм города как таковое, скажем так, предварительные действия для него. Но, как я уже сказал, стратегический замах после Доброполя у них большой. Но пока, мягко говоря, крайне сомнительно, что им это в какие-то разумные сроки удастся сделать. Если они действительно будут пытаться действовать быстрее, чем было бы разумно, разумеется, это приведет к росту потерь. Но, в принципе, сезон дождей, по идее, уже скоро, уже начался октябрь. То есть, в принципе, у них не так много времени. Основная задача именно сил, которые действуют на Добропольском направлении, это двигаться как можно дальше на север с тем, чтобы отрезать находящуюся восточнее агломерацию Славянск, Краматорск, Дружковка. Но как я уже сказал, пока ничего не предвещает быстрого российского продвижения, скорее наоборот. Поэтому если они действительно захотят как-то форсировать, перебросить дополнительные силы и так далее, возможно, это несколько ускорится, но воздействие, в принципе, понятно. Если их задача отрезать, если теоретически у них это все получится, они действительно отрежут Запада. Коммуникация именно с районом обороны Славянской Краматорской Дружковки, но до этого еще крайне далеко, и не факт, что у россиян это вообще получится. Но у россиян на данный момент нет, как минимум, известных каких-то стратегических и оперативных резервов. Если перебросить с другого места, ослабнет там, по принципу Тришкинков там. Но поэтому мы опять возвращаемся к вопросу, будет или не будет мобилизация в России. Если будет, у них сразу же появится какое-то количество сил, чтобы перебросить. Если нет, им действительно особо брать неоткуда.
0: Мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана. Фрагментовое интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Редкое для современной России, особенно Москвы, событие произошло в воскресенье в российской столице. Во время санкционированного властями митинга памяти погибших 33 года назад при обстреле и штурме Белого дома, где тогда располагался Верховный Совет России, участники акции стали скандировать такие лозунги, как «Нет политическим репрессиям, свободу политическим заключенным, долой Роскомнадзор, мы хотим свободу». Звучал также лозунг против партии «Единая Россия», придуманный когда-то основателем фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. В ответ полиция начала массовые жесткие задержания. По словам бывшего депутата Московской городской думы от КПРФ Евгения Ступина, непосредственным поводом для их начала стал прозвучавший лозунг «Долой царя». По оценке корреспондента издания «Сота Вижн», всего были задержаны около 20 человек. Издание «Осторожно, Москва» писало о почти 60 задержанных, среди которых, по его данным, были активисты КПРФ и «Яблоко». В «Яблоке», однако, заявили, что сведения об участии членов партии в акции КПРФ распространяются людьми, не имеющими к «Яблоку» никакого отношения. Согласованные митинги в Москве сейчас проводятся крайне редко. В городе по-прежнему действует решение властей о запрете таких митингов из-за пандемии коронавируса, которая уже давно завершилась. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 5 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Израиле сегодня Государственный день памяти жертв теракта 7 октября 2023 года. Тогда боевиками террористических группировок «Хамас» и «Исламский джихад» и примкнувшими к ним жителями Газы были убиты более 1200 израильтян, более 250 взяты в заложники. День памяти об этих событиях определяется по еврейскому календарю и в третью годовщину выпал на сегодняшний день, понедельник, 5 октября. Начальник генерального штаба Цахала генерал-лейтенант Эйяль Замир выпустил сегодня обращение, в котором подчеркивается, что 3 года назад армия Израиля не выполнила задачу по защите граждан. В обращении также отдается дань мужеству военнослужащих и гражданских лиц, оказавших сопротивление нападавшим. В последнее время появилось немало публикаций о том, что власти Израиля получали многочисленные предупреждения по поводу готовящейся атаки, но не приняли необходимых мер. Официальной информации по этому поводу нет. Между тем, только сейчас становится понятно, сколь чудовищными могли быть последствия, если бы второй пилот самолета авиакомпании Flight Dubai, выполнявшего 30 сентября рейс Дубай-Тель-Авив, осуществил свой предполагаемый замысел. Как пишут израильские СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию, гражданин Омана Хамам Аль-Хамами рассказал следователям, что собирался перехватить управление самолетом, убив или обездвижив командира. Это позволило бы ему долететь до Тель-Авива, не вызывая подозрений у наземных служб, и обычным образом получить разрешение диспетчеров на посадку. Затем он собирался обрушить самолет на аэропорт. аэропорт или, если это окажется невозможным, врезаться в одно из высотных зданий в Тель-Авиве. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил в недавнем интервью Fox News, что готовность пилота принять смерть была очевидна. Он даже просил убить его, когда его скрутили пассажиры. Нападавший кричал экипажу: «Убейте меня, убейте меня!» Так что ясно, что он был склонен к суициду, это очевидно. Было ясно, что он собирался разбить этот самолет. То есть не стопроцентно ясно, но крайне вероятно, что он собирался разбить самолет со всеми пассажирами на борту. Если к этому добавить исламистские наклонности, радикализацию, обнаруженные в его прошлом, я думаю, это дает нам довольно хорошую подсказку по поводу того, что им двигало. Но опять же, я пока не делаю окончательных выводов. Фрагмент интервью премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху телеканалу Fox News. Хамам Аль-Хамами ранее работал в авиакомпании Oman Air, откуда он был уволен из-за экстремистских взглядов. 8 месяцев назад он устроился в компанию Fly Dubai. Служба собственной безопасности этой компании, видимо, недостаточно тщательно проверила его досье перед приемом на работу. Недоработка израильских служб безопасности тоже довольно очевидно. На борту самолета, который пытался захватить Хамам Аль-Хамами, было более 180 человек, большинство из них – граждане Израиля. Время свободы. Во Франции около 500 школ сегодня частично или полностью закрыты на фоне продолжающихся столкновений между полицией и протестующими учащимися старших классов. Как заявил министр образования Франции Эдуард Жефре, с начала протестов 17 сентября 24 школы были сожжены или разграблены. Учащиеся выражают недовольство нехваткой учителей, переполненными классами и ветхими зданиями школ. В пятницу министр юстиции Франции Жеральд Дарманин заявил, что от насильственных протестов так или иначе пострадали 735 из 3700 школ во Франции. Протесты учеников и их последствия мы обсуждаем с журналисткой из Франции Натальей Маршалкович. О сложном положении во французских школах известно давно. Франция тоже известна студенческими выступлениями. Вот в данном случае мы имеем дело с протестом старшеклассников, но я не припомню ничего вот настолько ожесточенного, причем в стольких местах. Можно ли говорить о том, что непосредственно спровоцировало вот такие массовые протесты?
1: Ну, надо сказать, что их уже сравнивают с протестами 68-го года, но здесь ситуация, похоже, немножко иная. Что спровоцировало, это интересный вопрос. Я слышала разные мнения на эту тему. Одно из них состоит в том, что сентябрь, ну вот это время, когда начинается учебный год, дети приходят, и тут выясняется, что не хватает учителей. Обычно это действительно становится понятно только в первую неделю сентября. И это как раз и стало отправной точкой протеста в том первом лицее, который и восстал. Кроме того, не будем забывать, каким трудным было окончание предыдущего учебного года. Не хватало климатизации, не хватало кондиционеров в школах. Это довольно частое явление. А 2 последних месяца, май и июнь, были очень жаркими во Франции. И это как бы обнажило проблему плохого состояния школьной инфраструктуры. И таким образом все это началось вокруг условий обучения, условий работы учителей, что их не хватает, детям не хватает времени учиться, все время заменяются преподаватели, школы обещали, в том числе, например, компьютеры. И вот так вот пошла эта волна. И довольно быстро все это превратилось в акты вандализма. Как мы помним, вот прошлая неделя была пиком протестов. 1000 лицеев были вовлечены. Не во всех, конечно, были такие ужасные кадры, которые мы можем видеть на экранах. Но, тем не менее, насилие действительно есть. Полиция применяет насилие. В ответ школьники, ну, фактически подростки, это лицей, это 15-17 лет, применяют насилие в отношении полицейских. 5000 человек были задержаны с начала протестов. Большинство из них несовершеннолетние.
0: Мне приходилось в прессе встречать предположения некоторых политиков, наблюдателей о том, что кто-то протесты подогревает и делает их настолько ожесточенными. Есть ли какие-то свидетельства этого?
1: Ну, я бы даже сказала, это не предположение, это напрямую заявляет Матиньон, то есть правительство Франции. Они напрямую обвиняют в том, что эти протесты дирижируются партией «Непокоренная Франция», это крайне левый фланг, и их прокси. «Непокоренная Франция», ее лидер Жан-Люк Меланшон, один из кандидатов в президенты во время предстоящей кампании. Но здесь это на самом деле довольно сложно доказать, и вообще не очень понятно, так ли это. Совершенно очевидно, что компания приобрела национальный характер за счет соцсетей. Snapchat и TikTok, там информация действительно распространялась как лесной пожар, школьники вовлекались в протесты, ну, потому что, очевидно, проблема износа оборудования и нехватки учителей довольно общая, ну, для всех школьников. Кроме того, понятно, что есть такая подспудная, общая, давно накопившаяся проблема, связанная с запросом на социальную справедливость. Школы на самом деле не равны, хотя образование государственное призвано сгладить неравенство в обществе. Есть коммуны, где школам денег не хватает, в которых ситуация хуже, это в неблагополучных районах. Ну, кстати, там и насилие, как мы видим, тоже процветает. Есть школы более благополучные. Все это, что называется, подогревает запрос на социальную справедливость. То, что политики обвиняют друг друга, совершенно естественно. Через 7 месяцев во Франции президентские выборы. Кроме того, на прошлой неделе правительство внесло проект бюджета на 2027 год. Очень сложный бюджет, кризисный, огромный госдолг, огромный дефицит. За счет чего-то нужно его сокращать. И, конечно, отчасти то, что вот эти протесты начались и одновременно с бюджетом, и надо сказать, что к протестам присоединяются профсоюзы образовательных учреждений, все это создает вот такой вот фон. То есть это уже больше, чем просто школьные протесты. Ну и во что это может вылиться, мы пока не знаем.
0: Какой расклад сил, если, конечно, об этом можно судить сейчас? Общество поддерживает учеников старших классов, которые оказались в сложной ситуации и выражают протест по этому поводу, или на стороне полиции, которая защищает от буйствующих подростков?
1: Общество поляризировано, и как раз по этому вопросу это очень хорошо видно. Левые партии и, собственно, молодежь протестуют против полицейского произвола. Тоже в контексте выборов очень понятно, почему левые используют эти протесты, почему они ходят, депутаты от «Непокоренной Франции» ходят на вот эти вот акции. Ну, потому что среди молодежи Меланшон имеет высокий рейтинг. Недавно был опрос в группе 18-24 года, у него 42%. То есть это, в общем-то, избиратели. Кстати, кто-то из этих детей будет голосовать уже на выборах будущей весной. То есть, с одной стороны, часть общества поддерживает студентов и обвиняет полицию в излишней силе. Правая часть общества, та, которая поддерживает правых и, ну, скажем так, крайне правых, они считают, что, конечно, сделано недостаточно, нужно призвать все это к порядку, нужно навести порядок, правительство не справляется. То есть здесь то, как делятся политические взгляды людей, на самом деле во многом определяет то, как они к этому относятся. Ну и плюс есть еще такой важный момент, что нанесен реальный ущерб. Конечно, возникает вопрос, кто будет за это платить. Кто будет восстанавливать школу, будет ли это за счет налогоплательщиков, или это каким-то образом правительство заставит, собственно, самих вандалов за это заплатить. Уже есть законопроект на эту тему. Будет рассматриваться в конце месяца. Так что это непростой вопрос. Но, конечно, кадры шокируют. Да, шокируют как кадры сожженных школ, так и кадры довольно жестких разгонов этих демонстраций.
0: И долго настолько ожесточенные столкновения могут продолжаться, на ваш взгляд?
1: Сложно сказать, но правительство совершенно определенно рассчитывает на школьные каникулы. Через 2 недели они начинаются, но все-таки до них еще нужно дожить. Возможно, такой градус насилия сохранить долго не удастся. Кроме того, посмотрим, что будет во вторник. На завтра намечена большая акция протеста. Профсоюзы лицеев с профсоюзами студентов, и к ним планируют присоединиться уже профсоюзы работников образования.
0: Моей собеседницей была журналистка из Франции Наталья Маршалкович. Время свободы. Сегодня исполнилось бы 90 лет бывшему президенту Чехословакии и Чехии Вацлаву Гавелу. Он родился в семье предпринимателя, заочно окончил театральный факультет Академии изящных искусств в Праге, работал лаборантом-химиком, рабочим сцены в Пражском театре на Забрадле, служил в армии. Абсурдистские пьесы Гавела были запрещены к постановке после разгрома Пражской весны и советской оккупации Чехословакии. Гавел был неоднократно арестован за политическую и правозащитную деятельность, несколько лет провел в тюрьме. После бархатной революции в декабре 1989 года Вацлав Гавел, как кандидат общественного движения «Гражданский форум», был избран президентом Чехословакии, а с 1993 по 2003 годы был президентом Чехии. Вот что о Вацлаве Гавеле говорит писатель Петр Вайль. Это архивная запись 2006 года.
4: После кончины академика Сахарова в мире оставались два общественно-политических лидера, которых принято называть моральными авторитетами. Папа Римский Иоанн Павел II и президент Чехии Вацлав Гавел. В свое время Сталин пренебрежительно спросил, а сколько у Папы Римского дивизий? Смешно спрашивать, сколько было дивизий у Гавела. Тем не менее, он безусловный победитель, даже триумфатор. Может быть, потому, что в первую очередь писатель. За письменным столом и уж, конечно, внутри себя он решил столько разных страшных вопросов, заглянул в такие бездны, что понял, как в конечном счете надо действовать, чтобы застраховаться от провалов. Не тактически, а мировоззренчески. Есть хорошее и надежное правило. Когда не знаешь, как правильно поступить в том или ином случае, следует сделать моральный выбор. Попросту говоря, поступить по совести. Это может оказаться не так уж полезно или выгодно, но выигрышно на длинной дистанции. Вот такая долгосрочная победа за Вацлавом Гавелом. Быть может, в президентской республике президенту Гавелу пришлось бы тяжело, но Чехия – парламентская республика. Здесь глава государства может быть не столько прагматиком, сколько идеалистом. Гавел по-настоящему верит в гражданское общество, где каждый может определять политику. Он демократ в самом идеальном, можно сказать, литературном смысле слова. За 13 лет президентства, сперва чехословацкого, потом чешского, он объявил 3 большие амнистии и лично помиловал около 2000 осужденных. Он сопротивлялся разделению страны на Чехию и Словакию. Он противостоял жестким тэтчеровским реформам своего премьер-министра, считая их жестокими. Он употреблял в политике понятие «совесть» чаще, чем «целесообразность». Его роль не столько вождя, сколько ориентира. Потому многое обходилось в стране без его участия. Его трудно обвинять, но на него можно сердиться. Он был скорее кем-то вроде современного монарха. Не столько правитель, сколько лицо нации. Благодаря ему это лицо выглядит симпатичным.
0: О бывшем президенте Чехословакии и Чехии Вацлаве Гавеле говорил писатель Петр Вайль. Это архивная запись 2006 года. Сегодня Вацлаву Гавелу исполнилось бы 90 лет. Ну и самая последняя тема. Суд в Петербурге заочно приговорил создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы по обвинению в призывах к деятельности против безопасности государства и в нарушении порядка деятельности так называемого иностранного агента. Олег Куваев уже давно живет в Израиле. Призывы к деятельности против безопасности государства ему вменили из-за 169-го эпизода «Масяни», в котором содержится обращение к российским солдатам с предложением сдаться в плен, не исполнять приказы начальства, а также реклама украинского государственного проекта «Хочу жить», который был создан для российских военнослужащих, желающих добровольно сдаться в украинский плен. Вот это и рекламой сегодня и закончу.
5: Дорогой российский солдат, нынешний или потенциальный, за вашей спиной нет ни правоты, ни родины, ни чести. Это чисто захватническая война. Никакой доблести, один позор. Больно об этом говорить, но это факт. Эта сволочь играет тысячами человеческих жизней без смысла и цели. Проект «Хочу жить» может быть для вас серьезным спасением, если вы угодили или можете угодить под бульдозер путинской мобилизации. Проект «Хочу жить» — это для вас. Живите, пожалуйста, не превращайтесь в кровавый кусок мяса. Пока.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода».
3: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
4: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
5: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
6: Это реально нечеловеческие условия. По словам, это нельзя даже представить, насколько там все ужасно, жутко, ну, мерзко. Ты даже если хочешь сходить в уборную, там вот такая большая крыса, ты берешь вот там кусок хлеба, сначала кидаешь ей, присел на 2 секунды, опять подпрыгиваешь, чтобы она там тебя не сосъела, опять скидываешь ей кусок хлеба, и вот так, как ты ходишь там в уборную.

0: Мы все люди, которые больше любят радость, чем горе. И я также настроен на то, что искусство, прежде всего, оно как бы должно быть про радость. К сожалению, мир устроен так, что в нем есть разное. И мы попытались поговорить о том, что находится за гранью легкой прогулки, а что является реально тяжелым человеческим опытом. Но при этом важно, что все наши герои в этом мире сохранили свое «я». В этом смысле мы видим очень разных личностей, для которых это был, возможно, не самый простой опыт, но почти все говорят о нем так, что мы видим через вот этот темный мир Пиранезия, как бы такого мира тюрьмы, мы видим, как пробивается свет, который исходит от каждой человеческой личности.
1: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» — Данил Беглец. Первый из фигурантов так называемого «московского дела», который был осужден на реальный срок.
2: Страх какой-то, что я там, например, допустим, там выйду на митинг, буду бороться за права там людей, и меня закроют, я не боюсь этого. Да, единственный страх за своих детей. Но больше страх из-за того, что где, в какой стране не буду жить. Я потом себя буду, как сказать, корожить, что я мог что-то изменить и не сделал. Это больше еще страх. Я сейчас как-то вот возненавидел вот эту систему. То есть она как будто вот у меня в душе. Я когда вижу, там кто-то кого-то избивает, еще, меня аж прямо уже начинает трясти от этого всего.
1: Для начала я напомню вам, что же такое «Московское дело», по которому был осужден герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Данил Беглец. Летом 2019 года в Москве прошла серия митингов и пикетов под общим лозунгом «За честные выборы». Поводом для них стал недопуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Органы правопорядка применяли к протестующим физическую силу и активно использовали для разгона митингов спецсредства. Группа уголовных дел, возбужденных в связи с этими протестными акциями, и получила название «Московское дело». Первым осужденным по нему стал Данил Беглец.
2: Осудили нас очень быстро. То есть ребята по аналогичным преступлениям, так сказать, да, годами сидят, по полгода. Здесь, говорит, как так получается, за месяц тебя и осудили, и там и приговор, и апелляция, там и так далее. Говорит, очень странно. Из-за того, что, получается, дело очень резонансное было, были тогда организованы акции протестов, в нашу поддержку. И постарались, видимо, быстрее, в общем, куда-то в регион увезти, чтобы не накалять обстановку, я так понимаю.
1: А за что же, собственно, так быстро был осужден Данил Беглец? Об этом мы можем узнать из стенограмм судебных заседаний. Часть из них были зачитаны актерами театра и кино в рамках проекта «Московское дело. Прямая речь». Суть проекта в том, что артисты читают от первого лица показания подсудимых. Такой акцией они решили поддержать фигурантов «Московского дела». Отрывки речи Данила Беглеца на этой записи зачитывает актер Александр Ильин.
3: Прямая речь Данила Беглеца. На митинге я оказался случайно. Днем 27 июля у меня была назначена деловая встреча. Есть даже переписка с моим деловым партнером. Она осталась в телефоне, суд ее рассматривать не стал. Так вот, 27 июля я вышел из метро и увидел, как человек в форме тащит другого. Я не увлекаюсь политикой, не знал, что там у них было. Но у человека, которого тащили, выпали наушники. Я поднял и говорю: «У вас упало». А на меня никто не обращает внимания. Я потянул того, который в форме, за рукав. Смотри, вот упало же. И тут меня самого скрутили и потащили в автозак. Потом повезли в отделение. Взяли паспортные данные и отпустили домой. Назначили суд на 11 утра 9 августа. В 7:20 утра наш дом окружили. Приехали 5 полицейских машин. Меня задержали, надели наручники и сказали, что якобы есть видео, где я причиняю полицейскому физическую боль в области запястья. У меня 2 детей. Жена не работает, у моей мамы больное сердце. Мама говорила, что этот росгвардеец приходил на суд, ни в какой больнице не лежал, выглядел нормально.
1: В результате Данил Беглец был осужден по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В московском следственном изоляторе временного содержания, где наш герой оказался сразу после оглашения приговора, его довещала жена и друзья. Они даже попытались устроить беглецу сюрприз на его день рождения. Вот как это происходило.
2: 18 октября решили меня поздравить с днем рождения. Туда подъехали, получается, там родные и близкие. Ребята из Мытищи, это партия «Рост», решили помочь. И они подарили этот баннер, в общем. Диане говорит: если ты поедешь, говорит, вот поздравим его с днем рождения.
4: Если там...

0: На день рождения, да, то без проблем.
1: Давай.
0: Пойдемте.
1: Пойдемте.
0: Идите. Ребята, смотрите, что, что там написано.
1: С днем рождения. Посмотрите, что написано.
0: Посмотри, что там.
1: С днем рождения написано?
0: Да.
1: Ну вот, я же говорю.
2: Жена, в общем, взяла плакат, там по плакат, по-моему, 20 с лишним метров, они решили, в общем, напротив СИЗО этот баннер с поздравлением, в общем, как-то вот развернуть. Приехали куча-куча автозаков, там Росгвардии, там ОМОН, спецназ, там еще кто-то, Следственный комитет, по-моему, даже, и попросили, говорит, пожалуйста, не надо здесь ничего устраивать, никаких баннеров, говорит, связался, получается, начальник СИЗО, говорит, если что нужно, мы там поможем, подскажем, приезжайте, как бы, ну, только не надо напротив СИЗО ничего, никаких акций.
0: Понимаете, это потому что сфера ответственности, вот там сидит у них начальник, который определяет порядок и так далее.
2: Туда приехали журналисты, там, ну, много ребят, кто решил там поддержать. Включили мне там моего любимого рэпера, это Оксимирона. Говорю, ну хорошо, говорю, приедете, говорю, включи на машине, в общем, Оксимирон.

0: Любимый исполнитель Данилы Беглеца, рэпер Мирон Федоров, он же Оксимирон, сам очень активно поддерживал фигурантов московского дела. Он неоднократно приходил на суды, выходил на акции поддержки, вносил залоги за задержанных. Вот что говорил Оксимирон осенью 2019 года в эфире телеканала «Настоящее время».
1: Вообще, я должен сказать, что это дело собрало просто каких-то удивительных, харизматичных, приятных людей. Сам никто ранее не судим. Люди абсолютно интеллигентные, приятные, совершенно разношерстные, абсолютно из разных слоев общества, из разных профессий там, и так далее и тому подобное. Молодые ребята, взрослые мужики. Ну, то есть это просто на наших глазах творится реально исторический какой-то, ну, без мата тяжело сказать, но просто ад. Вот. И о котором еще все очень крупно пожалеют, если он не прекратится.
0: После этих слов Оксимирона прошло 3 года. В стране практически уничтожено протестное движение. Большинство оппозиционных политиков или сидят в тюрьме, или вынуждены были покинуть страну. Россия ведет войну с Украиной. Сам рэпер Оксимирон уехал за границу и проводит там благотворительные концерты в поддержку украинских беженцев.
1: Сейчас в России невозможно сделать антивоенный концерт, потому что, как бы безумно это ни звучало, все антивоенное под запретом, введена тотальная цензура, и всем, кто хоть как-то высказывается против войны, потенциально грозит уголовное преследование.
0: Во время работы над этим подкастом в конце лета 2022 года прокуратура Москвы потребовала в интересах Российской Федерации признать экстремистскими опубликованные в интернете произведения Оксимирона.

0: Ян, мироздания и расчесывать мы запрещенная организация.
1: Но вернемся к главному герою этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – Даниле Беглецу. После московского СИЗО он был переведен в Ярославль, где провел не так много времени – всего 2 недели. Но эти дни навсегда останутся в памяти Данилы Беглеца.
2: Это реально нечеловеческие условия. То есть реально даже, вот по словам, это нельзя даже представить, насколько там все ужасно, жутко, ну, мерзко, наверное. Я не знаю, применить, какие слова еще применить. Когда я приехал туда, меня поселили, получается, в Екатерининское здание 200 с лишним лет. Его по документам не существует. Но, тем не менее, там заключенные вот, находятся там, в этом здании. Это был ноябрь месяц, как раз там пошли морозы, снег пошел. Сильный ветер, прям вьюга такая. Окон нет вообще, то есть на, ну, окон не, ну, не существует, там нету их. Спальных мест априори, то есть там их нету. Если что-то есть, там просто груды металла, вот они вот, вот прям вот такие искореженные все. Матрасы не дают, просто ни наволочек, вообще там, наверное, слова такого не знаю. В жуткой, получается, обстановке там пробыл. 2 недели, да, 2 недели получается. Ты даже если хочешь сходить в уборную, там вот, вот такая большая крыса, ты берешь вот кусок хлеба, берешь сначала, кидаешь ей, там присел на 2 секунды, опять подпрыгиваешь, чтобы она там тебя не сосъела, потом еще опять скидываешь ей кусок хлеба, и вот так как ты ходишь там в уборную. Это ужасно, ну, как бы для меня, я не думал, что если существует ад, как бы вот он есть, вот он получается вот в этой системе УФСИНа, которая называется исправительным, как бы, да, то есть это вообще просто слово, ну, неприменимо к этой организации, к этой структуре, там, и так далее, исправительное. Самое жуткое, то есть, ну, думаю, ладно, это ничего страшного, как бы я переживу, то есть там в куртке оделся, вот у меня как раз перед этапом мне привезли зимние обуви, ну, я там и вот, как бы, сколько там пробыл, я не переоделся, ничего. Вот так в каком виде приехал, так и уехал, потому что ну, мороз как бы в камере. Самое жуткое было, когда, то есть, пожилой человек, ну, с его ног просто вываливается вот так кожа. Я вижу своими глазами кости его, да, и мы просто вышибаем эти, ну, двери, чтобы, то есть, хотя бы врач принес любые таблетки, потому что от боли он круглые сутки, он кричит. И за сутки нам пришли, дали, по-моему, анальгин, сломали реально. Я думал, что когда вот я находился в СИЗО, мне рассказывали, я думаю, это шутки, ребята, как бы шутят. И тут как бы понятно, что было не сладко, да? Но я думал, что это неправда, думал, это фантазии заключенных. Это правда, они ломают таблетку анальгин, дали вот за сутки, по-моему, там на 2-е только сутки дали вот эту таблетку. И то одному там дали что-то, там у него голова болела, и вот второму вот человеку, у кого там вываливалось... кожа, получается, вот с ноги. Прям вот реально кости. И там нет такого понимания, чтобы, то есть, что-то обработать, там, бин, вообще, то есть, убьют, там, не знаю, выкинут тебя, там, если тебя никто не знает, и все, и забудут.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
4: Считаете ли вы Россию свободной страной?
5: В стране, где сажают за репосты, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
6: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
5: В кавычках, если то да.
6: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
7: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
8: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
9: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
10: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
11: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
12: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
12: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
12: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
1: История с крысами, безусловно, ужасная и неприятная. Но это не самое страшное воспоминание нашего героя о тюрьме. Бесконечные унижения, через которые проходят практически все сидельцы, ломают психику и оставляют след на всю жизнь. Во время работы над азбукой тюрьмы в одной из российских колоний сотрудниками ФСИН был убит заключенный. Об этом случае сообщили журналисты «Новой газеты». Данил Беглец рассказывает о том, почему такое могло случиться, исходя из собственного тюремного опыта.
2: Ну, вот здесь сейчас недавно, буквально 2 недели, «Новая газета» публиковала по поводу того, где убили заключенного. Объясню, какая ситуация по поводу, вот какая история с ним случилась. Со мной также случалось. Допустим, приходит сотрудник, говорит, раздевайся догола. Хорошо, ты раздеваешься, к примеру, да? Зачем он снимает, получается, на видеорегистратор? То есть он потом эти фотографии, к примеру, я не знаю, там, видео, куда он... Ну, и у меня лично нет никакого доверия к этой системе. То есть я им не верю, как бы, сплошь, как бы, вранье там и так далее. То есть я откуда знаю, что они будут делать с этими фотографиями, видимо. Естественно, я отказываю. И если, допустим, отказываюсь, на меня составляют рапорт. Человек мой сокамерник, они просто взяли его всемиром просто и развернули, и что, и что ты ему сделаешь. Вот как бы что и случилось. Он отказался, видимо, как бы перед ними там раздеваться на камеру. Вот как бы они взяли его и избили, как бы, до смерти, все.
1: В самом конце 19 века, находясь в Рейдинской тюрьме, ирландский писатель и поэт Оскар Уайльд написал своему другу письмо. Позднее это письмо будет отредактировано и издано под названием «Послание в тюрьме и в оковах». Вот небольшой отрывок этого произведения. «Страдание – это непрерывное, никогда не кончающееся мгновение. Его невозможно разделить на дни, на месяцы, на времена года. Мы можем лишь подмечать различные его нюансы и устанавливать, в какой последовательности они повторяются. У нас здесь само время остановилось в своем поступательном движении вперед». В воспоминаниях о своей тюрьме герой этого эпизода подкаста Данил Беглец тоже рассказывает о страданиях и боли, причем боли физической, невыносимой.
2: Когда мы, вот, видимо, целый день ехали по этапу, я приезжаю вечером, ну, туда уже нас поселили в камеру. У меня, видимо, давление поднялось или что, потому что целый день, естественно, там ничего не кушал, не пил там и так далее. Плюс там, может быть, перепады какие-то температуры, потому что у меня настолько сильно начала болеть голова, что я уже... Это было, наверное, уже 3 часа ночи. Там, я уже начал писать письмо прощальное родителям, потому что у меня в жизни так сильно не болела голова. То есть я уже вот держался, просто я присел на... за дубок. Я думаю, все уже, как я писал это прощальное письмо, здесь сову сотрудника, у меня реально болит голова очень сильно, сделай что-нибудь, дайте какую-нибудь таблетку, терпи до конца, ну, до утра. Я не знал, кто такие, в общем, группа поддержки 212, еще особо, как бы, не понимал, но не ориентировался. Я пишу случайно вот Маргарите, была там Маргарита, кто вот постоянно писала, то есть, и что, говорит, пиши, там, поможем, там, и так далее. Ну, я так понимаю, опубликовал это письмо. Сижу я, сидит мой сокамерник. Открываются, в общем, эти двери. Забегает сотрудник. Данил Юрьевич, здравствуйте. Я думаю, что случилось? Вам может позвонить, может с родными связаться. Я думаю, что случилось? Как бы? Пойдемте на выход. Идем, захожу, там, получается, журналисты, видимо, местные, начальник СИЗО, члены ОНК там, и так далее. Что случилось? Как, что тебя здесь убивает, там, режет? Что случилось? Говорит, типа, вот из Москвы нам звонят, говорит, все структуры, говорит, что там с беглецом? Говорю, в смысле, что? Как, я просил таблетки, мне не дали, я уже думал, умру реально от головных болей. Все нормально, претензий нет. Говорит, претензий, ну, нужно было дать таблетки, все, какие претензии могут быть, если я там умираю от боли. Хорошо, все нормально, иди в камеру. Тут, получается, не прошло там и 5 минут, приходит, получается, сотрудник опять меня в медчасть. Взяли, получается, анализы, отвезли, сдали, в общем, там в городе. В течение дня сделали, хотя там это вообще невозможно тоже сделать. Привели обратно. Опять проходит 5 минут, опять забирают. Приехал там какой-то полковник или подполковник, не помню, из главного управления в СИНа, там, ну, по Костромской области. Опять что-то поговорили, посмотрели, померили давление, померили пульс. Все хорошо, все, иди.
1: Писатель, который знает про тюрьму не понаслышке. Наш современник Грегори Дэвид Робертс. Автор романов «Шантарам» и «Тень горы». Сам Робертс был осужден еще в конце 70-х годов за серию вооруженных ограблений. Потом он сбежал из тюрьмы строгого режима, много лет скрывался в Индии, в 90-м году снова был арестован. Собственно, история жизни Робертса и легла в основу романа «Шантарам», который был переведен на множество языков и стал мировым бестселлером. Вот отрывок из «Шантарама», в котором автор делится своими мыслями по поводу заключения. «Единственная победа, какую ты можешь одержать в тюрьме, это выжить. При этом выжить значит не просто продлить свою жизнь, но и сохранить силу духа, волю и сердце. Если человек выходит из тюрьмы, утратив их, то нельзя сказать, что он выжил. И порой, ради победы духа, воли или сердца, мы приносим в жертву тело, в котором они обитают». Так и герой подкаста «Азбука тюрьмы» Данил Беглец сохранил свою силу духа до последних дней пребывания в неволе. История, которой я хочу закончить этот эпизод подкаста, произошла с Данилом Беглецом незадолго до его условно-досрочного освобождения.
2: Уже перед самим УДО, уже когда вот УДО, получается, должно было быть, приходит сотрудник колонии, скидывает вот так бумаги, говорит, распишитесь, говорит, в субботу работаем. Я стою прямо посреди швейного производства, говорю, народ, говорю, так и так, говорю, я не работаю в субботу по своим религиозным убеждениям, в субботу я не работаю. Когда менты будут вас крепить, ко мне вопросов, чтобы не было. Договорились? Договорились. В этот момент встают еще люди, еще 7 человек. Мы, говорит, с Данилом тоже не будем работать. Я прошу выключить музыку во всем производстве, иду во все эти, как их, цеха, и говорю, так и так, говорю, менты будут вас крепить, в общем, меня не нужно винить, я в субботу не работаю, мы принципиально. Но здесь уже, получается, управа, ну, то есть в управе уже определили, все работают в субботу, да, то есть якобы все согласны, но это добровольно, принудительно, то есть если ты там отказываешься, ну, вот в данном случае, там, ШИЗО, там, могут избить, там, тебя и так далее, если ты откажешься. Доложили, в общем, начальнику промки, потом, видимо, там, он дальше, он приходит. Ну, давайте все по очереди, типа. Вызвали одного, второго, в итоге, давайте все. Заходим мы в этот кабинет начальника, говорит, что, говорит, какие проблемы, почему в субботу не хотите работать? Один говорит, у меня стирка, другой еще чего-то. Я говорю, я не работаю, как бы, в субботу я не работаю, это у меня день отдыха, как бы, у меня шаббат, поэтому, как бы, извините, я не могу. Говорит, какой еще шаббат, говорит, что гонишь? Типа? Ну, я объясняю ему. Говорит, почему я об этом не знаю? Я говорю, я когда приехал сюда, я говорю, я свинину не ем, в шаббат не работаю. Значит, я предупредил. Почему, я не знаю, но это как бы не мою же проблема, не ко мне, к сотрудникам, к начальнику отряда, там, еще там сотрудникам, кого я предупреждал. Ну, говорит, все же, говорит, давай, говорит, с тобой мы разберемся, говорит, остальные, говорит, вы что, отказываетесь? Все смотрят на меня. А я, ну, говорю, я не буду работать, озвучиваю, еще раз говорю. Понятно, говорит, на выход. Выходит, он меня зовет, Беглец, говорит, ну, говорит, что, говорит, в субботу давай работаем, говорит. Ну, я говорю, ну, не вариант, говорю. Давай ради тебя, говорю, сделаю в воскресенье, говорит. В воскресенье, говорю, мое день рождения, говорю, не могу, извините. Я, говорит, тебя услышал. Если вы не, ну, отказываетесь работать, у вас выходных не будет, поскольку раз в неделю купаются, да, в выходной, у вас не будет воды, случайно прорвут трубы. У вас не будет, естественно, сменного белья, как бы, у вас магазина не будет, телевизора не будет, ничего не будет. Я захожу в отряд, не понимаю, что происходит. Просто весь народ собрался, ждут. Ну, говорит, ну что, Беглец, говорит, поздравляем, ну, типа, вот, здоровья тебе, семье. Думаю, что происходит? Ну, тут телевизор забрали. Ребят тех, которые меня поддержали, кроме меня, взяли их матрасы и переложили на обиженные шконки. Обиженные шконки, надеюсь, не надо как бы объяснять, все понимают, да? Естественно, как бы, что любой арестант, уважающий себя, он не ляжет на эту шконку. Сижу, думаю, что делать. Как бы. Я говорю, в течение сутки вам привезут телевизор. Там ребята, кто там по 6 лет сидит, как бы, начали смеяться. Говорит, ты что, смеешься? Говорит, мы здесь по 6 лет, если администрация раз что-то забрала, говорит, никогда в жизни тебе ничего не вернут. Я говорю, знаете, передача есть, время покажет. Говорю, и разворачиваюсь и ухожу. Иду, значит, получается, к дежурному. Я захожу к нему на дежурную часть. Говорю, послушайте меня внимательно, Сергей Сергеевич. Говорю, я себе даю полностью отчет за каждое свое слово и действие. Послушайте меня очень внимательно, потому что потом скажете, что я не говорил. Попросите, пожалуйста, говорю, начальника, пусть он свяжется, либо приедет кто-то, да, кто принимает решение. Иначе, говорю, я иду, забираю свой матрас, я выхожу здесь напротив администрации с моим матрасом, и пока не приедет надзорная прокуратура именно из Москвы, я отсюда не денусь. Смотрит на меня, смотрит, говорит, ты это сделаешь, говорит, я еще сильнее людей буду крепить. Я звоню адвокату, говорю, так и так, говорю, скорее всего, меня закроют в ШИЗО, потому что, говорю, вот, объясняю, какая ситуация. Объяснил адвокату. Они, оказывается, потом написали открытое письмо главному раввину России, в общем. Я иду в отряд, беру картон, написал «Я не раб». Оделся хорошо. Пришел напротив здания администрации, расположил свой матрас. Я смотрю, как начали просто люди просто текаться туда. Кто-то мне приносит там носки, кто-то варишь, кто-то так шапки. Сотрудники администрации пытаются ко мне подойти, ну, как-то уже на диалог. Я объясняю, буду разговаривать только на камеру, потому что, когда я подходил к вам, пытался на диалог идти, вы говорите, беглец, что-то не нравится, иди жалуйся кому хочешь. Все, доложили начальству всему, как бы, в избежание вот этой ситуации, чтобы кто-то пришел и зашел в зону, они объявляют карантин. Объявляют карантин, что зона закрыта, приходит сотрудник администрации, там, ну что, беглец, ну что ты мне цирк устроил? Какой цирк? Я пытаюсь добиться, вы меня не слышите. Ты мне цирк устроил здесь. Ну и ходит, как бы, этот самый, пытается на меня, ну, давить. Я говорю, извините, я никакого цирка не устраивал. Сижу, смотрю на него в глаза, он смотрит на меня. Эти уже там вокруг показывают ему что-то, видимо. Ну, вижу, что какие-то жесты, ну, как-то краем глаз. И все, я свободен. Ну да, вопросов нет, да. Ну все, я пошел. Реально, как я ему обещал, даже раньше, в 5:30 телевизоры привезли в отряд. Никто не верил вообще, что такого, ну, реально бывает. Они сказали, мотивировали это, что якобы взяли технику на проверки там, ну, то есть у них есть какой-то момент, они, получается, раз в месяц, как бы, проверяют эту технику. Как я ушел, зашел оперативник, говорит, ребят, беглец ушел, говорит, халява закончилась, говорит, сейчас, говорит, гаечки начинают закручиваться. Говорит, когда мне сказали УДО, ко мне подходит человек, ну, козлики, это те, кто вот, с администрации 100% подконтрольные. Сидит, смотрит и улыбается на меня. Говорит, что случилось-то? Знаешь, что тебя подпустили? Я говорю, почему? Потому что ты ходишь и рассказываешь людям, кому что можно, а кому нельзя. Типа рассказываешь, ну, их там права, короче. Вот, они там уже бежали к сослужным, угомоните беглеца, говорит. Я уже когда выходил, мне прислали ребята там из группы 212, группы поддержки в том числе, прислали мне книги. И там была одна книга, которая давно-давно у меня был список книг, которые хотел прочитать. И там было «Откуда берутся идеи» книга. Оперативник подходит, говорит, забери, говорит, срочно отсюда все книги. Книги твои. Почему? А потому что, говорит, будут выходить слишком идейные отсюда.
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
13: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
14: Каким вам представляется будущее России?
15: Видите?
14: видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
15: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
16: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
18: Недовольство растет, но недовольствовать нельзя даже по согласованию. Чем еще силовики пугают недовольных?
19: Всегда в истории заканчивалось только лишь одним печальным результатом.
18: Взлеты и падения системных оппозиционеров. Почему у них не получается сдержать настоящий протест? И что им по-прежнему дозволено?
20: Закончились выборы, и, кажется, страна возвращается к привычной, спокойной стабильности. А вам так не кажется? Ну, социология и даже, кстати, не государственная, по крайней мере, так и говорят. Большинство населения довольно заданным курсом. Рост тревоги и падение рейтингов даже президента остановились. Есть только две группы, которые больше других недовольны курсом, отмечает независимый Левада-центр. Это граждане, которые хотели голосовать за «Яблоко», и граждане, которые голосовали за КПРФ. У последней партии таких недовольных сторонников примерно половина, пишет директор центра Денис Волков. Но кажется, именно КПРФ выпустить недовольство проще всех. Им ведь разрешено, например, проводить встречи на улице. В Москве, напомню, уже 6-й год ковидные ограничения. И вот Москва, центр, да и повод для встречи уже не особенно-то политический – но 60 человек почему-то в автозаках. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, и Дмитрий Новиков расскажет подробности.
21: Это центр Москвы. Сотрудники ОМОНа задерживают участников разрешенного властями митинга. Акция, в которой участвовали, по разным оценкам, от нескольких сотен до 2000 человек, была приурочена к годовщине октябрьских событий 1993 года, противостоянию Кремля и парламента. Но во время митинга его участники стали критиковать нынешнюю российскую власть.
22: Они каждый день нам пишут законы, антинародные законы. Каждый день мы виноваты, каждый день с нас налоги, каждый день наши пенсии, каждый день судебные приставы, каждый день издеваются над нами, как хотят. Ну сколько вы хотите это еще продолжать? Вам не хочется, чтобы мы жили?
23: Власть народу, миру, мир! Власть народу, миру, мир! Власть народу, миру, мир.
21: Митингующие, а в основном это были сторонники КПРФ, называли итоги голосования в Госдуму нечестными. Во время акции присутствующие потребовали освобождения политзаключенных. По словам очевидцев, применение силы со стороны ОМОНа началось после того, как участники акции стали скандировать «Долой царя». Митингующие в Москве также требовали освободить ижевского активиста Дмитрия Морозова. Он добивался от властей разрешения проведения в своем городе митинга против фальсификации на выборах. 2 октября его задержали сотрудники ФСБ в Ижевске. А в день акции стало известно, что против него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков. глава Московского молодежного отделения КПРФ Дарья Багина, считает, что наркотики ему подбросили при обыске сами сотрудники ФСБ.
0: Я до сих пор не обладаю информацией, ни адвокат, ни его родственники, где конкретно он на данный момент находится, не подвергается ли он пыткам.
21: По словам очевидцев, сотрудники ОМОНа провели две волны задержаний. Около 60 участников митинга увезли в полицейские участки. По данным телеграм-канала «Осторожно новости», среди задержанных 26 человек из КПРФ и около 30 сторонников партии «Яблоко». Пресс-службе «Яблоко» позже сообщили, что не располагает информацией об участии членов своей партии в митинге. После подведения итогов выборов в Госдуму в нескольких российских городах активисты пытались согласовать акции против нарушений и фальсификации в ходе голосования. Однако власти отказывали в их проведении под разными предлогами. Исключением стал Сыктывкар, где на митинг, организованный местным отделением КПРФ, вышли около 100 человек.
3: Кто был в предыдущие два года? У нас украли свободный интернет!
20: Ну а Дмитрия Морозова, о котором мы говорили в сюжете, суд отправил в следственный изолятор на 2 месяца. А мы сегодня говорим о красных линиях для недовольства и говорим об этом с политиком Михаилом Лобановым. Михаил, приветствую вас.
5: Да, здравствуйте. Меня, к сожалению, вас не видно. Если можно там включить, чтобы...
20: Ну, попросим коллег.
5: Я здесь.
20: Да. Все починим. Почему, по-вашему, согласованное мероприятие оказалось проблемой?
5: Ну, потому что власти, конечно, не хотели мероприятия, на котором будет подниматься тема нечестных выборов, фальсификации, свободы политзаключенных и вообще узурпации власти там, современным российским эстаблишментом, и в частности Путиным. Вот это должно по задумке силовиков, которые это согласовывали в верхушке КПРФ, быть просто ритуальным ежегодным мероприятием, на которых вспомнят тех людей из числа защитников Белого дома 93-го года, которые как бы были убиты и в самом Белом доме, и тех, которые отвезли на как бы, стадион, и которые подвергались там пыткам, и, кажется, как бы по историческим версиям и расстрелам там, вот почтить память как бы, этих событий. Верхушка КПРФ, как мы видели на этом митинге, сделала все, чтобы протранслировать угодную сегодняшним российским властям повестку и по поводу войны, и по поводу остальных вопросов. Да. Но на акцию пришла молодежь, как видимо, там часть, может быть, молодежь и комсомол КПРФ, из левых организаций, которые с КПРФ не связаны и стоят даже там на несколько других политических позициях, действительно более левых. Вот. И люди почувствовали возможность высказаться. Да? Раз акция согласована, полиция не разгоняет, и сказать о том, что их реально волнует. Да? То есть, а молодежь волнует там не столько 93-й год. У них у многих, наверное, есть как бы позиция. Да? То есть, и, наверное, там как бы есть такой аспект, что это один из важных элементов. Этот расстрел Белого дома и репрессии, и убийство его защитников – это важный элемент того, как сворачивалась демократия в России, как бы почему ее не появилось, наряду с шоковыми неолиберальными реформами 90-х годов и приватизацией. Вот. Но в реальности их волнует не только эти вопросы истории, да, которые они своими глазами не видели, их волнует как бы, то, что происходит на их глазах. Да, потому что наверняка многие из них были наблюдателями или членами комиссий. Так или иначе были связаны с этими выборами. Так или иначе они принимают участие в самых разных формах активности. Они бы хотели выходить на митинги и протесты, свободно говорить о вещах, которые их волнуют, там, о социальной несправедливости, о трудовых правах, там, не знаю, о самых разных других вещах, но им это не дают, и вот они почувствовали, что есть площадка, где сейчас они могут высказаться на улице, и стали скандировать. Ну, а силовики отреагировали так, как реагировали.
20: Почему, на ваш взгляд, у КПРФ, как легальной партии, не получилось это недовольство как-то канализировать и аккуратно вывести? Получилось, что оно дошло до улицы?
5: Ну, потому что исторически задача КПРФ там, в 10-е годы как раз канализация недовольства, она как бы ей разрешала сделать уличные акции. Да? То есть привычная верхушка КПРФ как бы роль – это что кому-то из структуры КПРФ поручается сделать митинг или формация речи с депутатом. Да? И позволить как бы, людям собраться под КПРФными флагами, которые часть людей как бы отпугивают. Многие, некоторые активисты не готовы выступать с одной сцены с депутатами КПРФ, да, и, соответственно, как бы провести такое мероприятие. Люди выскажут свое недовольство, прокричат кричалки, скажут речи, и вот что дальше, это постепенно одна-две встречи, это так уляжет. Традиционный формат, который властей устраивал. Но в текущих условиях военной операции силовики и власти перестраховываются. Даже как бы, такой формат как бы, они не готовы предоставлять людям. И именно потому, что они от него отказались, то теперь как бы, любая такая как бы, возможность, когда у людей возникает надежда, что они без последствий для себя как бы могут высказаться, там, прийти к суду, к Верховному, да, как в случае с Яблоком, либо прийти на согласованную акцию КПРФ и как бы что-то прокричать там, как бы после того, как выскажется специальные организаторы потранслируют свою повестку, люди будут это использовать и, в общем, поделать с этим верхушка КПРФ, скорее всего, ничего не может. Вот. И люди будут дальше искать способы выразить свое несогласие с происходящим.
6: Но наверняка и государству нужно как-то найти способы, как разрешить людям. Точнее, какие форматы можно придумать для людей, чтобы они могли свое недовольство высказать, но чтобы эта система не повредила. На ваш взгляд, где сейчас проходят эти красные линии? Что можно, а что нельзя?
5: Ну, мы видим, вот, поскольку недавно, еще не так давно были так называемые выборы, в кавычках, что можно, что нельзя. Да? То есть, что власти сами создают, с одной стороны, создают такие искусственные организации, как «Новые люди», проект администрации президента, которым говорят, что вы можете вот, транслировать определенную повестку. Да? Вы можете в своих выступлениях там, говорить о свободе интернета. Вы можете касаться даже где-то как бы им разрешали немножко там намекать на тему мира в 24-м году Дованкову. Вы можете критиковать какие-то отдельные аспекты, да, вы можете не быть провоенными, вот, и власти создают как бы эту ситуацию, подают как бы такой четкий сигнал либеральным блогерам, которые в принципе и сами-то не очень радикальные, не хотят глубоких изменений в России, как бы, а готовы потенциально договариваться с наследниками Путина, там, даже с нынешним эстеблишментом, и как бы откликаются на вот эту вот подачу. Вот смотрите, вам согласованная АП партия «Новые люди», которая не оппозиционная, но она как бы, вот, как бы немножко ближе к вам, да, в сторону такого правого либерализма, свободы рынка, не старается не поднимать многие острые социальные вопросы, потому что они противоречат вот этой как бы рыночной либеральной логике. Но вы можете агитировать за нее или за Дованкова как кандидата, уводить как бы в эту сторону, канализировать протестные настроения людей и как бы занимайтесь этим, да, и мы видим, что на этот крючок как бы много, ну не то, что много кто, но кто-то, даже в том числе самые крупные либеральные блогеры, они охотно клюют, как бы хватают его и агитируют свою аудиторию поступать точно так же. Вот, это один из каналов, да, безусловно, что мы видим, чем дальше, тем больше власти создают так называемые гонго-организации, да. То есть если раньше в России были много некоммерческих организаций, да, каких-то других структур, официальных, неофициальных, которые занимались важными социальными, там, экологическими проблемами, какими-то социальными проблемами, да, то дальше, уничтожая эту часть гражданского общества разными способами, власти создают свои собственные организации, которые якобы этими же проблемами занимаются, имеют щедрое финансирование, имеют карпланш делать как бы все, что захотят, но как бы пытаются, с одной стороны, выдавить активистов или людей, как бы, правозащитников, тех людей, кто реально как бы болеет за решение этих проблем и не поддерживает при этом зачастую текущий курс властей по общим вопросам или конкретно по вот этим частным вопросам, а с другой стороны, использовать эти гонго-организации для того, чтобы на международном уровне показывать поддержку российского режима со стороны вот, правозащитников, занимающихся разными направлениями. Мы видим этого много, как бы, и это тоже вот такой способ канализировать протестные настроения, канализировать активности, потому что людей, которые раньше занимались какой-то темой, например, экологией, какими-то ее аспектами, они встают перед выбором. либо они ничего больше не могут делать внутри России, и тогда им просто приходится, в общем, искать какую-то другую сферу деятельности, либо соглашаться участвовать в этих гондо-организациях, пытаясь там как бы для себя создать какое-то пространство, где они работают с людьми, делают какую-то позитивную деятельность и стараются поменьше отгородиться от той профанации, для которой как бы эти организации создавались. Ну, вот два конкретных примера.
6: А польза от этого есть? Я имею в виду не польза с точки зрения Кремля. Для Кремля я понимаю, для чего польза в таких организациях. Но если люди идут туда из хороших побуждений, к пользе какой-то реально это приводит?
5: Здесь идет большая дискуссия, да, то есть как бы мы видим в самых разных направлениях, что есть как бы люди с реальным опытом в данной сфере, которые считают, что какая-то польза есть и не видят для себя другого приложения, идут и агитируют за это. Есть много людей, которые на это не соглашаются. Как бы мое видение, что пользы нету, но я не осуждаю тех отдельных людей, которые для себя находят там какое-то пространство и эксперименты, но очень важно, чтобы эти люди, соглашаясь для себя лично на это, они не легитимировали вот никак эти организации в целом, да, скорее даже как-то разоблачали хотя бы в личных разговорах и не пытались за собой затащить других активных людей из этой области или стигматизировать тех, кто не соглашается в этом участвовать.
6: Спасибо большое вам, Михаил. Политик Михаил Лобанов был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о том, как государство пытается канализировать протест и выпускать, в кавычках, выпускать пар. И давайте поговорим теперь о лидерах тех самых организаций, партий, которые должны этот протест как-то аккумулизировать, канализировать и выводить, чтобы не было никаких проблем. Что с ними происходит? Давайте посмотрим историю их взлета и падения.
7: Системная оппозиция в России за 20 лет почти не изменилась. КПРФ, ЛДПР и так называемые эсеры, которым позже добавились новые люди, яблоко, которое после 2003 года существует только в региональных парламентах. Парламентская оппозиция на главных голосованиях путинского правления шла в ногу с Единой Россией. Закон Димы Яковлева о запрете усыновления российских сирот гражданами США Дума приняла почти единогласно с оппозицией. Оккупацию Крыма тоже почти единогласно. Признание так называемых ДНР и ЛНР единогласно. И закон о фейках об армии тоже единогласно.
8: Вы знаете о том, что три языка в Крыме признаются государственными, в том числе и татарский. Я думаю, через короткое время даже то неверие, которое еще, может, у кого-то существовало, оно уйдет в прошлое. Мы сделаем все, чтобы все народы Крыма, там проживающие, чувствовали себя комфортно.
7: Когда-то настоящие оппозиции, и из них были разве что коммунисты. В 95-м и 99-м годах они выиграли выборы в Думу. Не дали Ельцину вернуть Черномырдина и чуть не устроили президенту импичмент. А Зюганов в 96-м во втором туре и вовсе получил 40% и чуть не стал президентом.
9: Господину Ельцину не удалось не только нас расколоть, но и не удалось даже собрать вокруг себя ни одной политической организации.
7: С тех пор партия так и держится на Зюганове, а без него у коммунистов не выходят. Единственное новое лицо – Павел Грудинин, который нравился избирателям и в 2018 году занял второе место на президентских выборах, через три года снялся с выборов в Думу из-за якобы скрытых акций в офшоре. А 75-летний Николай Харитонов, который пошел на президентские выборы в 2024 году вместо Зюганова, набрал чуть больше 4%. Выходит, без Зюганова у коммунистов нет голосов, но и с ним новых не прибавляется.
9: Тут с интернетом водится. Говорил, и в том числе в больших кабинетах. Вы идете неверным путем. Все равно сейчас можно выйти в любую информацию. Вы не перекроете. Но почему Китай пошел по созданию своих сетей? От детей до старушек есть все, что они просят. Почему вы не хотите развивать? Почему Лукашенко не перекрывает свои каналы, а развивает и дополняет?
7: Ставка на свободу интернета на последних выборах в Госдуму уперлась в стену. А самых громких коммунистов, которые могли завоевать молодой электорат, до выборов просто не допустили. Так с ними поступали и раньше. В 2021 году глава московской КПРФ Валерий Рашкин вывел людей на Пушкинскую площадь против итогов электронного голосования. А через месяц его остановили в Саратовской области с тушей лося в машине. Украине. Рашкин признался, что застрелил лося сам. Получил 3 года условно и лишился мандата. В этом году политика и блогера Николая Бондаренко сняли с выборов за портрет Навального в телеграм-канале, который, по словам Бондаренко, ему даже не принадлежит.
4: А когда люди сидят на печи и ждут, что волшебным образом за них кто-то эту ситуацию поменяет, это всегда в истории заканчивалось только лишь одним печальным результатом.
7: А депутата Михаила Матвеева, который в феврале 22 года призвал Кремль остановить вторжение, суд снял с выборов за шрифты Microsoft и чужие фотографии на предвыборном сайте. Бюллетень его вернули только на апелляции.
10: Мы завалим исками всю страну. Я обращусь ко всем своим сторонникам по всей стране, ко всем кандидатам от нашей партии, от других партий, чтобы они подавали иски о снятии кандидатов «Единой России», у которых есть соцсети, и которые в этих соцсетях что-либо пишут и какие-либо иллюстрации используют. Причем неважно, была ли эта иллюстрация сделана 20 лет назад или 30 лет назад и так далее.
7: Если коммунистов власть чистит точечно, то «Яблоко» единственную антивоенную партию убрала с выборов в Госдуму целиком. И сделала это руками самой системной оппозиции. По жалобе из партии «Родина». Помимо этого, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру к «Яблоку» присмотреться.
11: Чувствую себя хорошо. А пока, к сожалению, вынужден оставаться в больнице. Но я постоянно на связи.
7: Сам Миронов при этом до конца кампании не дошел. В конце августа он объявил, что пропускает дебаты и поездки по регионам из-за небольшой травмы, полученной на Алтае. Какой именно, так и не сказал. И с тех пор публично почти не появляется. Его партия еле переползла через 5-процентный барьер. Причем новая газета «Европа» обнаружила, что московские избиркомы в последний момент перекладывали голоса «Единой России», «СССРам» и коммунистам. А на пресс-конференции после выборов первому зампреду партии Александру Бабакову пришлось заверять журналистов, что состояние Миронова, цитата, «более чем адекватное».
6: Ну, мы продолжаем разговор о красных линиях для недовольства. Теперь с политологом Русланом Айсиным. Руслан, здравствуйте.
12: Приветствую вас.
6: Я хочу вернуться к митингу КПРФ, с которого мы начинали наш эфир, и 60 человек, задержанные в Москве. На ваш взгляд, о чем, какой сигнал это дает системной партии?
12: Вообще, надо прекрасно понимать, что понятие системной-несистемной партии сейчас практически уходит в небытие. И несистемные партии, по сути говоря, они отброшены в нелегальное поле, то есть в экстремистское или в террористическое, но это по определению российских властей. Поэтому остаются лишь те, кому дозволено вести политическую деятельность, но в определенных рамках. В эти рамки пытались загнать и КПРФ. Они когда-то входят, иной раз выходят, потому что нужно, понятное дело, протестовать, потому что это часть политической культуры коммунистической партии, уличная активность, протестная активность. Но хорошо известно, что очень часто лидеры партии, в том числе Геннадий Андреевич Зюганов, многолетний руководитель, бессменный руководитель партии, он постепенно и очень грамотно эти протесты сливал. Он делал такие громкие заявления, но дальше этих заявлений никуда не уходило. Поэтому он и находится на плаву. Поэтому этот человек, который, в общем, не раз и не два чистил партийные ряды. Ну, на моей памяти столько раз 5 проходили чистки. Но при этом на низовом уровне есть недовольство. И самим Зюгановым, и, естественно, политикой властей в целом. И так или иначе, но они выходят, протестуют, да, не протестуют с так называемых патриотических позиций. Потому что по-другому протестовать сейчас практически невозможно. В противном случае есть вероятность получить какую-нибудь нехорошую статью, коих сейчас нашпиговали и напринимали в огромном количестве. Поэтому вот с патриотических позиций, как говорится, критика справа. Вот эта вот критика справа, она еще как бы удерживает КПРФ на плаву. То есть это идея социальной справедливости, конечно, чуть влево ее отбрасывает. Но в целом патриотизм необходим, значит, возврата к неким советским принципам управления, сталинизм и вот это все. Есть, понятное дело, что определенная прослойка, прежде всего возрастная и социальная категория людей, которые поддерживают КПРФ. Но некоторое время назад... Опять-таки известно, как люди, которые молодые, в том числе имеют протестную позицию, протестное настроение. Они поддерживали КПРФ лишь по причине того, что эта партия каким-то образом противостоит Единой России. Главное, не за Единую Россию. Яблоко сняли, ну, практически не осталось там адекватных партий, которые бы более или менее противостояли вертикали власти. Ну, со всеми соответствующими оговорками. Поэтому, как я думаю, для Кремля очень важно удержать КПРФ в определенных рамках, так как они понимают, что туда уходят люди, которые недовольны режимом.
6: Потеряли связь мы с политологом Русланом Айсеновым. Сейчас мы его присоединим к нашему эфиру. Пожалуйста, оставайтесь. И я напомню, что мы рассказываем о том, как канализирует власть протест и люди, которые выходят на улицу с лозунгами, которые не соответствуют тому, что заявлено в официальных лозунгах партии, что тогда происходит и чревато ли это чем-то системным партиям, которые выводят людей на, в кавычках, протесты. Об этом мы говорим с политологом. И также интересный момент, особенность, скорее, этих выборов. Рано еще говорить о какой-то тенденции, но все же, на ваше суждение, есть два дела. Специалисты, люди, знакомые с делом, еще суды не прошлись, не закончились, но есть предположение, что дело все-таки политическое. Я вспоминаю дело Дмитрия Морозова, которого отправили на 2 месяца в СИЗО, как сегодня в программе говорили. И почему-то статьи, которые вменяют не политические, статьи, не связанные с какой-то идеологией, но они наркотические, то есть как будто бы из обычного криминального мира. То есть есть два уголовных дела, связанные с выборами. Я не говорю, что там связь прямая, но они вокруг после выборов. Это Александр Кынев и Дмитрий Морозов. И вот этот вопрос хочу адресовать Руслану Айсину, которого переподключили мои коллеги. Руслан, я тут зрителям рассказываю, что вокруг выборов, недавно закончившихся, есть два дела. Рано еще говорить о какой-то тенденции, но видно, что против политолога Александра Кынева, против активиста, который подавал заявки на проведение митингов, Дмитрия Морозова, приходят силовики, и сейчас над ними статьи о наркотиках, которые не связаны никак с идеологией. Почему? Ведь есть же полным-полно статей, которые связаны с идеологическими делами. Фейки, госизмена, что угодно. Но почему именно такой выбор? Здесь есть какое-то качественное изменение?
12: Судя по всему, кто-то в силовом корпусе принял решение о том, чтобы эти люди не были в политическом смысле отмечены как страдальцы, и им шьют вот эти вот страшные статьи наркотические, которые должны вызвать у людей, у общественности или недоверие, или же пренебрежение к этим людям, что на самом деле они никакие не политические, не гражданские активисты, а просто-напросто люди, которые вот, занимаются противоправными действиями и просто употребляют запрещенные наркотические средства, а еще их пытались сбыть. Ну, то есть идея достаточно понятная – очернить этих людей, дабы они представали в глазах людей как какие-то страшные, выражаясь криминальным языком, наркобарыги. Я думаю, это очень плохая тенденция, и если таковая будет, а мы знаем, что вот по делу Голунова, например, да, вот эти вот наркотические статьи, они применялись, но они не применялись, во-первых, так массово, и они не были связаны как бы со сбытом. А здесь, качественно, иной уровень, подразумевающий сразу там от 10 лет заключения свободы.
6: Можно ли это воспринимать как сигнал от силовиков, что все, мы с вами больше в политические игры не играем?
12: Я думаю, что да. Я думаю, это есть тот сигнал, что если вы будете рыпаться и что-то пытаться, ну, даже вот в рамках закона делать, то мы будем применять к вам самые жесткие меры. Никаких административок и никаких сигналов. Только так и никак иначе.
6: Висит ли юридический дамоклов меч над лидерами системных? Я понимаю, вам не нравится этот термин, но я, чтобы зрители понимали, я говорю о лидерах так называемых партий. Над ними висит ли подобный юридический дамоклов меч? Я не говорю обязательно про наркотические статьи, а, например, вот статья о коррупции, проект пишет, что на самолетах летают по $36 тысяч за вылет, а зарплата депутата не соответствует. Им есть какой-то сигнал?
1: Ну, все эти папочки есть, конечно. Я помню, как в отношении Зюганова раскручивалось дело, что один из его зятьев имел банк на Кипре, и, в общем, начали копать-копать. После этого Зюганов как-то так притих на некоторое время. То есть на всех, конечно, папочки есть, это очевидно. И все они, люди, в общем, опытные и в политическом смысле прожженные, отчетливо осознают, что шаг вправо, шаг влево будет расцениваться как провокация. Поэтому все заявления или какие-то действия такого необычного, несистемного характера, скорее всего, будут согласовываться. Никто не хочет подставляться. Ну, понятное дело, что санкционеров там уже нет.
6: Да, спасибо большое, Руслан. Руслан Айсин, политолог, был с нами в эфире. Говорили о красных линиях для системных разрешенных оппозиционеров.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. 24 сентября Минфин внес в правительство проект бюджета на 2027-2029 годы и предложил расширить прогрессивное налогообложение пассивных доходов, включая проценты по вкладам, а также ввести НДС 22% на трансграничные интернет-покупки. О том, как Кремль и правительство будут искать дополнительные деньги на войну, мы поговорим с экономистом Дмитрием Некрасовым. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.

0: то есть явное перевыполнение по внутренним нефтегазовым доходам. Привет всем тем, кто год назад рассказывал, что повышение НДС приведет к падению сборов по нему. Ну, вот НДС вырос там на 27% или что-то в этом роде. Есть как-то не парадоксально некоторый недобор по нефтегазовым доходам. То есть до сих пор план еще не догнали. И причина здесь в основном, конечно, демпфер. Ну, то есть российское правительство возвращает нефтяникам довольно много денег, компенсируя разницу на цены на бензин и дизель между внутренними и внешними. И, соответственно, чем выше внешние цены, сейчас они высокие, тем больше это демпфер, и он, видимо, там съел все нефтегазовые доходы. Поэтому до сих пор по нефтегазовым доходам недобор. Но в целом по доходам, ну, бюджет, ну, как бы, вот, по доходам бюджет сейчас собрал даже больше, ну, короче, около того, что должен был собрать по плану, и, видимо, там, по году даже, может быть, чуть-чуть будет больше, чем должен был собрать по плану, ну, короче, около. А дефицит вдвое больше. Ну, несложно догадаться, что выросли расходы. Я не знаю, какие еще расходы могли вырасти, кроме военных. Ну, не видно, по крайней мере, тех расходов, которые могли вырасти, кроме военных. Поэтому, да, в целом мы можем косвенно говорить, что в этом году основная проблема – это рост военных расходов. Однако цифр у меня никаких нет, я не могу их вот вам, ну, их не публикуют. Будет хорошо, если погоду опубликуют.
1: Ну хорошо, 3% ВВП – это катастрофа, караул или это вполне допустимая погрешность?
0: Ну, во-первых, я не очень понимаю, как получилось 3. Хотя да, ну да, 3% ВВП, да, ну допустим. Сейчас еще доберут, погоду будет, да, плюс-минус 3. Да нет, но это в принципе, ну если брать там какой-нибудь уровень развитых стран, то в общем-то это там в 2 раза меньше дефицит, чем во Франции или в США. Ну и в целом это, ну, наверное, у половины стран ОЭСР развитых дефицит будет больше. Но для России, да, мы привыкли к совершенно другим бюджетам. То есть, в принципе, 3% дефицита, ну, такое, больше такого мы видели только в отдельные годы, типа 2009-го, там, когда еще были, ну, понятно, ковидного. Ну, то есть, что-то вот такого, да, это для России в целом много, но по мировым меркам это как раз скорее такой нормальный средний уровень.
1: Минфин снова ищет деньги у населения и бизнеса. Теперь предлагается включить проценты по вкладам и другие пассивные доходы в прогрессивную шкалу до 22%. Вот скажите, кто больше всего заплатит за войну?
0: Подождите, если мы рассматриваем то конкретное повышение налогов, про которое мы сейчас говорим, то за него заплатят условные, ну, там, не знаю, 5, даже меньше, 3 с чем-то процента наиболее богатых россиян. Ну, в основном, да, за некоторыми исключениями. Ну, хорошо, 3% заплатит большую часть, а еще там 12, там еще какую-то часть, 15. Но это же вот именно это повышение налогов, если мы говорим конкретно про НДФЛ, про который вы сейчас обозначили, оно, в общем-то, по масштабам далеко не самое большое. Вот много денег они собрали с повышения НДС в прошлом году, да? Ну, с начала этого года. За это заплатили все в масштабах своих расходов. То есть все россияне в конечном итоге стали там условно на 2%, при всей условности этого, дороже покупать все в магазинах. Соответственно, ну, и это гораздо больший по масштабу налог, в разы больше, чем повышение НДФЛ. Ну, то есть масштаб выигрыша от повышения НДС, он кратно больше, чем те деньги, которые сейчас будут собраны с НДФЛ. Ну, там же, на самом деле, в этой истории, там же не только НДФЛ, там есть другие инновации. Вот по обычным людям скорее ударит история про НДС на трансграничные покупки в магазинах, ну, в смысле, этих маркетплейсах иностранных, ну, вообще во всех маркетплейсах, по большому счету. Причем сразу до 22%. То есть на 22% увеличивается стоимость, по большому счету, импортных любых вещей, которые вы заказываете извне, да и плюс еще 100 рублей сверху за каждую покупку. Что для покупки на небольшую сумму может быть и... В смысле, на большую сумму может быть и незаметно, а если вы там на 2000 что-то купили за раз, то 100 рублей это достаточно прилично. Это, да, это ударит по широкому кругу людей, хотя как раз вот этот вот налог, в отличие от многого другого, он... Тут скорее Россия догоняет. То есть это вот этот НДС на трансграничные покупки в маркетплейсах, его все ввели и в ЕС, и в Англии, там, в Австралии, ну, короче, везде из развитых стран, где есть НДС. Его ввели

0: сразу в ковид, там, в 2020 или 2021 году. То есть тут скорее удивительно, что в России его так долго не вводили. И, в общем-то, даже этот сбор, вот, типа 100, там, сейчас аналогично обсуждается, там, 3 евро с разовый сбор с каждой посылки в Европе обсуждается, еще не принят, но тоже обсуждается. То есть это вполне в рамках мировых тенденций. Здесь-то скорее удивительно, что его поздно ввели. Но этот как раз налог, он скорее затронет там, ну, низкодоходные слои. Ну, то есть, короче говоря, он затронет всех. Все же покупают на маркетплейсах что-то. Ну, вот всех и затронет. То есть у вас на маркетплейсах продукция подорожает.
1: Это, да. То, что это покупает ширпотреб и электроника, ну и так далее по списку. Скажите, а каковы реальные масштабы оттока капитала и золотых резервов из России сегодня? И какие каналы вывоза остаются ключевыми?
0: Ну, про золотые резервы я даже не знаю. Мне казалось, что резервы Центрального банка растут. Я, конечно, не смотрю их там каждую неделю, но в целом-то по тенденции мы не видим, что они снижаются. Они скорее растут всю войну, там, плюс-минус. Ну, один раз что-то арестовали, да, там, не что-то, а много. А дальше-то, в общем, в основном был рост. Но я за последний месяц там динамику не помню. Что касается оттока капитала в целом... Ну, давайте рассуждать здраво. Так, у нас вот, ну, как бы, есть торговля. Торговля имеет профицит, ну, допустим, 40 миллиардов долларов. Больше продали, чем купили за вот там первые полгода этого года. Ну, порядок цифр такой. Может больше даже чуть. Ну, короче, это несколько десятков миллиардов долларов. Меньше, чем было раньше, но десятки миллиардов. Ну, если у нас... Продали за границу больше, чем купили импорта. И при этом резервы, ну, они же растут, но крайне незначительно, там все это незначительные колебания. Резервы там, ну, по сути, особо не изменились, значит, эти 60 миллиардов вывезли. Точка. Тут без вариантов, да? То есть мы можем, в принципе, отток капитала считать обратным счетом. Ну, у нас есть небольшое количество параметров. Понятно, что там, как сказать, дальше надо разбираться, что вот из этих там 60 миллиардов было заплачено в погашение старых долгов настоящим иностранцам. А что было заплачено на то, чтобы купить у этих иностранцев, которые уходят из России, ну, допустим, бизнес в России, и это тоже отток капитала, как вы понимаете, да? А что конкретные россияне вывезли, там, богатые россияне просто вывезли в офшоры для того, чтобы, там, на всякий случай. Это будут разные виды оттока, но все это отток. То есть неважно, что у вас происходит. У вас уходит Ашан, ну, его там заставляют уйти, допустим, а вы ему что-то платите, а вы ему что-то заплатите. Не конкретно Ашану сейчас, но в целом предыдущим там много кому платите. Это одна история, да. Вы можете погасить, ну, и, в общем-то, долги-то всю дорогу с начала войны внешние они сокращаются, потому что никто же долг внешний не дает, поэтому их гасят. Вот вы загасили долги, но это тоже отток капитала, по большому счету. Вот. Ну, то есть типы оттока могут отличаться, а размер оттока мы можем достаточно четко видеть. Вот у нас есть сальдо платежного баланса. Ну, там оно несколько сложнее, чем просто торговля. Но туда еще там входят переводы гастарбайтеров, там, ну, разное, да? Но вот у вас есть, продали, купили, если очень просто. И поскольку продаем мы всегда больше, чем покупаем, есть эта разница, и надо понимать, что эту разницу, она, по сути, и уходит. Потому что, ну, сумма должна давать ноль. То есть если вы продаете больше, чем покупаете, то разница, она должна либо оседать в резервах, либо уходить из страны. Иначе, ну, либо оседать на руках у населения в валюте, но этого у нас уже давно нет такой истории, да? Соответственно, ну вот, это масштаб, мы его можем достаточно четко определить.
1: Скажите, а вот золотые слитки вывозят из России? И говорят, что очень много. Вы можете прийти в Сбербанк, купить плитку и вывезти ее за рубеж.
0: Ну, в смысле, зачем покупать плитку в Сбербанке, чтобы вывезти ее за рубеж? Тут... Итак, Россия один из крупнейших экспортеров золота в мире. Россия активно, ну, то есть огромное количество золотодобывающих компаний. Золото действительно везут, массово везут там через Армению. У нас благодаря санкциям Армения стала одним из крупнейших экспортеров золота в мире, почти не добывая золото сама. Да, из России вывозят золотые слитки. Но это не значит, что их вывозят из резервов Центрального банка. Россия, я сейчас вот не скажу по памяти, но там в первой пятерке точно, а может быть даже какая-нибудь третья в мире по добыче золота. Одна из крупнейших стран по добыче золота. Золото вообще, если брать с учетом роста цен на золото, вот у нас там какой-то год прошлый, по-моему, когда были плохие цены на нефть, там значительная часть провала экспорта по нефти, она компенсировалась ростом экспорта по золоту, которое там росло и по этому, стоимости. То есть тут же вопрос еще не только в объемах, но и в стоимости. ну и в объемах. Да, ситуация изменилась в каком плане? Что вот в период, когда денег было немерено, и войны не было, был период, когда все золото, которое добывалось в России, центральный банк тупо покупал свои резервы. В течение лет 10, если не 15, был период, когда, ну, еще была там задача уменьшить долю долларов в резервах. Была ситуация, когда Россия не экспортировала золото, а тупо складывала его в ЦБ слитками. Но как война началась, эту ситуацию сразу отменили. То есть ЦБ, он и сейчас, там, не, ну, то есть, я не знаю конкретно по золоту, да и они, наверное, секретятся это, но я думаю, что сейчас там что-то покупается, ну, там, в любом случае, или около нуля. А основной объем слитков – это просто, ну, тупо производство золота внутри страны. Оно растет, и это сейчас очень высокорентабельный бизнес в основном, потому что, ну, как бы, потому что цены высокие.
1: Ну, хорошо, а вот в какой валюте обычные люди вывозят свой капитал, если вывозят?
0: Ну, в смысле, в той валюте, в которую им нужно вывести. Ну,
1: хорошо, если в рублях вы вывозят или переводят это в евро, в доллары, вот в юани, это все-таки же наличка. Но же
0: если
1: тоже
0: человек, подождите, мы сейчас о чем говорим?
1: Мы говорим о том, что идет бегство капитала по всем фронтам. Вы объяснили, что это золото, это есть еще, кстати, крипта.
0: Нет, ну, золото – это не бегство капитала, это экспортный товар.
1: Хорошо.
0: Если бы страна не производила золото, и оно уезжало, это было бы бегство капитала. А сейчас, ну, по сути, там экспорт золота, он примерно соответствует объему его добычи. Ну, основные масштабы денег, они, конечно, переводятся, ну, в нормальные доллары и евро и безналичным расчетом. Там уж как эта схема там строится через Китай, через Эмираты или там еще более экзотически, это там другой разговор. Но понятно, что всякая крипта – это все мелочи, это просто копейки. Все большие реальные объемы. Ну, давайте, хорошо, давайте поясню по-другому. Вот у нас есть нефтяная компания, которая вывезла нефть из России, продала ее своему же посреднику, который, обойдя санкции, продал ее спокойно в Индию или, там, или вообще или даже в Европу, неважно. Соответственно, у этой компании, на ее компании-посреднике где-то в офшорах, висят выручки за нефть. Но она какую-то часть небольшую заплатила сразу настоящей компании, добывающей, ну, какую-то там цену на экспорте, а все остальное, разница у нее осталась на ней. Соответственно, дальше, ну, либо в Россию нужно что-то там купить, допустим, для какого-нибудь там, не знаю, супермаркетов. Вот в России супермаркет, у которого много рублевой выручки, отправляет большую рублевую сумму на вот этой вот нефтяной компании. Нефтяная компания со своих офшоров платит за товары, которые отправляются в супермаркет, и той валюты, которую она получила там. Валюты границу не пересылает. Другая ситуация. Вы хотите вывести капитал. Сейчас относительно экзотические случаи рассказываю, но все равно. Но вы просто тупо этой нефтяной компании привозите чемодан денег, рублей в России, она отправляет с ее офшорного счета на ваш офшорный счет за рубежом. Есть огромный рынок, это просто, я сейчас рассказал, самые тупые, самые такие крайние схемы. Все еще гораздо сложнее. У вас есть огромный экспортный поток, нет никакой проблемы вывести капитал, его не нужно просто вывозить. Вам не нужно его вывозить, вы его просто не вывозите. У вас большая часть экспортной выручки остается на, ну, нормальной такой экспортной выручки. Не про то, что там кто-то продал там за 2 копейки что-то небольшое, а там за нефть, за металлы, вот там, то, что большое. Оно у вас завешивается, по сути, оно у вас не поступает в страну, оно у вас висит на офшорном таком облаке вокруг страны. И у вас, по сути, это облако выступает некоторым аналогом нормальной валютной биржи в условиях санкций, ну, то есть у вас нормальная валютная биржа очень маленькая внутри страны, потому что все засанкционировано. Но по факту биржа существует, просто люди, там, неважно, банки это или допустим, какие-то ритейлеры, которые внутри России, у них много рублей, а им нужно много чего импортировать, они там приходят с рублями, а нефтяники и прочие металлурги, у них есть валюта на внешнем контуре. Вот они обмениваются там этим, и, соответственно, так осуществляется и оплата импорта, и вывоз капитала, если это необходимо. Вывоз капитала в той форме, которую вы имеете в виду.
1: Дима, вы очень внятно все объяснили. А теперь главный вопрос. Сколько еще российская экономика сможет оплачивать войну без заметного падения уровня жизни? И где тот предел, после которого затягивание поясов превращается уже не в экономию, а в обеднение?
0: Ну, тут главный вопрос. Войну какого масштаба?
1: Ну, вот, вот то, что сейчас идет. Сейчас идет война по всем фронтам и обмен ударами.
0: по 25-й год включительно Россия оплачивала эту войну, спокойно увеличивая и благосостояние населения, и ВВП рос, и, в общем, как сказать, даже не замечая по-серьезному для глобальных макропараметров. Доходы населения там с начала войны, там реальная располагаемость с учетом инфляции выросли более чем на 20%. И даже в прошлом году, хотя они уже сильно заметились, понятно, что основной рост это 23-24 год, но даже в прошлом году они там выросли, не помню, на 5,5, допустим, или что-то в этом роде. А это была война, которая стоила там условно 7% ВВП, 6-7. Ну, 6-7% ВВП, это, ну, то есть, меньше, чем последние там 40 лет в нормальной, не воюя, Саудовская Аравия тратит на оборону. Это меньше, чем всю холодную войну США тратила на оборону. Там 8,5% ВВП – это нормальные расходы мирного времени США в течение 40 лет. 7% ВВП – это ничто. Маленькая колониальная война, она незаметна. Это просто, этого не существует. Так можно продолжать вечно. А в этом году, по всей видимости, расходы увеличились. Мы же начали с того, что мы не знаем, насколько. Ну и даже, ладно, бог бы с ним, там, что там напишут в бюджете, хотя я думаю, что там вот Клюги считает, что вообще, ну, это известный западный экономист, который один из немногих более-менее вменяемо оценивает, что у нас происходит. Он считает, что вообще выросло до 10% ВВП в этом году военные расходы. Я думаю, что это, конечно, несколько завышенная цифра, но ну, у нас же там, помимо того, там, ну, склады какие-то сгорели, там, постоянно чинит НПЗ, какие-то кораблики никуда не поплыли. Это постоянные издержки. Поэтому даже если там военные прямые расходы государства не выросли, то, в смысле, они точно выросли, мы это понимаем, но просто ну, не 10% выросли, но я думаю, там еще процент ВВП легко, а может быть и полтора, другими косвенными издержками будет добрым. То есть мы понимаем, что расходы на войну совокупной экономики 26-го года, они больше, чем 25-го. Причем, возможно, заметно. То есть, возможно, это вот как раз там разница между теми, там, не знаю, там, 7-7,5 и 10 плюс-минус. Это уже немножко такой другой клинкор. Поэтому в 26-м году, я думаю, это будет первый год, ну, минимум пока не показывает какой-то там незначительный рост реальных располагаемых доходов до сих пор, но ну, по факту, я думаю, что это будет год около нулевой. Ну, хорошо, вырастут они там на 1%. Но это еще там не затягивание поясов, но, по крайней мере, рост доходов прекратился. Ну, а все же эскалируется, да? То есть у вас, ну, мало того, что... То есть у вас, по сути, вот эта война городов в этом году стала по деньгам сопоставимой с войной на линии фронта. При этом война на линии фронта не прекратилась. А война городов, дроны, сбивать дроны, чинить то, что повредили дроны, ну, ракеты, дроны, все вот это вот. Она, ну, там, пока в этом-то году, может, и не дотянет до, ну, там, в этом году, может быть, будет там 20-30% от общей стоимости. А в следующем году она легко может быть и 40, и 50. А это новое, там, у нас на фронте-то не убавляются расходы. Соответственно, ну, есть некоторая эскалация, которая предполагает, что, скорее всего, ну, да, следующий год должен быть уже годом некоторого сокращения реальных располагаемых доходов населения. Ну, и этот год тоже там незамечателен, да, то есть этот год нулевой, да, то есть, ну, будет рост около нуля, ну, все около нуля. Правительство чуть-чуть дополнительно увеличило долг, ну, ничего критического, но и хорошего ничего. Инвестиции подрезались, это вычеты у будущего, ну, много. В следующем году, если мы предполагаем ту же самую динамику, то, предположим, по этому году реально будет 10% ВВП военных расходов. 10%, ну, это тоже там, были страны, которые и по 30 лет тянули военные расходы там, в 19% ВВП, как, например, Израиль. Но ну, выше 10 это уже там немножко другой уровень. А если в следующем году будет там, допустим, 12, ну, это уже третий уровень. Поэтому вопрос, сколько, как бы, какой войны? Сколько какой войны тянуть, да? Вот и война, она меняет стоимость. Я всегда говорил, вот там, 2 года назад, там, и год назад, что войну текущего масштаба, который был тогда, да, российская экономика может просто вести бесконечно, потому что, ну, это просто, это уровни незаметные. Если масштаб увеличится в 2 раза, и это будет, там, 14% ВВП, ну, это будет другой калинкор, и надо будет уже из этого, исходя, оценивать, насколько хватит.
1: Дмитрий, пока да. Если можно, за 10 секунд можете ответить на вопрос? Зима будет трудная? В связи с подорожанием продуктов питания и ширпотреба?
0: Я не понимаю такого вопроса. Но будет зима, какая-то инфляция.
1: Вы, как Россия переживет зиму с учетом того, что резко выросли уже цены на продукты питания, на услуги и на ЖКХ?
0: Ну, что значит резко? Ну, они выросли гораздо менее резко, чем они росли в среднем там, в 2000-е или в 2010-е годы. Ну, как бы ничего фатального вообще близко не происходит. Ну, это будет не такая хорошая зима, как 23-24 годов, но в целом ничего фатального даже близко не просматривается.
1: А в 27-м году?
0: Подождите, ничего... Вот давайте так, вот картины, что у нас там Германия, 1917 год, картошку выкапывают, там все, свиней уже всех убили. Вот нет, такой картины ее на 10-летнем горизонте не просматривается. Понятно, что... Что будет? Ну, вот что происходит, когда падают доходы населения или там не растут, и особенно по нижним стратам? Начинает расти доля расходов на еду в общих расходах населения. Люди меньше ходят, допустим, в рестораны и больше там покупают продукты в магазине. Да? Доля на услуги сокращается, на продукты увеличивается. У вас адаптация населения. Для того, чтобы население голодало, это нужно там... Это просто в несколько раз должно быть сокращение там глобально. То есть это совершенно другие вещи. Реальная адаптация в настоящей ситуации – это сокращение потребления услуг, это сокращение длительных покупок, то есть там меньше какой-нибудь там для кого электроники, для кого машин, для кого там просто одежды даже, да, в зависимости там от богатства. Это, изменение структуры покупок. Но это изменение структуры, оно не подразумевает, что кто-то голодает, да. Ну, то есть, понятно, что всегда есть какие-то бездомные там и совсем, по каким-то причинам выпавшие из социальной системы люди, но в массе своей там условный средний россиянин даже при там реальном ухудшении, уменьшении доходов, он просто немножко изменит структуру потребления, а не начнет голодать.
1: Моим собеседником был экономист Дмитрий Некрасов. В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Дефицит федерального бюджета в 2026 году, по словам Силуанова, может составить до 3% ВВП. В начале года планировали 1,6%. Иными словами, бюджетная дыра оказалась почти вдвое больше первоначального плана. А деньги где брать? Есть несколько вариантов. Занять у населения. 74 триллиона лежат на депозитах. Мы продолжим тему дефицита бюджета с экономистом Николаем Кульбаком.
2: Тут же ведь надо посмотреть, как это устроено в банковской системе. Дело в том, что депозиты, которые лежат в банках, они уже работают в российской экономике. То есть все эти деньги, они выданы в виде кредитов предприятиям, и поэтому, в общем, они уже там сидят. То есть это не та ситуация, которая была в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе была двухконтурная экономика, наличная и безналичная. А здесь эти деньги напрямую уходят работать в экономику, поэтому их никто изымать не будет. Это немножечко не та система, не так система устроена. То есть теоретически, конечно, какому-нибудь совершенно безграмотному человеку может прийти в голову изъять эти деньги, и про это как бы в общем разговоры-то идут. Но если эти деньги будут изъяты, это означать будет, что рухнет вся экономика, потому что фактически это означает, что вы деньги отбираете у банков, а у банков эти деньги, их же нету этих денег у банков, они же лежат в виде различных кредитов, выданных предприятиям, людям и так далее. То есть они работают в экономике. То есть фактически это будет означать, что банки будут или рушиться, или забирать деньги из реальной экономики, что ни то, ни другое не может быть нормальным.
3: Скажите, а вот цены на продукты питания уже зашкаливают. Мы видим ролики, где возмущаются граждане России. А как, насколько они вырастут зимой, как вы думаете?
2: Я слежу за тем, как движутся цены. Тут очень интересная ситуация. Дело в том, что они сейчас движутся несколько пока медленнее, чем это было в 2024 году, но существенно быстрее, чем в 2025. То есть мы существенно обгоняем уровень 2025 года, приближаемся к 2024, и мы, скорее всего, перескочим 2024, потому что у нас на октябрь запланировано повышение цен на ЖКХ, а это прибавит несколько процентных пунктов точно к инфляции. Поэтому мы, скорее всего, выйдем на уровень, ну, который будет уступать только рекордному 2022 году. Другое дело в том, что при этом у нас и высокая процентная ставка одновременно, то есть у нас получается такая классическая стагфляция, когда и инфляция высокая, и стагнация в экономике. То есть, в общем, это очень тяжелая такая картинка, которую, в принципе, беда в том, что ее как раз стандартными экономическими мерами ее не исправить.
3: Скажите, а ЖКХ с 1 октября, это понятно, что они перенесли с июня на октябрь. Тут и называются разные цены. В Москве на 13% подрастет, в Питере на 15%. Ну, а вы какие прогнозы даете? Насколько вырастет ЖКХ реально? С учетом того, что у нас перебой с бензином.
2: Ну, бензин на ЖКХ, конечно, влияет мало, то есть, скорее всего, будет формальное повышение, но у нас есть как бы ориентир то, что было в предыдущие годы, то, что было в январе этого года, поэтому я думаю, что реальный рост будет, ну, наверное, где-нибудь, ну... близкий к тому, что они запланировали в среднем, опять же, понимаете, но в разных регионах это может доходить и до 20%, то есть где-то будет 10-11, где-то чуть поменьше, где-то будет до 20 доходить. Все будет очень по-разному, потому что у нас ЖКХ очень по-разному устроен, и возможности у регионов и права, которые им дают по этому повышению, они очень разные.

Это был свободный разговор. Моими собеседниками были экономисты Дмитрий Некрасов и Николай Кульбаков. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. В возрасте 90 лет в Москве скончался российский саксофонист, композитор, актер и публицист Алексей Семенович Козлов, символ послевоенного поколения внутренне свободной молодежи, советских западников, основатель ансамбля «Арсенал», автор музыки ко многим театральным постановкам и фильмам. Козлов был участником и автором ряда программ на «Радио Свобода». Сегодня мы повторяем программу, которую Алексей Семенович записал у себя дома с помощью подручных средств. Правда, эти подручные средства – мощный компьютер конца 20 века, на котором джазмен начал сочинять музыку. Его увлечение было столь захватывающим, что он предложил нашему радио ряд передач о возможностях полюбившейся музыкальной машины. Повторяем сегодня программу почти 30-летней давности. Эфир 21 мая 1998 года. Говорит «Радио Свобода». В эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодняшний выпуск нашей программы посвящен теме «Компьютер и музыка». Люди давно уже оставили надежду дождаться от компьютера самостоятельных композиторских свершений. Электроника сама придумать ничего не может. Мартышка, сколько ни барабань, случайно не настукает на машинке главу из «Анны Карениной». Музыкальный компьютер давно уже используют как техническое средство для записи и обработки музыки. Но вот в этой своей роли он позволил своему обладателю, музыканту, буквально изменить жизнь. Сегодняшний выпуск нашей программы мы посвятили теме «Компьютер и музыка». Как электронное устройство с большой памятью и разнообразными современными программами помогает композитору и музыканту, не выходя из своей квартиры, готовить законченное произведение. Приглашаем наших слушателей на кухню или, если угодно, в кабинет одного из ведущих компьютеризированных композиторов наших дней Алексея Козлова. Того самого Алексея Семеновича Козлова, легендарного стиляги 50-х, джазиста 60-х, основателя ансамбля «Арсенал», виртуоза-саксофониста, о котором написаны десятки статей, кто стал героем романов и театральных спектаклей.
3: Многие думают, что существует такая вещь, как компьютерная музыка. И думают, что при этом компьютер сочиняет музыку вместо композитора. В принципе, такое когда-то было. В 50-е, 60-е годы, когда появились первые ЭВМ, огромные вычислительные машины, занимавшие большие помещения, вот тогда программисты, инженеры, математики задавали этим машинам некоторые параметры, и те при помощи различных своих устройств и математических законов, в частности, законов случайных чисел, сочиняли какие-то последовательности нот, которые и назывались компьютерной музыкой. Но сейчас то, что называют компьютерной музыкой, это совсем другое. Это когда композитор или аранжировщик, который хочет создать какое-то произведение, использует компьютер в качестве вспомогательного устройства, очень мощного и очень полезного. Само это устройство не может придумать ничего. И если у композитора, у аранжировщика нет таланта, то ничего не получится, какой компьютер ему не купили. Процесс работы композиторов с компьютерами начался лишь тогда, когда появились компактные персональные компьютеры, которые можно установить в студии или даже у себя дома. В общем, это произошло только в 80-е годы. Но сам по себе компьютер никаких звуков практически не издает. И для того, чтобы композитор смог пользоваться теми возможностями, которые компьютер предоставляет, он должен подсоединить к компьютеру массу устройств, которые относятся к области так называемой электронной музыки. В первую очередь электронную клавиатуру, которая в точности напоминает клавиатуру фортепиано, но она посылает электрические сигналы в компьютер, а затем в звуковые модули, в небольшие устройства, где записаны различные звуки. Они синтезированы там электронным путем, и при помощи нажатия на клавиатуру они извлекают эти звуки, часть из которых напоминают натуральные акустические инструменты, а часть — совершенно новые, не существовавшие до этого в природе, синтезированные звуки. И вот вся эта периферия, которая подсоединена к компьютеру, вместе с ним и составляет современную студию электронно-компьютерной музыки.

волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Компьютер и музыка», записанную в московской квартире Алексея Козлова. Алексей Семенович у нашего микрофона.

немного слов об истории развития электронной музыки. Еще в самом начале нашего века итальянские футуристы применяли в своих действиях электрический генератор звука. А вот в 20-е годы в Советском Союзе известный на весь мир изобретатель Термен создал такой электромузыкальный инструмент Термен Вокс, который представлял собой металлический шар, способный генерировать колебания в зависимости от того, на каком расстоянии от него находится ладонь исполнителя. Еще до Второй мировой войны попытки использовать тон-генераторы в своей музыке делал и великий композитор Мессиан. В Соединенных Штатах Америки в начале 50-х годов русский эмигрант Владимир Усачевский впервые начал эксперименты с препарированным звуком при помощи магнитофонной ленты, магнитофонной записи. Ну, а позднее целый ряд уже американских композиторов-авангардистов и, прежде всего, Джон Кейдж стали применять электронную технику, правда, очень несовершенную в то время. В Европе в послевоенное время электронные технологии занялись такие выдающиеся композиторы, как Штокхаузен или Берио. Но к концу 60-х годов на Западе начало формироваться уже самостоятельное направление, которое представляли композиторы, работающие только в области электроники. И среди них наиболее яркой фигурой является Клаус Шульце или Уолтер Карлос. Впоследствии он стал Венди Карлос. Он стал женщиной, сделав себе операцию. В конце 60-х годов идеи электронной музыки стали проникать в прогрессив-рок, оказав большое влияние на развитие таких направлений, как арт-рок, техно-рок, а также джаз-рок, соул, фанки и фьюжн. И вот в середине 70-х годов появились первые секвенсоры – устройства, запоминающие музыкальную информацию вместо магнитофона, но электронным способом. Это были предвестники музыкальных компьютеров. Чтобы было понятнее, что такое секвенсор, я хотел бы продемонстрировать свою довольно старую уже пьесу, которая называется «Загадочный сон». Она записана была еще «Арсеналом», а написана была где-то в середине 80-х годов на одном из самых первых секвенсоров, встроенных в синтезатор GX3P фирмы Roland. Этот секвенсор, это такое было устройство, которое запоминало, ну, не больше 8 тактов. И если я включал секвенсор и наигрывал эти 8 тактов, то они оставались в памяти этого синтезатора, и он своими звуками исполнял эти 8 тактов, все время повторяя их. И вот мы на концертах «Арсенала», когда исполняли эту пьесу, включали этот секвенсор, он сам по себе играл вот этот аккомпанемент, а все остальные музыканты уже играли мелодию и различные еще фактуры под него. И вот сейчас вы услышите пьесу «Загадочный сон», которая была записана на фирме «Мелодия» еще тогда, именно с первым таким секвенсором.

касается меня, то я довольно давно интересуюсь электроникой и так называемой компьютерной музыкой. Впервые я серьезно столкнулся с электроникой, когда создал ансамбль «Арсенал», и мы начали исполнять джаз-рок. А там без электронных музыкальных инструментов было просто нечего делать. Мы столкнулись с отсутствием у нас различных процессоров, которыми усиливается и улучшается звук гитары, бас-гитары, с отсутствием клавишных инструментов. Тогда были только электроорганы. В конце 70-х годов производились синтезаторы очень простенькие. На них можно было извлекать только одну ноту. Аккорд нельзя было взять. И вот я помню, как мы приехали с гастролями в город Черновцы, и там встретили одного коллекционера электронных инструментов. У него тогда были первые полифонические синтезаторы, там, где можно было играть аккордами. После этого мы решили обязательно купить, сколько бы это ни стоило, в арсенал тоже вот такие синтезаторы. Клавишник Вячеслав Горский, который тогда работал в арсенале, купил тогда один из первых Роландов. И я купил второй полифонический синтезатор. По цене они были тогда равны стоимости «Жигулей». Самое обидное было в том, что где-то через год-полтора появлялись все время новые модели. Эти устаревали, и продать их можно было в лучшем случае за полцены. Все деньги, которые мы зарабатывали тогда, мы тратили на обновление синтезаторов, процессоров, которые улучшали звук ансамбля. И все деньги уходили на смену этих инструментов. Компьютерами я начал заниматься, как только появились первые музыкальные компьютеры. Это были Yamaha CX-5, которые выпускали японцы для того, чтобы обучать детей в школах музыкальной грамоте и учить их сочинять примитивные мелодии. И вдруг я узнал, что для персональных компьютеров IBM появились музыкальные программы. Я сразу же приобрел IBM. Тогда это была большая редкость. Это были времена, когда за компьютер могли убить. Приходили домой грабители и убивали, если дома был компьютер, потому что он стоил огромных денег. Это были еще 80-е годы. Тем не менее, я купил такой компьютер, достал программу, и дальше уже мой опыт общения с компьютером и с музыкальными программами развивался уже по современной линии. Ну, а сейчас я работаю просто в своей домашней персональной студии. У меня стоит обычный 486 IBM, но к нему довольно много разных музыкальных процессоров звуковых, процессоров обработки звука, два сэмплера. И дома я пишу музыку и делаю так называемый мастер-тейп. То есть я даю на фирму, которая выпускает пластинки, уже готовую запись, с которой можно печатать компакт-диски. Так я сделал один из последних своих компакт-дисков, который называется «Горы Кемерии», где все сыграно мною за все инструменты. Сыграно руками в реальном времени на клавиатуре. И вот сейчас я хотел бы показать одну из пьес с этого диска, которая называется «Юность героя».

0: Радио Свобода вы слушаете программу «Компьютер и музыка», записанную в московской квартире Алексея Козлова. Алексей Семенович у нашего микрофона.
1: Ну, а сейчас я попытаюсь объяснить, как записывается музыка при помощи компьютера. В программе, которая называется Cubase, на экране видно множество треков или дорожек, на каждой из которых будет записан свой инструмент. Эти инструменты берутся как бы из звукового модуля. А звуки извлекаются при помощи клавиатуры, которая соединена с этим модулем. И в зависимости от трека, то есть номера канала, по которому пойдет звук, и зависит тембр. Я все время переставляю номер трека, а играю на одних и тех же клавишах, извлекая разные звуки. И вот сначала я прописываю по одному каналу 8 тактов своей будущей пьесы. Вначале прописываются барабаны, то есть даже хай-хет. Затем малый и большой барабан. Затем различные дополнительные ударные инструменты, перкашен, бас-гитара, клавиши, струнные и тема. Что значит прописывается? Если я поставлю ограничители в начале и в конце вот этого восьмитактового куска, то компьютер будет все время играть эти 8 тактов, перескакивая с последнего такта снова на первый. И так образуется так называемое кольцо. И когда я записал барабаны 8 тактов, он возвращается на первый такт и играет мне эти барабаны, а я перехожу на следующую дорожку и записываю, например, бас-гитару. Затем я уже слышу, как играет бас-гитара с барабанами. Перехожу на следующую дорожку и, слушая то, что я только что записал, наигрываю клавишные инструменты. Перехожу дальше и добавляю к звучащему уже произведению, например, мелодию.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Компьютер и музыка», которую подготовил, не выходя из своей московской квартиры, Алексей Козлов.

сейчас в качестве примера мне хотелось бы показать, как я записывал первые 8 тактов своей пьесы «Ностальгия». Вначале я прописал только удары палочкой по хай-хету. Затем, уже слушая эти звуки, я наиграл за большой и малый барабаны, то есть за ударную установку.

Ну, а сейчас вы слышите, как я наиграл уже поверх всего этого партию струнных, электронных струнных инструментов.

И вот когда получена вот вся эта фонограмма, мне осталось только взять саксофон и сыграть уже через микрофон, не электронным путем, но в хард-диск компьютера основную мелодию темы «Ностальгия». И вот так это и звучит все вместе.

Ну, а теперь я хотел бы упомянуть о самых последних достижениях компьютерной технологии в создании музыки. Это так называемый хард-диск рекординг. То есть запись музыки не на пленку, а прямо в хард-диск самого компьютера. Что это дает? Это дает возможность хранить акустические звуки, ну, например, песню, напетую певицей, партию, сыгранную на саксофоне, через микрофон, но в электронном виде, в виде волны или вейв-файла, который можно при помощи особых компьютерных редакторов исправлять. Вот вдумайтесь в смысл этого. Плохая певица приходит на студию и с первого раза напевает песню, которую она принесла с собой. Напевает ее плохо, напевает неритмично, то есть не вовремя, не попадает в ритм. А самое главное, не стройно. Она фальшивит. То, что она напела, остается в виде звукового файла в компьютере. Звукорежиссер, владеющий этой технологией, садится за компьютер и исправляет все ошибки. Он подтягивает неверно взятые ноты в то место, где они должны быть, то есть делает пение ритмичным. Он подтягивает неверно взятые звуки, делая из фальшивых точные. Более того, он может даже заменить тембр самого голоса. Таким образом, непрофессионал может превратиться в профессионала при помощи работы звукорежиссера, умеющего обращаться с компьютером. Эта работа сложная и высокооплачиваемая. Поэтому и появляется у нас масса певиц и певцов, у которых есть много денег. Ну, например, дочка банкира или жена бандита, или подруга предпринимателя, которая захотела, чтобы ее видели с экрана. И тогда оплачивается вот такая запись. Затем оплачивается уже съемка клипа. Затем оплачивается экранное время в телевидении. И вот мы с вами смотрим на эту певицу. И постепенно миллионы людей начинают считать ее звездой. Вот так и рождаются звезды. Но живьем эта певица на концерте не сможет спеть ничего, только под собственную фонограмму. Это тоже плоды современной компьютерной цивилизации. Таким образом и подменяются настоящие ценности фальшивыми. Это обратная сторона медали так называемого прогресса. Говоря о современной электронно-компьютерной музыке, нельзя не упомянуть про тот вид музыкального искусства современного, который использует не столько ноты, сколько различные звуки. Ненотируемые звуки, то есть то, что нельзя изобразить в виде обычной ноты. Они не имеют высоты. Ну, просто говоря, можно их назвать шумами, но это не совсем так. Существует целое искусство по созданию таких звуков, а самое главное, существует искусство по созданию некой музыки, которая составляется из таких звуков. Ну, а сейчас я хотел бы показать фрагмент из пьесы известного французского композитора, которого зовут Пьер Бозвильвальд. Он является председателем Французской ассоциации электронно-акустической музыки.

музыка, которую вы только что слышали, достаточно элитарна и рассчитана на любителей вот такой особой эстетики. Компьютер применяется композиторами в практической жизни, чаще в более простой музыке, в более коммерческой музыке. При написании фонограмм для коротких видеофильмов, видеоклипов и особенно рекламных роликов. Мне приходилось писать много музыки для рекламы, и я сталкивался с этой проблемой. Обычно режиссер отдает композитору обычную видеокассету, где уже есть смонтированный вариант будущего ролика, но без звука. Вот, например, я однажды писал музыку к какому-то видеоролику, где рекламировался апельсиновый сок. При этом сверху неожиданно падали апельсины и ударялись о поверхность стола. И вот нужно было попасть звуком падения удара апельсина о стол в каждый такой момент. Если бы я это делал при помощи обычной магнитофонной пленки, то ничего бы не получилось. Я промучился бы вообще очень долго и отказался бы. Я, глядя на вот эти падающие апельсины, нажимал быстро пальцем на клавишу, приблизительно в том месте, где они падали. А падали они совершенно нелогично и неожиданно. И, конечно, там были неточности. Но компьютерная программа помогает увидеть на экране всю картинку, где изображено в виде такой линии, как бы временные такие данные, и в виде ноточек, таких точек, те места, где...

со струнным квартетом имени Шостаковича. Чисто акустическую программу. Мне немного надоело играть громкую музыку, стоя на сцене рядом с мощнейшими колонками, после чего долго звенит в ушах. Захотелось поиграть тихую акустическую музыку без всяких микрофонов. И вот я взялся за эту работу. Она была связана с написанием аранжировок совершенно нового типа. Мне надо было брать классические произведения или известные джазовые произведения и делать из них свои композиции для 4 струнных инструментов и саксофона. Это был эксперимент. Мне надо было все время проверять, что я делаю, как это будет звучать, потому что иногда мне приходилось брать ноты известных произведений, ну, например, Пафаны, Фаре или «Лунный свет» Клода Дебюсси. Это симфонические произведения, написанные для огромного количества инструментов. Моя задача состояла в том, чтобы, не обедняя саму партитуру, заставить звучать ее в исполнении всего 5 голосов, то есть 4 струнных и я на саксофоне. Проверять все свои новые опыты на солидных известных музыкантов, такие как члены квартета имени Шостаковича, я не имел права. И вот здесь компьютер мне очень сильно помог в этом. Все аранжировки я записывал на компьютер и заставлял его проигрывать мне все, что я написал, звуками струнных инструментов. И таким образом, я уже заранее знал, как это будет звучать. Дело в том, что компьютер показывает всю эту партитуру и может отпечатать каждую партию отдельно. И вот я отпечатывал эти партии, приходил на репетицию, и мы начинали играть. И я получал от своих коллег, от членов этого квартета, которые являются все профессорами Московской консерватории именно по классу квартета, это особое искусство, я получал от них колоссально нужные мне ценные советы, потому что для меня это было совершенно новое искусство, новая наука, как писать для квартета. И то, что мне казалось дома, когда я слушал через компьютер нормальным, оказывалось в жизни все-таки не всегда приемлемым. И вот здесь компьютер опять меня выручал. И вот сейчас я хочу показать, как это происходило. Сначала прозвучит небольшой отрывок компьютерной фонограммы, которая была сделана мною, и исполняет ее компьютер, имитируя струнные инструменты. Произведение, которое прозвучит, или фрагмент его, это Павана французского композитора Габриэля Форе.

Итак, мы сравниваем компьютерную фонограмму без саксофона, а затем акустическое звучание, студийную запись натуральных инструментов квартета имени Шостаковича, и я играю там на альт-саксофоне.

развитие компьютерной технологии имело не только положительные последствия, но и отрицательные тоже. Мне кажется, одним из таких отрицательных последствий является падение мелодизма в современной популярной песне, вообще в современной популярной музыке. Если раньше, в 30-е, 40-е годы и дальше, популярные песни были очень мелодичны и имели сложную гармонию, достаточно вспомнить музыку Джорджа Гершвина, Джерома Керна, Ричарда Роджерса и многих других, то постепенно мелодия стала упрощаться, гармония стала упрощаться, и вот уже в последние 10 лет мы видим, в общем-то, вырождение мелодизма. В чем дело? Почему так произошло? Мне кажется, что одна из причин в том, что сама профессия композитора как бы перешла из рук действительно композитора в руки аранжировщика, а в последнее время и вообще в руки диск-джокея. Композитор – это человек, выделяющийся среди других музыкантов особым даром. Он может сочинить запоминающуюся мелодию. Это дано не всякому. Есть много талантливых музыкантов, исполнителей, аранжировщиков, но они не могут этого сделать. Композитор может буквально несколько нот придумать, и их будет петь вся страна. И раньше композитор никому не передавал свои функции. Он сам сочинял. Но раньше это делалось как? Он играл на рояле и тут же записывал это на ноты. А затем эти ноты уже переходили к исполнителям. Вот когда появились электронные средства записи и компьютерные технологии, то аранжировщики, то есть люди, которые делают аранжировки уже после того, как композитор сочинил, аранжировщики завладели этой технологией, они прочно осели в студиях, и все больше и больше сочинение музыки стало переходить в их руки. Но так как аранжировщик – это не композитор, это скорее повар, который может приготовить вкусное блюдо из очень доброкачественного продукта. Не более того. Но когда у него нет продукта, то ничего он приготовить не может. И вот аранжировщики, которые взялись за сочинение музыки, у них не было главного – мелодии. В современной поп-музыке есть все. Очень богатые тембры, очень насыщенные ритмические структуры, фактуры, сочетание разных инструментов. Но нет мелодии. Сейчас мы не можем спеть ни одной из последних популярных песен. Одним из ярких примеров того, что происходит сейчас с мелодизмом в поп-музыке, является судьба Стиви Вандера и его песен. Вы знаете, что Стиви Вандер является одним из основных композиторов-мелодистов последних десятилетий. И последний из могикан из этого племени. И вот сейчас мы практически не видим его уже в сфере поп-бизнеса, в хит-парадах. Все объясняется очень просто. Мелодичные песни сейчас сажают бизнес. Они отнимают доходы у тех, кто торгует компакт-дисками и синглами. Это естественно. Публика, которая приходит в магазин и покупает очередную пластинку, идет домой, слушает ее. И если это мелодичная музыка, мелодичные песни, то слушатель идет за следующей пластинкой в магазин не скоро, пока эта музыка ему не надоест. А вот если покупается музыка без мелодий, она начинена только фоном, только ритмической основой, то она довольно быстро надоедает, и таким образом покупатели ходят за пластинками практически каждую неделю. Стоит появиться мелодичной музыке, сейчас доходы предпринимателей начнут падать. И сейчас, когда формируются вкусы публики при помощи хит-парадов, сознательно выдавливаются как бы из этой сферы те, кто сочиняет мелодичную музыку. В заключение нашей передачи мне вновь хотелось бы вернуться к тому, что называют компьютерной музыкой. Вы сейчас услышите пьесу, которая исполняется компьютером, но сочинил ее я. И наиграл ее я руками в реальном времени, одну партию за другой, за все инструменты. И компьютер помог мне услышать это. Он мне это воспроизвел, ничего за меня не придумывая. И никто, кроме композитора, ничего не может придумать. Вы услышите пьесу, которая называется «Легенда».

говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Компьютер и музыка», которую записал в своем рабочем кабинете в Москве Алексей Козлов. Прозвучали фрагменты произведений Пьера Бозвьевальда, Габриэля Форе и компьютерные композиции Алексея Козлова «Юность героя», «Ностальгия» и «Легенда». Передачу подготовили к эфиру режиссер Наталья Белова и редактор Иван Толстой.

0: У нас остается еще немного времени, и я познакомлю вас с фрагментом из передачи «Россия вчера, сегодня, завтра», которую почти 40 лет назад вел Глеб Рар. Он включил в передачу чтение статьи Зинаиды Алексеевны Шаховской «Новые русисты», посвященную взгляду западных историков и литературоведов на отечественную историю. Статья полемическая. Слово «русофобия» тогда еще не было в ходу, но дискуссия уже шла полным ходом. Сегодняшнему слушателю есть над чем поразмышлять. Эфир 9 января 80-го года.
1: «Да не подумают, чтобы я считал русскую историю историей святого народа. Нет, конечно, это народ грешный. Безгрешного народа не может быть». Эти слова славянофила Константина Аксакова, Зинаида Шаховская, долголетний главный редактор парижской газеты «Русская мысль», а ныне почетный директор издательства этой газеты, взяла эпиграфом к своей статье «Новые русисты», опубликованной в рождественском номере «Русской мысли». Статья во многих отношениях злободневная и своевременная. Познакомим с ней наших слушателей.
2: Лет 10 тому назад появилась в свободном мире особая разновидность русистов. Будь они иностранцами или выходцами из Советского Союза, они как будто обрекли себя на описание самых мрачных сторон России. Я даже чувствую к ним известную жалость. Как ужасно должно быть потратить несколько лет своей жизни, а для иностранцев немало лет, и на преодоление трудностей русского языка, для того, чтобы отыскивать все, что ни на есть плохого в истории или характере россиян. Да еще впоследствии быть приговоренными внушать студентам до выхода на пенсию, что нет русской культуры, а есть только русская дикость, бессмыслица и небытие, то есть учить не культуре. Пользуясь тем, что о России, Западу уж не так много известно, читателям книг и статей преподносятся обычно избранные крохи, всегда неблагоприятных о ней свидетельств, а зачастую и ложь. Со скучным единообразием подбор цитат и выбор источников всегда один и тот же. Кюстин, Алиарий. Их не обойти. Но почему не отметить и то, что оба автора давали и положительные отзывы? Кюстин признал русский народ умным и талантливым. Можно было бы и отметить тот факт, что Кюстин по-русски не говорил, провел в России малое время, встречал больше светских людей и, несмотря на малую знатность своей фамилии, был обласкан русским двором, славившимся благосклонностью к иностранцам. Не из этих двух источников мог Кюстин узнать о положении дел в России. Логично думать, что информация об отрицательных сторонах жизни там была дана ему на Западе, людьми более чем он знакомыми с нею, но имевшими с Россией особые счеты. Может быть, польскими мигрантами. Не виню их за это, после раздела Польши требовать от них любви к России было бы неблагоразумно. Алиарий, попавший в Московию вскоре после смутного времени, дает интересные сведения об этой эпохе. По-западному практичный, он отмечает цены на продукты потребления, но иногда пишет о том, что царь навещал тюрьмы и раздавал узникам тулупы. Алиарий справедливо бранит русских за грязь, но ведь и пышность французских дворцов чистотой никак не отличалась. В России были хоть бани. Приблизительно в это же время, что Алиарий, посетил Московию диакон Павел Алепский. Как православный, он был в ней своим. Как человек образованный и любознательный, он тоже описал то, что видел. И ловкость тульских литейщиков, и щедрость бояр, презревавших в своих домах множество бедных. Но диакона Павла новые русисты не упоминают. Редко встречаются у них и цитаты из Коллинса, Мейерберга, Мьеже, Кульперера и других. И уж, конечно, замечательные русские люди прошлых веков начисто замурованы в их памяти. Федор Ртищев, милостивый, просветитель и основатель первой помощи раненым воинам, начал с того, что подбирал их в свою повозку, а сам шел пешком. Афанасий Ордын-Нащекин, умерший в Схиме, великий государственный человек и по западным масштабам первый русский министр иностранных дел. Когда сын его, юноша, убежал в Польшу, Ордын-Нащёкин просил Алексея Михайловича разрешения отойти от дел, считая себя опозоренным. Но царь утешал его. Что, мол, молодой птенец не делает, а потом возвращается в гнездо свое. Не упоминается имя и стриженный поп Юрий Крыжанич, хорват и католик, с несчастной судьбой и необыкновенной любовью к славянским народам. Да и в XVIII и в XIX веках посетители России писали о ней много хорошего. Взять хотя бы Берлиоза. Совсем немало свидетельств о положительных сторонах русской жизни. Были и на Западе люди, любящие Россию и ее народ. Для равновесия следовало бы приводить и их отзывы. Иногда мне кажется, что иностранные хулители русского народа не знают собственной истории. Так, меня очень насмешил один член английского парламента, консерватор, принесший мне написанную им книгу, обличающую Россию «Добро бы СССР» в колониализме во всех прошлых веках. Я приняла это за доказательство британского юмора, ибо ведь это над английской империей солнце никогда не заходило. Завоеванием чужой территории образовались и Франция, и Англия, и Австро-Венгрия, а затем, перемахнув через моря и океаны, западные государства колонизировали остальные части света. Португалия и Испания, Франция и Англия, Италия и Германия, Голландия и Бельгия, исключение – Швейцария и Люксембург.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Россия. Вчера, сегодня, завтра». Галина Зотова продолжит сейчас чтение статьи Зинаиды Алексеевны Шаховской «Новые русисты», которая появилась в рождественском номере парижской газеты «Русская мысль».
2: Россия никогда не выходила из соседства. Часто от соседей – татар, шведов, поляков, ливонских рыцарей – обороняясь. Сергей Соловьев, Забелин и Ключевский отмечают этот необыкновенный процесс колонизации безбрежных пространств, как бы естественно открывающихся. Данилевский подчеркивает особенность порядка возрастания русского государства, не терпящего территориальных разрывов, не знающего слова «колония» и расширяющегося и принимающего в себя кровь инородцев. Расизмом Россия не страдала уже с древних времен и всегда даровала всем племенам, в нее включавшимся, русское гражданство, чего западные колонизаторы не делали. Русификация? Но в образовании всякого государства единство языка всегда считалось необходимым условием народного единства. Бретонцы, каталонцы, баски, эльзасцы, корсиканцы принуждены были учиться французскому. Не было в старой России международной торговли невольниками до XIX века, на которой зарабатывал либеральный Вольтер. Не было в ней и депортации местного населения, в чем так виноват Советский Союз. Англичане в 1750-е годы депортировали акадийцев, французских поселенцев в Канаде, живших там с 1604 года, и еще в начале 20-го их потомки, каджины, не имели права в Луизиане учиться французскому языку. Социальное устройство России было отвратительно, но в XIX веке и во Франции, и в Англии оно было совершенно ужасно. Диккенс, Золя. Перед войной 1914 года в Великобритании семья рабочего должна была существовать на 1 фунт в неделю, и 25% детей умирали, не достигнув 18-летнего возраста. В 1904 году в Соединенных Штатах Америки еще линчевали негров. Это похуже, чем отвратительные погромы на Украине евреев или в 1914-м, в России же немецких магазинов. Если не ошибаюсь, и там не было человеческих жертв. Толпы всегда безумны и беспощадны. Но в «Чикаго Трибьюн» от 29 марта 1904 года можно было прочесть такое. «Нельзя черным убийцам давать преимущество суда присяжных. Это конституционное право белого, а не черного человека». Суд над Бейлисом показал, что не так уж было плохо правосудие в России. не могут простить Николаю I повешенных декабристов. Отметим, что в России XIX века не нашлось палача, и пришлось для казни декабристов выписывать такого мастера из Швеции. Но во Франции в начале 60-х годов нашего века при де Голле были расстреляны Дегельдер, Пихт, Довекар и Бастиан Тьерри за неудавшееся покушение, а генералы Салан и Жухо только что чудом избежали такой участи при полном равнодушии просвещенной и либеральной французской интеллигенции. О да, вся русская история полна всякой мерзости, но притча о соломинке и бревне вечна, как все евангельские истины. Надо осуждать, надо бороться против зла, в котором мы живем, а прошлое изучать беспристрастно. Прошлым нельзя унижать ни одну страну, ни один народ, ничьи ризы не белы. Иногда пристрастие приводит к комическим утверждениям. В начале 60-х годов я принимала участие в малом круглом столе французского радио с ныне покойными Эмилем Серваншрейбером, отцом Жан-Жака Серваншрейбера, и сенатором Шмитленом, тогда председателем Общества франко-советской дружбы. Беседа была о России и о Советском Союзе. И в пылу своего увлечения советским опытом, хотя оба мои собеседника коммунистами не были, они договорились до такого. Так слаба была царская Россия, что война 14 года закончилась постыдным миром, тогда как Красная Армия, Армия Народная, победоносно вошла в Берлин. Мне пришлось напомнить, что Брест-Литовский мир был подписан не царским правительством, и что именно во Вторую мировую войну, впервые за всю историю России, целые армии сдавались в плен неприятелю и переходили на его сторону.
1: Говорит Радио Свобода. Зинаида Алексеевна Шаховская имеет, по-видимому, в виду тот факт, что в первые месяцы войны сдавались немцам сотни тысяч солдат и офицеров Красной Армии, а затем многие из них вступали в добровольческие отряды, а в конце войны и в русскую освободительную армию генерала Власова, которые сражались или готовы были сражаться против Сталина хотя бы и в союзе с нацистами. Продолжим чтение статьи Зинаиды Шаховской «Новые русисты».
2: Возвращаясь к запискам путешественников по чужим странам и к литературным персонажам, легко убеждаешься, что чужие редко хвалимы и любимы и путешественниками, и писателями. Чего только не писал фон Визин о французах. Корыстолюбие неразумное. Разница между шарлатаном и философом только та, что последний к сребролюбию присоединяет бессмертное тщеславие. Тому, кто врет неумолкно, тут дают титул «эмабль». В Германии наш путешественник тоже находит, что все генерально хуже, чем наше, и что мы большие люди, чем немцы. Герцен видит Запад гнилым. Белинский французов честит развратными извергами. Молодой Толстой поражен развратом французов. У Пушкина все французы трусливы и смешны. У романиста Толстого они легкомысленны и безнравственны. Немцы в русской литературе всегда комичны, сентиментальны и тупы. Англичане, кроме как у Лескова, похожи на островитян Замятина. По счастью, ни один русский историк или литературовед не пользовался такими поверхностными или эмоциональными суждениями, чтобы придать своим работам специфический негативный оттенок. Нельзя ли ждать и от тех западных или бывших советских русистов, о которых тут идет речь, такого же научного, а не пропагандистского подхода?
0: Это был фрагмент из передачи «Россия вчера, сегодня, завтра» 80-го года. Звучал отрывок из статьи Зинаиды Алексеевны Шаховской «Новые русисты», опубликованной на страницах парижского еженедельника «Русская мысль». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
5: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
6: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
7: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
8: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
9: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: Недовольство растет, но недовольствовать нельзя даже по согласованию. Чем еще силовики пугают недовольных?
10: Всегда в истории заканчивалось только лишь одним печальным результатом.
1: Взлеты и падения системных оппозиционеров. Почему у них не получается сдержать настоящий протест? И что им по-прежнему дозволено?
11: Закончились выборы, и, кажется, страна возвращается к привычной спокойной стабильности. А вам так не кажется? Ну, социология и даже, кстати, не государственная, по крайней мере, так и говорят. Большинство населения довольно заданным курсом. Рост тревоги и падение рейтингов даже президента остановились. Есть только две группы, которые больше других недовольны курсом, отмечает независимый Левада-центр. Это граждане, которые хотели голосовать за «Яблоко», и граждане, которые голосовали за КПРФ. У последней партии таких недовольных сторонников примерно половина, пишет директор центра Денис Волков. Но кажется, именно КПРФ выпустить недовольство проще всех. Им ведь разрешено, например, проводить встречи на улице. В Москве, напомню, уже 6-й год ковидные ограничения. И вот Москва, центр, да и повод для встречи уже не особенно-то политический – но 60 человек почему-то в автозаках. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, и Дмитрий Новиков расскажет подробности.
12: Это центр Москвы. Сотрудники ОМОНа задерживают участников разрешенного властями митинга. Акция, в которой участвовали по разным оценкам от нескольких сотен до 2000 человек, была приурочена к годовщине октябрьских событий 1993 года, противостоянию Кремля и парламента. Но во время митинга его участники стали критиковать нынешнюю российскую власть.
13: Они каждый день нам пишут законы, антинародные законы. Каждый день мы виноваты, каждый день с нас...